0: и устроили купание в баптистерии. Когда они с дикими криками, сломя голову, неслись по вестибюлю, двери церкви неожиданно открылись. Вошел отец Джоэла. «У вас, ребята, будут крупные неприятности», — воскликнул пастор, сердито глядя на сорванцов. «Только не у меня, правда, папа?» — с уверенностью спросил Джоэл. «А ты, Джоэл, получишь больше всех».
1: «Как это? Ведь я же твой сын!» — запротестовал Джоэл.
0: «Да, ты мой сын. Именно поэтому тебе следовало лучше знать, как себя вести». В тот вечер Джоэл получил хороший урок. Как сын пастора, он имел много привилегий. Но когда он злоупотребил этими привилегиями, ему пришлось за это серьезно отвечать. В пятой главе мы говорили о жизни Авраама и видели, что он тоже получил особые привилегии. Бог избрал его и его семью, чтобы открыть им то, что для других народов оставалось тайной. Он показал Аврааму, как успешно исполнить свое назначение — населять землю и править ею. Авраам понял, что во всем нужно полагаться на Божью силу, терпеливо ожидать Бога, проявлять верность и стойкость в служении Ему. Эти откровения были чудесными дарами. Израиль получил преимущество знать, как человеку вернуть свое достоинство. Однако это благословение принесло не только добрые плоды. Привилегии Израиля доставили ему и серьезные неприятности. Какие блага принесло особое положение Авраама перед Богом? Во-первых, избрав Авраама, Бог через него создал израильский народ. Поскольку Авраам исполнил Божье установление, Сара по обетованию родила Исаака. Внуки Исаака стали главами 12 колен Израиля. Во времена Ветхого Завета всего за несколько поколений народ Божий безмерно умножился. Итак, Божий дар Аврааму, его откровение, послужило основой обрезания еврейской нации. Более того, Израиль стал орудием искупления всего мира. Как сказал Бог через Моисея: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Исход 19:4-6. Через свидетельство потомков Авраама все народы земли должны были научиться путям Божьим. Без евреев язычники были бы обречены вечно оставаться во тьме своего язычества. На протяжении веков многие старались преуменьшить роль Израиля в человеческой истории. Вместо того, чтобы благодарить потомков Авраама, люди сваливали на них вину за свои религиозные, экономические и социальные бедствия. Если бы эта нелепая ложь не была столь опасной, она была бы просто смешной. Антисемитизму, безусловно, нет никакого исторического оправдания. Он порожден невежеством и глупостью. В действительности израильский народ принес миру безмерные благословения. Конечно, евреи несовершенны. Они много раз отворачивались от своего Бога. Потомки Авраама по плоти в большинстве своем отвергли великого Сына Божьего Иисуса. И все же через еврейский народ Бог благословил весь мир. Мы видим положительные результаты благословения Авраама во многих явлениях западной культуры. Высшие культурные ценности общества
1: нередко называют иудео-христианским наследием. Какие из позитивных элементов современной культуры не уходят корнями в это наследие? Идеалы справедливости, свободы, милосердия, любви проистекают из того особого положения, которое Авраам и его потомки занимали перед Богом. Конечно, величайшее благо Божьего обетования Аврааму — это само Евангелие. Мы никогда не должны забывать, как жили другие народы в то время, когда в знак посвящения истинному Богу Авраам делал обрезание. Мои предки тогда поклонялись каменным истуканам и гонялись за бесами. А чем занимались ваши? Уверен, практически тем же. Но посмотрите, кто вы теперь. Ваша вера в Иисуса — доказательство того, каким великим благословением стали евреи для всех народов. Христос, Спаситель мира, произошел из рода Авраамова. Апостолы, которые несли миру Евангелие, тоже были евреями. Истоки всемирного влияния благой вести в Божьем откровении Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12.3. Что может быть важнее этого благословения? Однако обетования Авраама принесли не только благо, но и стали поводом к падениям и проклятиям. Свое особое положение в Божьем замысле потомки патриарха сочли позволением делать все, что угодно. Почти каждая книга Ветхого Завета свидетельствует о том, что Израиль упорно использовал свои привилегии во вред. Когда Бог избавлял народ из египетского рабства, они роптали на Него. В эпоху судей Израиль совсем забыл своего Господа. В период царства они снова и снова от Него отворачивались. Почему же евреи так часто терпели духовное поражение? Основная причина их отступничества будет ясна, если обратиться к Новому Завету. Когда Иоанн Креститель готовил путь для Мессии, он проповедовал Израилю: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Матфея 3.2. И многие иудеи вернулись к Господу, а другие Его отвергли. Что мешало им покаяться? Они не вняли предостережением Иоанна, поскольку считали себя полноправными наследниками обетований Авраама, а, следовательно, в безопасности. «О чем беспокоиться?» — говорили они друг другу. «Ведь Бог заключил с Авраамом завет. Мы — его избранные дети». Но Иоанн Креститель решительно опроверг их заблуждение. Он заявил им: «Не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Лука 3.8. Он предупредил, что неверных евреев ожидает суровый суд, а не благословение. «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Лука 3.9. Привилегии создали чувство вседозволенности. Это привело израильтян к греху, а грех навлек на них суд. Привилегии, дарованные нам, христианам, порой вызывают такую же самонадеянность. Многие теряют посвящение и отдаляются от Христа, поскольку совершенно уверены в своей полной безопасности. Примеры подобного отношения можно найти в любой церкви. «Я член церкви», — говорил мне один человек. Мне нечего беспокоиться. Я каждое воскресенье прихожу в церковь, настаивают другие. Я даже преподаю в воскресной школе и пою в хоре, рассуждает еще кто-то. Но нельзя забывать слова Иоанна Крестителя. Бог может из камней воздвигнуть членов церкви. Проблема привилегий в том, что мы злоупотребляем ими. Как только человек возомнит, будто занимает привилегированное положение перед Богом, он начинает думать, что ему все позволено. Что может быть дальше от истины? Самонадеянность ведет не к благословениям, она может лишь навлечь на нас Божий суд. Во времена Авраама Бог одарил человека чудесными благословениями. Он создал особый народ, которому открыл путь спасения. Однако избранный народ обратил эти благословения в проклятие. Бог щедро благословил нас через Авраама, но этого благословения недостаточно, чтобы воссоздать в человеке всю полноту образа Божьего. Двойственные плоды благословения Моисея. «Ты любишь свою работу?» — спросил я однажды механика, пока он ремонтировал тормоза в моей машине. «Неплохая работа», — ответил он. «Могу сказать одно. Она не из тех, которые можно делать наполовину. Если не довести ее до конца, с кем-нибудь может случиться беда». Есть занятия, которые можно на время отложить. Например, когда мы убираем дома или пишем статью, мы можем сказать себе: «Полдела лучше, чем ничего», и спокойно идти отдыхать. Но в другой работе, ремонтируя тормоза или электропроводку, на хирургической операции, не довести дело до конца значит создать серьезную опасность. В шестой главе этой книги мы говорили о деле, которое искупленный образ Божий должен был довести до конца. Через служение Моисея Бог приготовил Израиль к войне за Ханаан. Призыв к завоеванию был великим благословением для народа израильского, но и создал для них серьезную опасность. Полная победа принесла бы им множество благ, а выполнив свою задачу лишь наполовину, они нанесли себе вред. Поэтому Бог учил Иисуса Навина, как сохранить силу и мужество во время завоевания Ханаана. Иисус Навин должен был помнить о своей жизненной цели, следовать закону Моисея и приходить в присутствие Бога через поклонение и молитву. Сначала военная кампания Израиля шла с необычайным успехом. Народ Божий помнил о своей цели, соблюдал закон Моисеев и полагался на Божье присутствие. В результате Иисус Навин и народ израильский одержали победу над врагами и поселились на своей новой родине. Первые победы дали Израилю землю, в которой он мог умножать Божьи образы и править над творением, как никогда прежде. Для народа это было великой милостью от Бога. Однако, несмотря на все благословения, Израиль не довел дело до конца, и этим причинил себе серьезный вред. Бог заповедал Израилю уничтожить хананеев. Он сказал Моисею: «И предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их». Второзаконие 7.2. Эти народы, осквернившие землю ханаанскую, следовало полностью уничтожить. Но после смерти Иисуса Навина израильтяне забыли, что завоевание земли нужно довести до конца. Как это произошло, рассказывают первые главы книги Судей. одно за другим, все колена Израилевы пренебрегли Божьим повелением избавить землю от нечестивых хананеев. Впоследствии Божий народ так и не смог справиться со всеми своими врагами. Если бы они послушали Бога, завоевание Ханаана принесло бы им лишь благословение. Израиль процветал бы в земле обетованной. Но, выполнив свою задачу только наполовину, они создали себе серьезные проблемы. «И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал он: за то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля. Станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет? И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса». Судей 2:20-23. Израиль позволил хананеям жить в своей земле, и они стали для него источником постоянных бедствий. Через некоторое время народ Божий стал ходить путями окружающих народов. Израиль перенял нечестие хананеев и забыл о своем предназначении быть святым воинством Божьим. Он оставил закон Моисеев и истинное поклонение Богу. Поэтому можно сказать, что война за Ханаан принесла Израилю не только благо, но и зло, и имела печальные последствия. Когда я думаю об ошибках Израиля в войне за землю обетованную, я вспоминаю разговор с одним полицейским, который работал с условно осужденными подростками. Он жаловался, что ему часто приходится принимать трудное решение, самое тяжелое в моей работе — отправлять мальчишек в колонию. Если они там возьмутся за ум, то наказание пойдет им на пользу, но молодые ребята часто теряют надежду исправиться. Тогда они попадают под влияние опытных преступников, и те учат их новым способом нарушать закон. Так и мы часто сдаемся и не доводим до конца свои битвы. Мы слышим призыв к духовной войне и отправляемся завоевывать мир для Христа. Но что нередко происходит, когда мы вступаем в священную войну? Мы приходим в мир искусства, образования, бизнеса, общественных организаций, чтобы повлиять на него, но скоро забываем о своей цели. Мы идем на компромисс с миром, довольствуясь небольшими победами. Ослабевает наше стремление бороться с безбожием, и мы сами начинаем следовать обычаям этого мира. В наши семьи, наш бизнес и даже наши церкви проникает разлагающее влияние зла. Сам Божий призыв к священной войне не содержит изъяна. Участие в духовной борьбе во многом обогащает нашу жизнь, но мы и это благословение обращаем себе во вред. Нельзя пренебрегать тем, что Бог дал нам через Моисея. Но в то же время следует признать, что этого дара недостаточно, чтобы вернуть наше достоинство в полной мере. Двойственные плоды благословений Давида. Рой назвал свой магазин подержанных машин «Рой и сыновья». «Я так назвал свой бизнес», — вспоминал он, «потому что был уверен, мы с ребятами будем работать вместе». Какое-то время двое его сыновей действительно работали с отцом. Они мыли машины после школы. Летом они учились делать простые ремонтные работы. А когда закончили школу, Рой официально сделал их совладельцами компании и научил всем премудростям своего бизнеса. «Я помог им поверить в свои силы», — рассказывал Рой. «А они повернулись ко мне спиной». Прошел всего год, и сыновья Роя оставили отца, чтобы открыть свой автосалон совсем неподалеку. «Они решили, что я дал им все, что мог, и больше им не нужен», — вспоминал Рой с грустной улыбкой. «Тогда я показал им разницу, что значит быть моими партнерами или моими конкурентами». Сыновья Роя совершили большую ошибку. Они так гордились своими быстрыми успехами, что забыли, кто помог им достичь благополучия. И всего через полгода они поняли, как трудно конкурировать с отцом. Ребята обанкротились и потеряли все, что у них было. Эта история напоминает о том, как Божий народ воспринял благословение времен царя Давида. В 7 главе этой книги мы говорили, что Бог любил Давида особой любовью. Господь дал ему огромное богатство и утвердил его род на вечное правление в Израиле. Бог обещал Давиду царство вечное. Какие плоды принесли эти благословения подобию Божьему? С одной стороны, Божья любовь к Давиду была для него благодатным даром. Бог изменил жизнь Давида и вознес его царство на высоты славы. Победы, почет, процветание — все было у царя Давида. Он так много получил от Бога, что воскликнул: «Ты славою и честью увенчал человека». Псалмы 8:6. Ради Давида Бог был милостив и к его потомкам. Унаследовав престол, его сын Соломон еще более расширил пределы страны, и слава о его величии разнеслась по всему миру. По Божьему обетованию Давиду Израиль из незначительного народа превратился в могучую державу. Но с другой стороны, Израиль, по сути, отплатил за Божью милость так же, как сыновья Роя, за доброту своего отца. Всякий раз, когда в царстве наступал период благоденствия, и цари, и народ отворачивались от Господа, забывая, что их процветание из руки Божией, они полагались на призрачную защиту материальных успехов. Снова и снова во времена процветания цари из династии Давида отступали от Бога. Да и сам Давид совершил грех с Версавией в период наивысшего расцвета своего царства и своим грехом навлек на царскую семью большие беды. Богатый и знаменитый Соломон строил храмы для идолов своих чужеземных жен. Этот грех привел к разделению царства. Один за другим цари воспринимали благополучие страны как право идти против Бога. Их самонадеянность стала настолько вызывающей, что народ из Северного и Южного царства Бог отправил в изгнание. Общая тема прослеживается во всех этих событиях. Божий народ видел, как много им дано в этом мире. Великие благословения, этого нельзя отрицать. Однако они уводили Израиль прочь от небесного царя. Вместо того, чтобы исполниться благодарностью Богу за его прекрасные дары, народ отворачивался от него, полагаясь на иллюзорную защиту земных богатств. Помню, как-то после богослужения я беседовал с одним подростком. Он сокрушался о своей непоследовательности в духовной жизни. «Не знаю, что делать», — признавался он. «Я обращаюсь к Богу, только если мне плохо. Я не молюсь, пока на меня не свалятся неприятности. Мне не хочется идти в церковь, пока у меня в жизни не начнутся проблемы. Я какой-то неправильный», — воскликнул он. такой же неправильный, как и все мы, — ответил я. Все мы склонны забывать о Боге, когда нас окружают благословения. Мы ничем не отличаемся от этого юноши, так же, как не отличаемся от Давида и его сыновей. Как наследники царства Давидова во Христе, мы получили много даров от Бога и должны радоваться им и служить Богу еще более преданно. Но как мы обычно откликаемся на Его благословения? Вызывают ли они у нас благодарность и послушание? Иногда. Но чаще за россыпями Божьих милостей мы не видим Бога. Мы перестаем подчиняться Христу как своему Господу и уже не чувствуем, что нуждаемся в Боге. Божьи милости Давиду оказали двойственное влияние на образ Божий. Они принесли нам много благ и прекрасное царство, которому нет конца. Тем не менее, Божьи дары через Давида имели для нас и негативные последствия. Мы грешные люди, и великолепие Божьего Царства нередко вытесняет из нашего сердца преданность самому Творцу. Его обильные дары так увлекают наши сердца, что мы перестаем полагаться на Него и служить Ему. Именно поэтому самые великие Божьи свершения ветхозаветной эпохи не могли дать человечеству то, в чем мы нуждаемся. Итак, возможность вернуть человеку полноту достоинства образа Божьего нам придется искать за пределами ветхозаветных времен. Заключение. Бог многое сделал для своего образа в эпоху Ветхого Завета. В дни Ноя, Авраама, Моисея и Давида Бог милостиво протянул погибшим грешникам руку помощи. Его дары принесли нам неисчислимые блага, которые нельзя недооценивать, но их было недостаточно, чтобы вернуть человеку полноту достоинства подобия Божьего. Что же еще помимо этих даров нам необходимо? Как мы увидим в следующей главе, нам нужен дар Христа.
2: Мы слушали аудиокнигу Ричарда Пратта «Сотворен для достойной цели». Текст читал Николай Козий. В следующей передаче слушайте продолжение.

0: все переменчиво, кроме истины. Библейские цитаты на чистой волне.
1: Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Послание Иакова.
2: С песней по жизни на семейном радио.

эфире радиобеседа «Капля росы», посвященная последовательному изучению Священного Писания. Ведет передачу известный христианский поэт и прозаик, основатель газеты «Наши дни» и журнала «Вера и жизнь» Николай Водневский.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Бог и вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня с Божьей помощью мы продолжим знакомство со вторым посланием Петра. Все, кто имеют Новый Завет, откройте, пожалуйста, второе послание Петра, третью главу, прочтем 11 стих. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам?» В прошлых беседах мы касались пророческого слова о судах Божьих над грешным миром, а также мы касались чудных обетований Божьих для верующих, о втором пришествии Христа говорили. Сегодня наш текст имеет прямое обращение к верующим, к христианам, чтобы они знали, что благочестие, хождение в Господе – это не традиция, это часть их жизни. Писание предупреждает христиан, чтобы они, живя в мире, помнили, что они граждане неба. Писание предупреждает, чтобы христиане берегли себя, свою жизнь, свой ум, свое тело в святости, в благочестии. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, пишет так к верующим. «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, – говорит Господь, – и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». И далее в первом стихе 7 главы второго послания Коринфянам апостол Павел продолжает. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Какова была цель первого пришествия Христа? Верующие могут ответить, что Христос пришел, чтобы искупить грешников, приобрести им вечное спасение. Но Писание открывает еще нечто большее, друзья мои. Христос приходил в этот мир еще для того, как читаем в первой главе послания Галатам, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Так дословно читаем в 4 стихе 1 главы послания Галатам. Дело в том, что над миром, в котором мы живем, на этом мире лежит печать осуждения, о чем мы уже говорили в прошлых беседах. Поэтому Господь Иисус Христос и желает, чтобы дети Божьи жили иной жизнью, чем люди мира сего. У баснописца Измайлова есть назидательная басня, которая называется «Овсянка». Овсянка – это маленькая безобидная птичка. Крестьянин стал замечать, что его посевы в огороде уничтожают воробьи. Чтобы проучить воришек воробьев, крестьянин сделал для них ловушку. Он поставил сеть. И когда воробьи оказались под сетью, крестьянин взял хворостину и стал их бить, наказывать. И вдруг слышит крестьянин тоненький голосок овсянки, маленькой птички. «Не бей меня, не бей, я не воробей». «И овсянка?» — так взмолилась птичка. А крестьянин бил ее хворостиной и приговаривал: «Так тебе и надо. Не летай с плутами». Назидательный пример, полезный для нас. Чтобы не разделить судьбу мира, христианин должен выйти из мира. Но практически возможно ли это? Конечно, возможно. Бог никогда не предлагает человеку делать то, что невозможно. С Божьей помощью и это возможно. Но а как же жить? Может спросить слушатель. Дело в том, чем живет наше сердце. Писание говорит: «Не участвуйте в бесплодных делах мира». Мы не можем отгородиться от мира. Мир окружает нас и будет окружать нас до тех пор, пока мы живем на земле. Но одно дело жить в окружении мира, а другое – носить мир в своем сердце, жить интересами мира, привычками мира, греховной жизнью этого мира. От всего этого христианин должен с Божьей помощью освободиться. Святость и благочестие для христианина – это не то, что можно получить в одно мгновение. Это дело всей его жизни. Бог, спасая грешника, продолжает над ним работу всю его жизнь, до тех пор, пока мы живем на земле. Наше дело освящения и уподобления Господу не закончено. Иногда через трудности, иногда через болезни, иногда через лишения мы проходим, чтобы научиться святости, благочестию, чтобы почерпнуть уроки, которые Господь нам желает преподать и приготовить для нас на вечной жизни. Дорогие радиослушатели, да поможет Господь всем нам в этой нужде. И я, предлагающий вам эти капли росы, может быть, больше всех других нуждаюсь в освящении, и я вместе с вами приношу и мою нужду Господу в молитве и прошу, помоги мне, Боже, жить чистой, благочестивой жизнью. Аминь.
1: Радиобеседу «Капля росы»

0: В Эстонии 4 часа утра.
1: Продолжение следует. Здравствуйте, любители художественной литературы!

Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть М.А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 28.

0: Шанхае Глэдис вынуждена была неделями ждать оформления документов. В это время город ломился от беженцев. Как и в прежние годы, когда тысячи людей бежали из Северного и Восточного Китая на Запад, в Тибет, чтобы избежать опасной встречи с японскими войсками, так теперь десятки тысяч людей бежали с Запада в морской порт Шанхая, чтобы спастись от коммунистического террора. В Шанхай волна за волной все вливались беженцы. Из порта выходили одно судно за другим, битком набитые китайцами, навсегда покидавшими страну своих предков. Среди них оказывались порой некоторые из студентов, с которыми Глэдис познакомилась в Западном Китае и в Тибете, и которым она пообещала постоянную переписку. Однажды один из этих юношей очень удивился, увидев в зале беженцев наклеенное на информационную доску письмо, адресованное ему. Это было письмо от АВТ с просьбой зайти к ней на улицу Синзы.
1: «Что делает АВТ в Шанхае?» – изумленно подумал он. Пойдя в китайскую внутреннюю миссию, нашел маму Глэдис. Она восторженно приветствовала его. Исполнилось ее большое желание. Встретилась со знакомым молодым христианином, с которым поговорили по душам. Студент намеревался навсегда покинуть Китай и переселиться на Тайвань, а Глэдис собиралась ехать в Англию. В своей великой заботе о ней Господь обеспечил ее билетом в Англию. Когда-то Он повел ее в Китай. Теперь Он поведет ее в Англию. Он заботился о ней вот уже почти 20 лет. И она верила, впредь позаботится.

Однажды в китайскую внутреннюю миссию на имя Глэдис пришло письмо с $10 от незнакомого человека. На эти деньги она купила своему молодому другу карманный фонарь и еще дала ему $1, который он должен был сберечь на случай самой крайней нужды. Скорее всего, им не суждено было увидеться с ним больше, и ей очень хотелось помочь ему в последний раз. Приближалось то время, когда Глэдис должна была взойти на борт корабля и навсегда покинуть материк. Сильная тоска по детям побуждала ее много молиться. Она надеялась на последнее свидание с одним из них, хотя и не знала, где. В один из последних дней в Китае у нее возникло необъяснимое желание сходить в большой гонконгский банк, хотя она даже не знала дорогу туда. Один из сотрудников КВМ предложил сопровождать ее. Предполагая, что она хочет зайти в банк для того, чтобы поменять деньги, он позвал ее к окошку обмена валюты. Глэдис в полной растерянности посмотрела на него и сказала: «Нет, мне не надо менять деньги. Кажется, я должна здесь с кем-то встретиться». Ее спутник повел ее на второй этаж, где находилось не менее 15 кабинетов банковских служащих. «Вы нашли того человека, с которым хотите поговорить?» — спросил он. «Я не знаю, с кем я должна поговорить», — ответила Глэдис. Ее спутник с недоумением посмотрел на женщину. «Что вы имеете в виду? Вы не знаете, кого ищете?» «Господь повелел мне идти сюда, чтобы встретиться с кем-то. Я не знаю, с кем именно», — прозвучал ответ Глэдис. К ним приблизился один аккуратно одетый китаец. Подойдя к Глэдис, стройный молодой человек протянул к ней руки и с широкой улыбкой воскликнул: «Мисс Эльверт, что вы здесь делаете?» Она в изумлении посмотрела на него. «Я один из ваших детей», — сказал он. «Вы не узнаете меня?» Ее лицо прояснилось. «О, мой мальчик, я бы ни за что не узнала тебя. Но и вырос же ты! Мальчик мой, ты так изменился! Помнишь, как ты пришел ко мне в Янчен?» «Помню! А вы помните, как заботились о нас в долгом путешествии в Сиань?» «Да, мой мальчик. Но никогда не забывай, что это Господь позаботился о нас». «Мама Глэдис», — тихо произнес парень, — «и вы заботились о нас. Этого я никогда не забуду». У нее стало тепло на душе от того, что этот молодой китаец по-прежнему называет ее «мама Глэдис». Так вот зачем она должна была прийти сюда, в гонконгский банк, для встречи со своим мальчиком. Они долго беседовали, улыбаясь друг другу. Могла ли встреча матери со своим ребенком после долгих лет разлуки быть сердечнее этой встречи? «Мама, а что вы делаете в Шанхае? И куда вы направляетесь?» Глэдис рассказала ему о своих планах. Его лицо опечалилось. «Вы уедете? Может быть, навсегда?» «Я не знаю. Господь знает». Потом она спросила о некоторых других детях. «Ты не знаешь, где они?» Он ответил не сразу. «Мама Глэдис, знаешь, за последнее время случилось так много событий. Не знаю, все ли из нас остались в живых». Ее пронзила боль. Молодой человек зашел в свой кабинет и вернулся с деньгами, которые и вручил ей. «Вот вам, мама, для поездки. Вы уезжаете, а мы здесь остаемся. Спасибо вам за то, что научили нас молиться». Мог ли родной ребенок относиться к родителям благороднее этого молодого человека?

Глава 24. Опять в Англии. Вскоре после своего возвращения в Англию в 1949 году Глэдис Эльверт собрала своих лондонских друзей, чтобы поделиться с ними мыслями, вызванным путешествием. Ниже приводится ее рассказ.

Вернувшись после 17-летнего отсутствия в Англию, я почувствовала себя такой же чужеземкой, как в свое время по прибытии в Китай. 13 лет тому назад я приняла китайское гражданство. Я носила китайскую одежду, ела китайскую пищу и думала, как думают китайцы. Потом я вернулась в совершенно изменившуюся Англию. Я прибыла в страну с рубцами от войны и с ужасающей нравственной деградацией народа. Это глубоко потрясло меня. Здесь, в Англии, где было столько церквей и почти на каждой улице встречались маленькие здания для евангелизационных служений, где трудились тысячи проповедников, именно здесь я заметила у людей равнодушное отношение к Слову Божьему и к вечному спасению их бессмертной души. В Китае я видела христиан, которые лишь несколько лет тому назад были идолопоклонниками. Они подвергались за свою веру ужасным испытаниям, их сажали в тюрьму. И если они не соглашались отречься от христианского вероисповедания, им часто предстояли новые страдания, пытки и даже смерть. Разве проявили бы такую твердость так называемые христиане стран Европы в случае установления у них коммунистической диктатуры? Даже в церкви наши христиане проявляют безразличие к духовной жизни. Женщины, кажется, интересуются только модой, а мужчины – политикой, что стало считаться более важным, чем церковное служение и молитвенные собрания для смирения и обращения народа. Распространение в Англии благовестия стало тяжелым трудом. Сердца так называемых христиан в Европе кажутся крепче закрыты для покаяния, чем сердца невежественных язычников в Китае. Возвращение в Китай для меня пока невозможно, потому что гонения на христиан коммунистами там еще очень сильны. Но я часто скучаю по простой жизни в своем любимом Янчене до его разрушения японскими войсками. Несмотря на эту тоску по Китаю, я чувствую, что сам Бог привел меня обратно в Англию. Мое пребывание здесь явилось частью Его святого плана для моей жизни. И очень скоро Он открыл мне путь, по которому мне надлежит идти для того, чтобы и в Англии свидетельствовать о Его всемогуществе и великих чудесах. Я обнаружила, что в Англии живет немало китайцев. Какими же одинокими они должны чувствовать себя в чужой стране? Мне приходится регулярно отмечаться в полиции, ведущей делами иностранцев. В полицейском участке я встречала китаянок и китайцев, которые, как и я, должны были отмечаться. Со временем мы подружились и начали организовывать в Лондоне собрание для китайцев. Мы собирались по воскресеньям и слушали проповеди одного китайского благовестника. Этот китайский беженец трудился в портах Англии. Там он встречал суда из Гонконга и Сингапура, приветствовал китайских моряков и раздавал им карточки со стихами из Библии. Он приглашал их также на евангелизационное собрание. Там они находили приют в кругу своих земляков. Через этих китайских матросов я иногда слышала новости о своем любимом несчастном Китае. Бывало даже, что они провозили весточки от некоторых моих детей. Какую радость испытываю я сердцем, замечая в их письмах, что семя Слова Божьего, посеянное в их молодые сердца, не было истреблено даже коммунистическим господством. Им дана была сила остаться верными исповеданию Христа Иисуса как единственного Спасителя и Царя.

Глава 25. Вон Квай. Вскоре после приезда в Англию Глэдис Эльверт несколько раз приглашали в Ирландию, но пока она не увидела в этом водительстве Божие, не решалась принять приглашение. Однажды поступила новая просьба, и на этот раз Глэдис поняла, что Господь хочет, чтобы она посетила Северную Ирландию. Немедленно отправились в путь. Когда английский пароход причалил к пристани в Белфасте, она увидела, что на борт поднимаются начальник полиции и двое полицейских. Через несколько минут стюард подошел к ней с просьбой зайти в капитанскую каюту. Там ее встретили полицейские. «Уважаемая леди, начальника известили о том, что на этом пароходе находится иностранка из Китая, которую им придется проверить», — сказал капитан полуизвиняющимся тоном. «Единственным лицом, соответствующим их описанию, являетесь вы». Глэдис не могла не улыбнуться, увидев недоуменное выражение лица капитана. Она объяснила, что родилась в Англии, но почти 20 лет трудилась в Китае и приняла китайское подданство, поэтому в Англии ее зарегистрировали иностранкой и установили за ней полицейский надзор. «Довольно затруднительная ситуация», — заметил начальник полиции, задумчиво потирая подбородок. Один из полицейских вопрошающе посмотрел на нее и сказал: «Мне надо заполнить этот бланк. Я напишу, что вы английская леди, одетая в китайскую одежду, прибыли в Ирландию для того, чтобы выступить с речью на миссионерском собрании. Пока не вижу причин для вашего задержания». Глэдис снова улыбнулась. «Мне уже приходилось сидеть в русской тюрьме. Я также бывала в китайских тюрьмах. Полагаю, что ирландские тюрьмы не хуже тамошних». Полицейские улыбнулись в ответ, поняв, что эта китайская подданная не собирается предъявлять какие-либо претензии по поводу объяснений с представителями иммиграционной службы. «Если позволите, я отвезу вас в гостиницу на своей машине», — предложил начальник полиции. «Я была бы вам очень благодарна», — сказала Глэдис, «потому что не знаю, как из порта попасть в город». На машине начальника полиции Глэдис, как почетный гость, ехала в город. С изумлением она отметила, что Господь сделал для нее поездку настолько благополучной, что ей не пришлось даже искать место ночлега. Приветливым рукопожатием она попрощалась с полицейским, который сказал: «Если возникнут какие-либо затруднения во время вашего пребывания в нашем городе, не стесняйтесь обратиться ко мне за помощью. Я буду рад помочь». Глэдис поблагодарила его за предложенную помощь, но про себя подумала, что в Белфасте ей вряд ли понадобится полицейская охрана. На следующий день, гуляя по городу, она встретила китайскую девушку, которая была одета так же, как и она сама. Они посмотрели друг на друга и поздоровались, как люди одного и того же народа в чужой стране. Завязался долгий разговор. В заключение Глэдис пригласила девушку на миссионерское собрание вечером следующего дня, на котором она собиралась рассказывать о Китае. «Не живут ли случайно в этом городе еще китайцы, которых можно пригласить?» — спросила Глэдис. «Да, еще трое. Дай мне, пожалуйста, их адреса, чтобы я смогла их посетить». Девушка дала имена и фамилии своих соотечественников и написала для Глэдис их адреса. «Здесь есть еще одна китаянка», — нерешительно добавила она. «Но она вряд ли вас заинтересует. Пригласить ее нельзя, так как она находится в психбольнице». Пообещав посетить завтрашнее миссионерское собрание, девушка простилась. Глэдис решила немедленно зайти к трем китайцам, живущим в Белфасте. Она стремилась встретиться с ними, чтобы побеседовать о Слове Божьем. Перед тем, как пойти по полученным от девушки адресам, она в своей комнате встала на колени для молитвы о благословении Господа на дальнейшее время. Ей нужны были водительство и помощь Бога при каждой беседе, каждой встрече, всегда и повсюду. Может, Господь хотел бы использовать ее и здесь, в Ирландии, чтобы подарить благословение этим одиноким китайцам в Белфасте.
Она совсем уже собралась идти к ним, но что-то задерживало ее. Она не знала, что это такое, не знала, почему ее остановило какое-то неопределенное чувство. Она поняла, что снова надо помолиться. При этом невольно подумала о незнакомой женщине в психбольнице. Гладис старалась выкинуть эту мысль из головы, ведь девушка на улице сказала, что пригласить ее на собрание невозможно. Но ее мысли снова и снова обращались к этой женщине. Почему она все время думает о ней? «Позаботься о ней». Позаботься о ней. Этот призыв неожиданно ясно промелькнул в ее голове. «Позаботься о ней». «Позаботься о ней». Снова услышала она эти слова в сердце, как будто их произнес чей-то голос. Не сам ли Господь говорит ей эти слова, написанные в Слове Божьем в притче о милосердном самарянине? Ее сердце настолько наполнилось заботой об этой незнакомке, что она поняла, Господь хочет, чтобы она пошла к ней. «Господи, я пока не понимаю твой замысел, но научи меня идти путем, указанным тобою», — помолилась она. Выйдя из комнаты, Гладис спросила у хозяина, как пройти к психбольнице. «Вам повезло», — ответил тот. «Один мой друг является членом управления этого дома и имеет туда свободный доступ. Он может вам помочь». Позвонили другу, который согласился немедленно доставить ее на место. Он уведомил главврача больницы о причине визита Гладис Эльверт к китайской пациентке. Позвали старшую медсестру. Она предупредила, что китаянка Вонг Вай невменяема, контакт с ней невозможен. Другая медсестра повела Гладис в зал ожидания. «Вас предупредили, что контакт с пациенткой невозможен», — сказала медсестра. «Но...» Она очень серьезно посмотрела на Гладис и тихо шепнула. «Мисс Эльверт, я верю, что у этой женщины такой же здравый ум, как у нас с вами. Может, Бог вас послал для того, чтобы помочь этой бедной женщине?» Дверь зала ожидания медленно открылась. То, что Гладис увидела, заставило ее сердце сжаться. Медсестра медленно ввела в зал жалкого вида китаянку. Женщина казалась олицетворением крайней беды и отчаяния. Она едва походила на человеческое существо. Крайне изможденная, вся в морщинах, мучимая каким-то страхом, который заставлял ее корчиться, как собаку под ударом и кнута. Гладис поприветствовала женщину на китайском языке, но та не реагировала. Ее бессмысленный взгляд был устремлен в пол. «Я приехала сюда для того, чтобы вам помочь. Как вас зовут?» — сказала Гладис по-китайски. Ответа не было. Гладис достала из сумки так называемый «лунный кекс» и протянула его женщине. Это китайское лакомство привезли ее друзья, которые хотели сделать ей приятный сюрприз. Она взяла кекс с собой для этой пациентки. Женщина смотрела на предмет в своих руках, осторожно ощупывая его пальцами. С ее губ сорвался сдержанный вздох. «Лунный кекс!» — шепнула она по-китайски. Подняв глаза, она со слабой улыбкой посмотрела на Гладис. Ее пальцы непрерывно ощупывали кекс. «Вонг Вай, я очень хотела бы вам помочь», — сказала Гладис. «Я китайская подданная. Не можете ли вы мне рассказать о том, как вы сюда попали? Скажите, как можно вам помочь?» Женщина долгое время пристально смотрела на Гладис. Мало-помалу ее взгляд прояснился. Глаза вдруг засияли ясным светом, так что Гладис вздохнула от радости. Дрожащими пальцами женщина открыла свою сумку и достала пачку помятых писем. «Вы читать умеете?» — едва слышно шепнула она по-китайски. «Их написал мой сын, но я читать их не могу», — сказала больная грустно.
Открыв первое письмо, Глэдис прочла его. Это была весточка от ее любящего сына, умоляющего мать рассказать ему, где она и почему он перестал получать известия от нее. Во время чтения китаянка зарыдала в крайнем отчаянии. Перестав читать, Глэдис дала женщине выплакаться и подождала, пока она немного успокоится. «Вонгвай, расскажите мне, пожалуйста, как вы сюда попали? Я напишу об этом вашему сыну», — предложила она. Медленно, с долгими паузами, тяжело вздыхаясь, Вонгвай шепотом рассказала свою печальную историю.

0: Внимание! Объявление!
1: Информация для радиослушателей из России.
2: Вы можете поддержать служение семейного радио «Или» ежемесячно, перечисляя приемлемую для вас сумму на карту Сбербанка.
3: 48 17 76 00 62 75 79 21 с пометкой «Пожертвование для семейного радио».
1: Или почтовым переводом. Давыдовой Ларисе Ильиничне, абонентный ящик 18, город Псков, индекс 180024, Россия.

0: Часы семейного радио показывают 5 часов утра.
1: Вы слушаете передачу, подготовленную на радио «Чистая волна». От веры в веру.
2: Духовное наставление на каждый день от Чарльза Спирджена.
3: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава. Верный способ облегчить страдания – осознать, что Он печется обо мне. Христианин, не бросай тень на твою веру, постоянно пребывая в заботе и хмуря лицо свое. Возложи твои заботы на твоего Господа. Ты сгибаешься до земли под ношей, которую Отец твой даже не почувствует. То, что кажется тебе непосильным бременем, будет на его плече всего лишь невесомой пылинкой. Нет ничего лучше, чем в объятиях Бога возлежать и слушать только Его волю. Дитя страданий, будь терпелив, провидение Божье не минует тебя. Тот, кто кормит птиц небесных, даст и тебе все необходимое. Не прозябай в отчаянии, продолжай надеяться, надейся вечно». Вознеси руки веры над морем страданий, и ты победишь твою печаль. Есть тот, кто печется о тебе. Его взор устремлен на тебя. Его сердце трепещет от жалости к тебе. И его всемогущая рука даст тебе необходимую поддержку и избавление. Самая темная туча прольется влагой благодати. Непроглядный мрак рассеется при первых лучах восходящего солнца. Если ты являешься одним из его братьев, Он обвяжет раны твои и исцелит твое разбитое сердце. Не сомневайся в Его милости только потому, что ты страдаешь. Верь, что Он одинаково любит тебя, как в часы печали, так и в дни твоей радости. Какой безмятежной и спокойной будет твоя жизнь, если ты веришь ее в руки милостивого Господа. С кувшином масла и горстью муки Илия пережил голод, и ты способен на это. Если о тебе заботится Господь, зачем тебе беспокоиться? Разве ты не можешь доверить свою душу Ему, а не своему телу? Он никогда не отказывался нести твое бремя. Он никогда не уставал от него. Друг мой, покончи с тщетной суетой и предоставь все твои заботы в руки милосердного Бога.

0: Что думаете о семейном радио Или вы, наши дорогие радиослушатели?
1: Слава Богу за ваши передачи, которые вдохновляют нас. Мне уже, дедушке, 81 год. Мы благодарны вам, что вы вдохновляете силой Святого Духа за песнопение, за это. Благословение всем вам и радиопередачи, которые идут. Пусть они не прекращаются. Мы молимся за дело Божие, чтобы оно процветало на этой земле. Потому что многие грешники еще приходят ко Христу и находят мир и утешение и смысл жизни. Это город Брянск.

0: Свои отзывы вы также можете присылать нам на автоответчик, Viber, WhatsApp и Skype или записаться прямо на радиостудии в Нарве или Ихве.
1: Семейное радио Эли о вере, надежде,
2: любви.

0: все переменчиво, кроме истины. Библейские цитаты на чистой волне.
1: Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Книга Экклезиаста.
2: Внимание! Музыка!

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу Леонида Миховича «В духе и истине». Книга представляет собой введение в богословие музыкального служения и будет полезной всем, кто любит славить Господа.

Новое и старое. Верная Божьему Слову община поет старые и новые гимны. Но не так легко соединить новое и старое, например, пение старых добрых парахановских гимнов и новых песен, которые не вошли еще ни в один канонизированный сборник. Потому некоторые церкви поют гимны только столетней выдержки, полагая, что песни, переведенные с английского и немецкого языков в конце XIX – начале XX века, лучше выражают сущность веры, чем песни, переведенные в начале XXI века. Есть церкви, которые в музыкальном служении опираются на псалтирь. Все 150 псалмов переработаны и используются для пения. В то же время для некоторых новых церквей песни, вошедшие в нашу жизнь в последние 15-20 лет, уже безнадежно устарели. Каждое воскресенье с помощью проектора они пьют новое вино, и участники музыкальной группы даже не знают, что такое сборник духовных песен. Впрочем, новые церкви тоже заимствуют песни из других традиций. Следуя библейской традиции, мы обогащаем собрание песнями наших духовных отцов и воспеваем новую песнь, радуясь тому, что обновляется каждое утро Его милость. Что можно сказать о старом вине? Верная Божьему Слову община поет старые гимны. На страницах Библии много места отведено песням, которые напоминают о великих деяниях Божиих в истории. В качестве примеров можно привести псалмы Моисея, Асафа и Давида. Прощаясь с народом после трудного перехода через Синайскую пустыню, Моисей оставил входящему в обетованную землю народу песню. Второзаконие, 31-32 главы. Моисей умрет, а гимн, который легко запомнить, будет сопровождать их всю жизнь. Дети детей, слушая его, будут следовать словам закона. И не только дети детей. Песнь Моисея, раба Божия, будут петь победившие зверя и образ его. Откровение, 15 глава. Асаф сочинял псалмы, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Псалом 77:6. Через сотни лет после смерти сладкого певца Израилева Давида, когда потомки полагали основание второго храма, звучали его песни. Даже сегодня мы слышим псалмы Давида в церквях, и они возвращают нас в золотое время расцвета Израиля. Старые гимны связывают нас с предыдущими поколениями, позволяют прочувствовать единение с торжествующим собором и церковью первенцев и утешаться общей верой. Поэтому нужно напоминать себе о духовном опыте отцов, воспевая гимны разных эпох истории церкви. Гимн «Верую» обобщает доктрину церкви первых веков. Гимн «Господь наш щит и упование» Лютера вводит нас в богословие и жизнь периода реформации. Вместе с английскими конгрегационалистами мы поем гимн Исаака Отца «Когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал». Пение гимна Чарльза Весли «Христа да возвеличат все» напоминает нам о пробуждении в Англии и методистском движении. «Верность Твоя велика, о мой Боже!» вводит нас в традицию возрождения Муди и Санкей. Гимны «За евангельскую веру» и «Лучшие дни нашей жизни» говорят о духовном подъеме в России в начале XX века. О славном времени верности в гонениях возвещают песни, рожденные в горниле страданий. «Привет вам, Христово цветущее племя, и вместе мы с вами верили». С многочисленным сонмом святых всех стран и народов связывают нас гимны прошлых веков. «Твердо я верю, что за друга мы имеем, великий Бог, и новые гимны хвалы и поклонения, сияй, Иисус, сияй, возношу тебя, Господь, и величие». Конечно, духовно нас объединяет прежде всего Библия, но пение добавляет к этому еще и эмоциональную связь. Поэтому, приобретая новых друзей, не будем забывать и о старых. Будем учить этим песням своих детей, будем передавать их следующему поколению, чтобы и наши дети пели вместе с нами, как мы поем с отцами.
Ведь так много гимнов старых, но не устаревших. Они хоть и старые, но мысли у них всегда свежие. Леонид Михович. В духе и истине. Верное слово «община» поет и новые гимны. Формирование богослужения не обязательно должно идти путем отрицания нового или старого. В богослужебном собрании мы объединяем и то, и другое, сохраняем разумный баланс истории и новизны. Мы поем старые гимны и новые, которые произрастают из старых и связаны с ними, как Новый Завет с Ветхим, как послание к евреям с книгой Левит. Ветхозаветный поэт и композитор призывает нас хвалить Господа в новых песнях. «Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием» Псалом 32:3. «Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля» Псалом 95:1. «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса, Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу» Псалом 97:1. «Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых» Псалом 149:1. Безусловно, новая песня — это не просто новые слова и новая музыка. Это песни хвалы, спасшему нас от грехов наших. До своего обращения мы пели старые песни, в центре которых был человек и его переживания. Сейчас мы славим Искупителя, и в этом заключается непревзойденная новизна христианского пения. Но это и просто новая песня, новые слова, новая музыка. Псалмопевец Давид своим активным творчеством показал, что значит петь новые гимны. Им написано примерно 100 псалмов, а иначе и нельзя. Петь новое — не вопрос выбора, а естественное производное обновляющейся во Христе жизни. Когда рука Христа касается струн души, тогда рождается песня. Потому предрассудков не щадите и не бойтесь новизны, в жизнь людскую проводите Слово Божье глубины. Пение постоянно обновляется, как обновляется и наша жизнь в Боге. Новые песни передают истину на близком и понятном нашему поколению языке. Архаичный характер слов гимна, как некто заметил, может подвигнуть к восхищению, но не обязательно к вовлечению. И наша цель не сохранить культурное наследие, а возвестить Слово и прославить Бога. Мы призваны дорожить наследием прошлого, как и приумножать его сокровищами настоящего. Использовать только старое недостаточно. Подобная практика говорит о том, что мы остановились в духовном развитии, живем опытом прошлого, опытом других поколений. Его милость для нас не обновляется, иначе мы выразили бы это в песнях. Примеры из Библии побуждают нас воспевать новую песнь. Мариам, Девора, Давид, Мария, мать Иисуса и другие оставили нам чудесные образцы отклика на Божье деяние в новых песнях. Новые свершения Всемогущего вели к появлению новых гимнов. Вспомним избавление из египетского рабства, чудесное дарование воды в пустыне, обновление завета, зачатие Христа. Исаия передает великую истину о постоянно действующем в жизни людей Боге. «Вот я делаю новое. Бог до ныне делает». И ответом на его деяние должна быть новая песнь, а не просто повторение старых гимнов. Каждое поколение должно иметь своих композиторов и поэтов, свои песни. Община не может удовлетвориться только исполнением старых псалмов, написанных для живших в других условиях людей. Потому мы поем новые песни, ибо милосердие его обновляется каждое утро. Бог непрерывно дает новую благодать, и непрестанно звучит новый гимн хвалы нашему Спасителю. Вашему вниманию была представлена аудиокнига Леонида Миховича «В духе и истине».

0: Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! 760-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к посланию к Колоссянам, и мы вернемся ко второму стиху. Мы начали уже говорить об этом фрагменте в прошлый раз. Это вводная часть, это приветствие к посланию к Колоссянам. Павел начинает с уже знакомого нам видения. Я хочу напомнить, что святые — это те, кто освящены Богом, кто призваны самим Богом. И хочу также напомнить вот это различие. Мы находимся во Христе, это наше духовное положение, и адресаты этого послания также находились во Христе. Географически же они находились в городе Колоссы. Так вот, духовное положение оказывается куда важнее положения географического. Неважно, где мы живем географически, очень важно, однако, где мы находимся духовно. И дальше мы продолжаем читать эту вводную часть, это приветствие. Павел говорит: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодать и мир. Мы с вами уже размышляли как-то об этих понятиях. Мы получаем и благодать, и мир. Однако обратите внимание на то, что, чтобы испытать мир Христа, нам нужно сначала получить благодать Христа. Мира Христа не бывает без благодати. Благодать — это незаслуженный дар, это прощение. Так вот, пока это прощение не обретено, пока это прощение в нашей жизни не получено, никакого мира просто не будет. Этому миру неоткуда взяться. Обращу ваше внимание на то, что благодать, мы читаем, от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Многие люди считают Бога закрытым, недоступным. До Бога, говорят они, еще нужно достучаться. Обратите, однако, внимание на то, что Бог не только доступен, а Он в этой доступности для нас делает первый шаг. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. То есть Он уже протягивает эту руку, Он уже протягивает эту благодать, Он уже предлагает этот мир. Дело не в том, что мы до Него не можем достучаться. Дело в том, что Он уже открылся нам. Но здесь важная вещь. Он открылся на своих условиях. И если мы хотим прийти к Нему, то этот приход также будет на Его условиях. Мы же с вами сегодня можем обратиться к Богу напрямую, без посредников, в Иисусе Христе, который есть полностью Бог и полностью человек. И когда люди пытаются представить себе Бога как отрешенного, как Бога, до которого не достучаться, тогда эти люди искажают Священное Писание, эти люди искажают образ Божий. Ну что же, продолжаем читать. Апостол Павел пишет в 3 стихе: «Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Да, Павел молится и о них. Он молится о колоссских христианах, как и многих других церквях, как и о многих других людях. Если вы будете, мы как-то, помните, говорили об этом, полезное такое упражнение есть, составить молитвенный список апостола Павла. За кого молился апостол Павел? Так вот, если вы будете составлять такой список, то туда, конечно, вы впишете и колоссских христиан. Он молится о них, и мы с вами будем сегодня читать эту молитву, и начинает он с того, за что он может похвалить этих людей. 4 стих, еще раз. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым в надежде, но уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». Вот эти три понятия – любовь, надежда и вера. Здесь есть очень интересное временное соотношение. Смотрите, 4 стих. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса», это вера в хронологическом смысле для них обращена назад, в то событие, которое уже произошло, в служение, страдание, смерть, воскресение и вознесение Иисуса Христа. Вера здесь как бы указывает назад. Это такой якорь, который держит человека в бурной жизни. И вот это первая часть, это первое направление. Дальше — любовь ко всем святым. Любовь указывает на настоящее. Это отношение с другими христианами. И дальше — в надежде, но уготованное вам на небесах. Надежда смотрит в будущее. Это движение вперед. Это разговор о том, чего мы ожидаем. Это предвкушение того, что Бог приготовил для нас. Интересно, что те же категории, хотя и в другом порядке, перечислены в первом послании к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Любовь поставлена в этом перечислении на последнее место именно потому, что любовь никогда не прекращается. Именно потому, что она оказывается тем мостиком, который ведет нас в вечность. Получается, что отношения с другими христианами, отношения с ними сегодня, основаны на том, что будет с нами в вечности. Более того, любовь — это одна из граней, одно из проявлений плода Святого Духа. Помните, как апостол Павел перечисляет эти грани и говорит об этом очень и очень подробно. И вот христиане в Колоссах, во-первых, имели твердую веру, во-вторых, проявляли любовь в отношениях к другим людям, в-третьих, шли вперед с надеждой. Но тут есть еще один интересный момент. Смотрите, 5 стих. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». Можно также переводить, о чем вы слышали в истинном слове Евангелия, Евангелион, то есть в слове благой вести. Знаете, Евангелие, с одной стороны, очень простое и доступное, но с другой стороны, необычайно многогранное. Я не могу жить по-христиански, не принимая то, что сделал для меня Христос 2000 лет назад. Мы сегодня говорили о том, что вера указывает на прошлое. И, конечно, в каком-то смысле это так. Это прошлое, уже совершившееся событие. Но нужно понять, что это событие имеет отношение, имеет действие на мое настоящее. Это совершилось в прошлом, но вот по этой причине моя жизнь в настоящем выглядит так, а не как-то иначе. То есть вот эта связь между прошлым и настоящим, и эта связь, кстати говоря, реализуется как раз через любовь. Любовь Христа ко мне, недостойному, дает мне сегодня возможность проявлять любовь ко всем святым. А мы зачастую, кстати, этой любви не проявляем. Мы начинаем буквально распинать, ну, или просто пинать других христиан. Слушайте, мир не интересуется в наших разборках. Миру это совершенно неинтересно. Знаете, есть немало христиан, с которыми я не согласен, богословски, я очень-очень не согласен с ними. Я молюсь за этих людей. Я прошу у Бога, чтобы тот объяснил им, но объяснил и мне также. Мы как-то разговаривали с одним человеком, с одним христианином, и он стал спрашивать мое мнение об одном христианском лидере, с которым я не согласен, но я вижу, что через него действует Бог. Тут реально это Божие действие, реально Божий Дух. А вот богословски с какими-то его посылками я не согласен. Ну что это значит теперь? Нужно будет меняться либо ему, либо мне, либо всем нам. И это совершенно нормально. Я не буду наезжать на других христиан, даже если у нас с ними есть какие-то несогласия. Вместо того, чтобы наезжать на других, молитесь за других. Это гораздо лучше, гораздо продуктивнее. Итак, есть вера, есть любовь, это глубочайшая любовь, обращенная в настоящее. Есть и великая надежда, устремленная в будущее. Все это есть в Колосской церкви. Надежда на то сокровище, которое ожидает нас и которое откроется нам в небесах, откроется в вечности. Ну, а мы идем дальше и читаем 6 стих, ну, или даже несколько слов из 5. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования», то есть Евангелие, дальше, «которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине». Тут есть момент, который некоторые считают преувеличением. Я, кстати, тоже когда-то считал это преувеличением. Потом, правда, изменил свою точку зрения. Смотрите, Евангелие пребывает во всем мире, говорит апостол Павел. Я думал, ну что, серьезно? В тот момент, когда Павел находится в тюрьме, действительно, Евангелие пребывает уже во всем мире. И я понял, что Павел говорит абсолютную правду. И я принимаю это буквально. Дело тут вот в чем. Ведь Павел шел из Галатии в Эфес по римской дороге. Дальше, потом именно в Эфесе, на протяжении 3 лет он проповедовал Евангелие. Эфес был как бы центром цивилизации в Малой Асии, а через другие города Малой Асии Евангелие распространялось и дальше. Дошло оно до всех концов Римской империи и до самого Рима тоже. Помните, что Евангелие пришло в Рим раньше, чем пришел туда апостол Павел. И так Евангелие проповедовалось повсюду. Мир, в понимании того времени, это мир римский, пакс романа. Это и есть Римская империя. То есть апостол Павел фактически говорит, что Евангелие проповедуется во всей Римской империи. Оно дошло и до Британии, и до других римских провинций. Римский мир уже слышал Евангелие, потому что Бог действовал через апостолов. И Евангелие приносило плод, потому что везде, куда приходит Евангелие, оно приносит плод. Кстати, когда мы начали делать эти передачи по страницам Библии, я был не уверен, получится ли у нас что-нибудь. Мне казалось, что это все может рухнуть. Потом я увидел, как получается. Я прочитал ваши комментарии. Я прочитал ваши письма. Я встречался со многими из вас. И вы знаете, меня поражают комментарии людей, которые пришли к вере через это наше маленькое служение. Я отлично понимаю свою слабость. Я понимаю также слабость нашего служения. Но я вижу, и в контрасте, в противопоставлении этой слабости, я вижу Божью силу. Я прихожу снова и снова к мысли о том, что Библия — это по-настоящему сильное и действенное Божье Слово.
2: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
1: Мне иногда вызывают на спор. Говорят, ну я не верю, что Библия — это Слово Божие. Я отвечаю так. Не верите? Очень жаль. Спорить я не намерен. Потому что для меня это даже не вопрос веры. Это вопрос уверенности. Если хотите, вопрос того, что я знаю. Если меня кто-то постарается убедить логическими аргументами, что Библия не Слово Божие, в какой-то момент наступит следующее. Я скажу, может быть, в ваших логических аргументах и есть сила. Может быть, я чего-то не понимаю, но я все равно стою на том, что Библия – это Божье Слово. Приведу аналогию, которая поможет понять то, о чем я говорю. Представьте себе, что кто-то логическими аргументами пытается убедить меня в том, что я не люблю свою жену. И, возможно, в каком-то случае, в какой-то момент будет приведен аргумент, на который я логически не смогу возразить. Однако я знаю, что у меня здесь, что у меня в сердце. И в какой-то момент я скажу: да, вы привели действительно серьезный аргумент, но я знаю, что люблю свою жену. Поэтому ваш аргумент в данном случае для меня совершенно не важен. Читаем 6 и 7 стихи. «Которая пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова». Как и научились от Епафраса. Скорее всего, Епафрас был одним из служителей или лидеров Колосской церкви. Обратите, пожалуйста, внимание на то, с какой любовью апостол Павел говорит о тех, кто проповедует Божье Слово. Смотрите, с одной стороны, когда Павел встречает негодяя, он говорит с ним совершенно сурово. С другой стороны, когда речь идет о сотрудниках, соратниках, Павел говорит с огромной нежностью и любовью. Вспомните, пожалуйста, насколько нежен в самом лучшем смысле этого слова был наш Господь с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Он говорит: иди, я тебя не осуждаю, иди, ты не греши. Вспомните, пожалуйста, с другой стороны, как вел себя Иисус в беседе с Никодимом, с этим фарисеем, который пришел и сказал: мы знаем. Он отталкивается от своего знания. Иисус разговаривает с ним предельно аккуратно, деликатно и бережно, но с совершенно непререкаемой твердостью. «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Вот эта крепость собственного знания Никодима оказывается поверженной, потому что Никодим спрашивает Иисуса: «Как это может быть?» И Христос указывает ему на крест. Смотрите, как здесь сочетается благодать и истина. Благодать, милость и истина, правда, твердость, от которой Христос не отступает. Читаем дальше, 8 стих. «Который и известил нас о вашей любви в духе». Кстати, в этом послании Павел не так много говорит о служении Святого Духа. Он гораздо больше говорит о личности Христа. И все же обратите, пожалуйста, внимание на связь между любовью и действием Святого Духа. Помните, да, что любовь — это одна из граней плода Святого Духа. И вот любовь может проявляться только в Святом Духе. Никакого другого основания, никакой другой возможности для проявления этой настоящей христианской любви не существует. Вот мы с вами и дочитали вводную часть, это предисловие к посланию Колосской церкви. А дальше перед нами молитва апостола Павла о христианах в Колоссах. Это одна из самых замечательных молитв в Священном Писании. Мы часто молимся с вами сегодня и просим у Бога, чтобы Бог нам чего-то дал. Я сейчас прочитаю эту молитву, а вы сравните ее с тем, что иногда возносится и озвучивается и в христианских церквях, и на наших молитвенных собраниях. Смотрите, 9 стих. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Иногда мы молимся и просим Бога о том, чтобы Он даровал нам то, что мы уже имеем. Мы начинаем молиться примерно так: «Господи, спаси нас! Господи, призови нас к себе! Господи, дай нам свою силу великую! Господи, выведи нас из этого мира в мир Иисуса Христа! Выведи нас из тьмы во свет! Господи, избавь нас от власти этой тьмы! Господи, говорим мы, одно, другое, третье. Мы говорим: Господи, даруй нам искупление кровью Иисуса Христа, даруй мне или даруй нам прощение наших грехов». Но получается, что мы молимся о том, что Бог уже дал нам. Павел показывает, что все это у нас уже есть. И сила, и избавление, и искупление. Молитва здесь не о том, что Бог нам все это дал, потому что во Христе оно нам уже даровано. Молитва о том, чтобы Бог научил нас всем этим пользоваться. Смысл этой молитвы не в том, чтобы умолить Бога дать нам что-то новое. Смысл молитвы в том, чтобы научиться пользоваться тем, что дано нам уже сейчас. Я вспоминаю одного молодого человека, который просил современный телефон, потому что его телефону было уже 2 или 3 года. Кошмар какой, да? И он говорит своему отцу: «Папа, мне нужен телефон». Папа говорит: «А зачем тебе нужен телефон?» И сын стал перечислять некие задачи, которые он хотел решать при помощи этого нового телефона. А дальше папа берет его аппарат, которому уже 2 или 3 года, и говорит: «А ты знаешь, что все, что ты только что перечислил, ты уже можешь делать. Тебе не надо просить сейчас о новом инструменте. Тебе надо просить, чтобы ты научился пользоваться тем, что тебе уже дано». Давайте вернемся к молитве апостола Павла о колосских христианах. 9 стих. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Это замечательно, потому что были вот эти гностики, о которых мы уже говорили, считавшие себя особо знающими людьми и кичившиеся этими знаниями. Вот апостол Павел и молится, чтобы у христиан в Колоссах было настоящее знание, не от гностиков полученное, а полученное от Бога во всякой премудрости и разумении духовном, то есть не человеческом, вот от этих гностиков, а духовном, исходящем от Бога. Это духовная мудрость. Кстати, слово «мудрость» или слово «знание» встречается в этом послании около 40 раз. Мы с вами неоднократно его еще будем читать и видеть. Дальше вторая часть этой молитвенной просьбы, 10 стих. «Чтобы поступали или ходили достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Павел молится о том, чтобы мы ходили или жили, или поступали достойно Бога, угождая Ему. Знаете, нам не надо пытаться угождать людям. Мы призваны угождать Богу. А иногда людей это будет разочаровывать. Ну, что делать? Дальше третье, здесь же, в 10 стихе. «Принося плод во всяком деле благом». Когда мы будем жить соответственно Христу, в нашей жизни будет плод. Этот плод будет проявляться во всяком благом или добром деле. Используя аналогию, которую привел Христос в Евангелии от Иоанна, 15 глава, мы должны быть той ветвью, которая приносит плод. И, кстати, да, нам нельзя застаиваться. Наше дело — приносить плод во всяком добром деле и при этом возрастать в познании Бога. Это вот четвертая молитвенная просьба. Мы возрастаем в познании Бога. Принося плод, мы растем, потом еще приносим плод, и потом еще растем. 11 стих. «Укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Обратите, пожалуйста, внимание на повтор слова «всякий». Крепость, сила и могущество приходят только от Бога. Их производит только Дух Святой в долготерпении, когда мы действительно с радостью проходим через страдания. Вот Он укрепляет нас, Он меняет нас. Кстати, то, что здесь переводится как «великодушию», можно также перевести как «в испытаниях». И тогда получается, укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его во всяком терпении и испытании с радостью. Иными словами, есть две вещи, которые связаны с нашим ростом. Мы растем, принося плод, и мы растем через страдания, испытания. Ну а в 12 стихе мы подходим к тому, за что благодарит Бога апостол Павел. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Да, друзья мои, чрезвычайно важно, чтобы наши молитвы были наполнены благодарением. Бог в своей благодати дал нам наследство со всеми святыми. Наше дело — держаться этого и укрепляться в этом. 13 стих. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов». Это не будущее. Это настоящее. Это уже свершилось. Вот живя в этом мире, мы живем как люди, которых Бог вывел из царства тьмы и привел в царство Сына Своего, Иисуса Христа, подлинное царство света. Это не то, что будет, когда мы перейдем в вечность. Да, это совершится тогда полностью. Но уже сейчас мы избавлены от царства сатаны. Бог призвал нас в свое царство. Он освободил нас. И вот это, кстати, и есть современный аспект Царства Божия на земле. Невозможно построить Царство Божие на земле. Единственное, что мы можем сделать, это открыть свое сердце и принять в Него Иисуса Христа. И Он Сам перенесет нас, призовет нас в свое Царство. 14 стих, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Это замечательно. Мы искуплены, мы прощены. И все это кровью Иисуса Христа. Смотрите, сколько великого нам дано. И благодарите Бога за то, что Он вам уже дал. Просите Его, чтобы Он научил каждого из нас этим пользоваться и в этом возрастать. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
2: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

0: Семейное радио «Эли» – это некоммерческая христианская организация, основывающаяся на библейском учении и поддерживающая межконфессиональное сотрудничество.
1: Основная цель служения – донести благую весть людям, ищущим Бога, а также духовно поддерживать верующих.
0: Семейное радио «Эли» существует только за счет добровольных пожертвований.
1: Будем благодарны всем, чье сердце Господь расположит для поддержки этого радиослужения.

Доброе утро, друзья! В эфире программа «Будильник». И это не просто начало нового дня. Это возможность остановиться среди привычной суеты и вспомнить. Бог действует не только в великих чудесах, но и в самых обычных моментах нашей жизни. Пока кто-то спешит на работу, кто-то собирает детей, едет по утренним улицам или только-только открывает глаза после непростой ночи, помните, пожалуйста, Бог уже рядом. Его любовь не начинается после идеального поведения и не заканчивается из-за наших ошибок. Пусть сегодня это утро четверга станет для вас не очередной гонкой, а новым стартом. Стартом с миром в сердце, с благодарностью за жизнь и с верой, что даже в рутине есть Божий смысл. Просыпайтесь с будильником, я буду вас вдохновлять, размышлять, улыбаться и искать Бога в каждом новом дне вместе с вами. Сегодня четверг, мы с вами виделись последний раз в прошлом месяце, а уже новый месяц май, 7 мая сегодня на календаре, 7 часов и 1 минута в Эстонии. Мой голос вы наверняка уже знаете, а кто, может быть, впервые присоединился, меня зовут Марианна Полозова. И следующие 3 часа на волне медиа Эли, на волнах христианского радио мы проведем вместе с вами в утренней программе «Будильник». Итак, что же нас ожидает в эти 3 часа? Ну, давайте на следующие 3 часа прям сразу заглядывать не будем, но расскажу вам, что ожидает нас в первый час утреннего общения. Ну и затем расскажу немного о погоде. Итак, в первый час программы «Будильник». Просыпаемся, собираем наших детей еще в школу, в садик, поэтому в начале часа будет детская передача и детская песенка для наших самых маленьких слушателей. Затем поразмышляем над тем, как же быть, если нам так трудно жить праведной жизнью. Часто у нас есть свои какие-то парадигмы мышления, у нас есть свои установки, и когда мы живем, поступая по-христиански, может быть, кто-то только начинает жить на этом христианском пути, ты сталкиваешься с противодействием этого мира. Тебя очень могут потерестать, например, уважать кто-то из родственников. Может быть, ты даже прям хейт откровенно встретишь на работе или в школе. Как быть с этим? Что об этом говорит Библия? И как в этой ситуации справляться? На эту тему поговорим, затем поговорим о дешевом дофамине, что это такое и каким образом мы пытаемся его добыть, чтобы восполнить свое счастье и удовольствие жизни. Также у нас будет чашечка кофе с ректором Игорь Михайлович.

Черемчук даст нам утреннее наставление по поводу неверия. Как же оно может быть преградой на пути к жизни, прославляющей Бога? О неверии будем с вами сегодня размышлять. Вот, вместе с чашечкой кофе. Ну, а также, друзья мои, у нас будет много возможностей слушать классную христианскую музыку. И у вас есть привилегия, у дорогих слушателей и зрителей, заказывать ваши любимые песни. Они прозвучат для вас в эфире. Хочу сказать, что у нас есть несколько возможностей и несколько способов, чтобы вы постучались ко мне в эфир. Ну, прежде всего, друзья, это Viber, WhatsApp, Telegram и телефон. Везде один и тот же номер. Плюс 372-51-99-90-90. Также и раньше я вам сообщала этот номер телефона. Viber, WhatsApp, Telegram. На эти мессенджеры вы можете писать на этот номер. И очень давно у нас не было прямого телефона, чтобы позвонить и вот голосом со мной поговорить прям по номеру телефона. Теперь это возможно на тот же номер, как Viber, WhatsApp и Telegram, плюс 372-51-99-90-90. С большой радостью, друзья, я услышу ваши голоса. Вот, заходите. И будьте со мной здесь, в эфире. Я напоминаю, что у нас эфир ведется на радиоволнах в Нарве и Силамея, 95,6 FM в Нарве, Силамея, 98,2 FM в Ихве и Кохлоярве. За пределами Эстонии нас можно услышать на частоте 1035 кГц. Россия, Украина, Беларусь, Прибалтика. Здесь вы можете споймать нас на этой частоте. Ну и, конечно же, добро пожаловать на трансляцию нашего YouTube-канала «Медиа Эли». Буду рада вашим сообщениям здесь. Откуда вы, из какого города смотрите, присоединяетесь, напишите несколько слов о себе. Может быть, заказывайте любимую песню или какой-то ободряющий вас стих из Слова Божьего. Буду рада вашим сообщениям. Ну и также есть в это утро трансляция в Одноклассниках и ВКонтакте. Присоединяйтесь и здесь, друзья. Буду благодарна и вашим сообщениям. Вот такие от меня новости вам к этому часу. Давайте о погоде коротко поговорим, чтобы знать, как же одевать с ваших детей, как одеваться самим в это майское утро. Итак, в Нарве прямо сейчас плюс 7 и даже по ощущениям не минус. Да, сейчас на улице достаточно тепло и практически безветренно. В Нарве сегодня до полудня будет пасмурно, затем выглянет солнышко. Максимальная температура воздуха будет плюс 11 и даже не в полдень, а в 6 часов вечера будет плюс 11 и затем плюс 8. К вечеру будет более ясная погода в Нарве без осадков. Ветер от 3 до 8 метров в секунду. В столице Эстонии, городе Таллине, сейчас плюс 4, даже немножко холоднее, чем в Нарве. Днем будет плюс 10, без осадков. После полудня прям ясно и солнечно. Ветер от 5 до 7 метров в секунду. Псков. Постоянно нас оттуда слушают. Оскар, его семья, доброе утро вам. В Пскове сейчас показывает плюс 6, но по ощущениям как минус 3. Дождливо будет до полудня. Температура воздуха поднимется максимально до плюс 8 градусов. Ветер от 3 до 8 метров в секунду. Рига, столица Латвии. Сейчас там плюс 6, но по ощущениям как минус 2. Всю ночь было дождливо и... ну, должно проясниться, без осадков быть днем. Плюс 9 максимальная температура воздуха и ветер от 3 до 8 метров в секунду. Минск, столица Беларуси. Там вот прям вот реальное лето уже. Сейчас плюс 15, а еще утро всего 7 часов утра. Днем будет плюс 22, обещается гроза с дождем вечером. Обильный дождь будет вечером, днем возможны небольшие осадки. Температура воздуха от 5, температура до плюс 22, а ветер от 5 до 8 метров в секунду. И о погоде в Киеве. Там тоже знойное, жаркое лето. Сейчас плюс 18, днем будет плюс 27. Ясно и солнечно, без единой тучки. И ветер от 5 до 10 метров в секунду. Что ж, друзья, пришло время послушать нам первую музыкальную композицию. Для нас ее исполнит Слово Жизни Мьюзик и Аня Басанова «Как лань желает». Так называется эта песня. Пусть так же, как в знойный день животные бегут попить водички, чтобы утолить свою жажду, пусть так же и наша душа в начале нового дня бежит к Богу для того, чтобы найти у Него ответы и направления для нашего сегодняшнего дня. После этой песни для всех наших маленьких радиослушателей детская передача.

0: Привет, ребята! Давайте послушаем увлекательные истории.
1: Я никогда не забуду этот праздник.
2: Да, все было прекрасно.
1: Нам дана великая честь. Мы освобожденный Богом народ. Я хотел бы в следующем году посетить Иерусалим.
3: Мир вам! Вы не видели нашего сына?
0: Мария с Иосифом искали Иисуса. Он впервые пришел с ними в Иерусалим. По пути домой он внезапно куда-то исчез.
3: Иосиф, я очень беспокоюсь о нем.
4: Его нигде нет. Ему 12 лет.
2: Может быть, он где-то впереди среди людей?
4: Мы должны вернуться в город и искать его там.
0: Они всюду спрашивали о своем 12-летнем сыне. Никто не видел Иисуса. Через 3 дня они, наконец, нашли его в храме. Они очень удивились, когда увидели, что он сидит в Божьем доме и рассуждает с учителями закона о Библии. Они были потрясены его вопросами и ответами.
3: «Зачем же ты остался здесь? Мы повсюду искали тебя и очень беспокоились».
5: «А зачем вы искали меня? Разве вы не знали, что я в доме отца моего?»
0: Иисус впервые назвал Бога своим отцом и объявил себя Божьим сыном. Послушайте, ребята, Божий сын Иисус когда-то тоже был ребенком. Он был настоящим человеком. Он, как и вы, смеялся и плакал, ел и спал. Ему, как и вам, приходилось учиться. И он всегда слушался родителей, как и вы. Вы смеетесь? Но разве вы не всегда слушаетесь родителей? В Библии написано: «Дети, слушайтесь родителей ваших». Иисус всегда слушался. Он никогда не грешил ни словом, ни делом. Он никогда не лгал, никогда не крал. В нем не было греха. Послушание было ему в радость. Поэтому он послушно вернулся в Назарет с Марией и Иосифом. Если ты хочешь слушаться Иисуса, то Он поможет тебе следовать Его примеру. Попроси Его, и Он простит тебе все твое непослушание. Когда ты решишь жить с Ним, Он поможет тебе угождать Богу во всей твоей жизни. Когда в твоем сердце живет Иисус, то даже такие скучные дела, как вынести мусор или помыть посуду, могут доставить тебе радость. Жизнь с Иисусом стоит того, чтобы жить. До новых встреч!

0: присылает нам Ирина Вероланин, пишет: «Приветствую Марьяну и всех работников радио. Благословенного дня. Спасибо за служение». Ирина, благодарны за ваше сообщение. Мне очень ценно, друзья, когда я знаю, что в продолжении прямого эфира вы здесь, вы слышите, что вы рядом, что я не одна проснулась в 5 утра и зачем-то сюда пришла, но вы здесь, вы слышите меня, и вы видите меня, кто в трансляции. Очень жду ваших сообщений. Вайбер, WhatsApp, Telegram и просто номер телефона, куда теперь можно позвонить и своим голосом со мной поговорить. Плюс 372-51-99-90-90. Я понимаю, что утро раннее. Может быть, кто-то не привык так рано разговаривать с людьми, кто-то хочет быть в уединении. Просто напишите, я Варя, я слушаю вас из Костромы. Я не знаю, откуда вы... И откуда вы слушаете, откуда вы смотрите, YouTube-канал, в ВКонтакте, в Одноклассниках есть трансляция. Откуда вы смотрите и слушаете, было бы мне очень интересно узнать. Поэтому будьте на связи, пожалуйста, заказывайте ваши любимые христианские песни, они порадуют вас этим утром. Ну, а пока, друзья, мы с вами поговорим о очень серьезной теме. Осмелюсь высказать такое громкое заявление, друзья. Если ты хороший, то тебя будут ненавидеть. Что? Скажете вы, как так? Если ты хороший, тебя будут ненавидеть. Нам продали ложную иллюзию, такую иллюзию кармы позитивного христианства. Нам кажется, что так, живи честно, делай добро, не бери откаты, не изменяй. И мир ответит тебе взаимностью, безопасностью, успехом и всеобщей любовью. Но реальность безжалостно ломает этот просто пластиковый фасад таких взглядов. Так в чем же подвох? Хейт – это не сбой матрицы. Если вас хейтят за хорошую, праведную, такую христианскую жизнь, то это не сбой системы, друзья. Это просто, так сказать, химическая реакция. Система, построенная на эгоизме, на лжи и компромиссах, всегда будет раздражаться и атаковать тех, кто живет в свете. Твой честный поступок – это вторжение на чью-то чужую территорию. Слово Божье говорит так, Евангелие от Матфея, 5 глава, 10 стих. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Итак, если вас хейтят за отказ от компромисса, это не наказание, это доказательство вашей подлости. В таком смысле ваша праведность проходит краш-тест. Ваша честность безжалостно подсвечивает чью-то чужую гниль. Когда ты называешь вещи своими именами, ты лишаешь людей их зоны комфорта и иллюзий собственной хорошести. И если люди атакуют вас за то, что вы говорите правду, за то, что вы честный человек, то, скорее всего, они яростно защищают свою личную тьму от вашего яркого света. Праведность – это не просто мягкая покладистость, которая обтекает всех острых углов. Такая праведность не способна сдержать удар системы. Вы не жертва обстоятельств и чужих интриг. Если вы стоите на слове, то вы главная угроза для тьмы. Вы слышите? Это поле сражения, это не просто наказание, это поле жесткого сражения, праведность. Хейт за праведность – это доказательство того, что свет Божий в вас, он работает. Если вас хейтят за то, что вы живете честно, если вас, может быть, поднимает насмех, если вы в классе не врете, что вы не поступаете, как вся общая масса, например, то это не наказание. Это доказательство того, что вы стоите на праведном пути. И знаете, если мы подаемся компромиссу, становимся удобными, если мы подстраиваемся под коллектив, который где-то не договаривает, где-то становимся такой удобным христианином, то эта удобность – это наш конец. Потому что попытка понравиться людям уничтожает вашу главную функцию на этой планете. Если вы христианин, то эпоха компромиссов, которая наступила сейчас, это убийство вашей праведности. Порой мы, христиане, научились быть идеальными хамелеонами. Мы подстраиваемся под тренды, перенимаем сомнительные правила игры в бизнесе и молчим, когда нарушают ценности, когда нарушают в том числе наши ценности. Нам кажется, что это гибкость, что это мудрость, но на деле мы просто боимся зачастую выделиться своей праведностью. Это иллюзия безопасности, друзья. Если мы ничем не отличаемся от общей массы, то мы теряем свой христианский функционал. Творец не создавал нас для того, чтобы мы были удобным фоном для беззакония. В твой христианский ДНК изначально зашит абсолютно другой алгоритм влияния. Евангелие от Матфея 5:13. «Вы соль земли, говорит Иисус Христос ученикам, и в том числе всем христианам, не только своим ученикам. Если же соль теряет силу, то она уже ни к чему не годна. И разве как выбросить ее на попрание людям?» Мне кажется, у нас есть звонок, друзья мои. Позвоните, пожалуйста, еще раз. Буду очень рада принять ваш звонок. У нас тема, мы разбираем тему, но если вы еще раз позвоните, буду рада принять ваш звонок. Алло, доброе утро. Кто с нами на связи?
1: Доброе утро, это Оскар. Я с вами. Писать нигде, ни в чем не можем. Все у нас перекрыто. Вот, попробовал позвонить. Связь тоже не очень хорошая. Благословенного вам эфира. Всем большой-большой привет. Всех вас очень-очень люблю. Я с вами.
0: Спасибо, Оскар. Так трогательно, что вы дозвонились. Здорово. Рада слышать ваш голос. Благословение всей вашей семье.
1: С Богом.
0: С Богом. Ну что, опробовали мы номер телефона, друзья. Плюс 372-51-99-90-90. Все работает, звонки принимаются. Дозванивайтесь, составляйте ваши поздравления, музыкальные заявочки. Может быть, Оскар что-то хотел заказать, но время быстро утекает. Спасибо, Оскар, что вы дозвонились, и я услышала вас, ваш голос. Но мы продолжаем говорить о теме того, что если вы изгнаны за правду, если вас хейтят за праведность, то это норма. Но если мы подстраиваемся, если мы пытаемся сильно не выделяться из общей рабочей массы или из студенческого сообщества, или где-то нам вот не хочется вот выпячивать себя такими праведными, мы лучше смолчим, мы не будем ничего говорить, то помните, если соль потеряет силу, то она уже ни к чему не годна, разве что выбросить ее на попрание людям. Итак, каким образом работает алгоритм влияния в этом мире, алгоритм влияния христианина? Первое – это вкус. В мире пластиковых иллюзий и одинаковых сценариев ваша жизнь, жизнь христианина, должна показывать вкус настоящей реальности Творца. Ты спроектирован так, чтобы задавать стандарт, а не копировать чужой. Если, видя вашу жизнь, люди не видят искренности, честности, бескомпромиссной честности перед самим собой, перед другими, как они могут увидеть вкус настоящей жизни? Да, может быть, эта честность не всегда вам выгодна. Может быть, выгоднее было бы приврать. Но когда они видят, что вы бескомпромиссно честный, знаете, может быть, поначалу хейтить и будут. Но со временем такая жизнь вызывает волей-неволей уважение, потому что на это способны только сильные, водимые Богом люди. Итак, второе, алгоритм влияния – это жажда. Соль вызывает жажду. Твой масштаб личности, частота твоего бизнеса и глубина, частота бизнеса и глубина твоей семьи должны быть такими, чтобы люди, глядя на твои результаты, начали жаждать Бога. Кто твой Бог? Как ты, имея такого серьезно больного ребенка, остаешься до сих пор довольным и радостным? Как ты можешь такое простить? Как ты можешь вот таким образом проходить через эти испытания и оставаться человеком верным? Когда люди видят эту чистую жизнь, они должны захотеть жить с таким Богом. Если в жизни есть куча компромиссов, то жажда по святой жизни никогда не проявится в неверующих. И третье, к чему призвана соль, это антисептик. В древности она была единственным способом спасти мясо от гниения, соль, да, его засаливали. И твое присутствие, дорогой христианин, обязательно, оно просто обязано блокировать разложение, коррупцию, предательство там, где конкретно сегодня ты находишься, даже если это жжет кому-то раны. Соль, которая боится быть соленой, это просто мусор, друзья. Наша задача не сливаться с миром, а консервировать его от распада. Да, это часто неудобно. Да, это страшно. Но Господь сказал: «Иди, я буду с тобой». Он уже потерпел гонения, и он знает, что такое быть презираемым. Но знаете, если Если ты понимаешь, что тобой доволен сам Творец Вселенной, то все эти временные неудобства, они не должны нас так сильно пугать. Давайте не будем идти на компромиссы с миром. Давайте не будем идти на компромиссы с совестью, но будем ходить так, как призвал нас Господь. Пусть Господь поможет нам в этом. Если трудно, если мы где-то струсили, если мы где-то реально поддались слабости, у Бога всегда есть для нас прощение. С искренним Бог поступает искренно. Придите к Нему, попросите прощения и попросите сил дальше идти, как свет и соль. Не подстраиваться. Да, может быть, обязательно нужно это делать не гордо, не надменно, не свысока над этими людьми, которые такие все лгуны, воришки или еще что-то. Нет. Очень смиренно и кротко, но с твердой позицией честности и искренности в Боге. И Господь обязательно поможет и благословит. У нас есть сообщение от Ларисы. Приветствуем. Слушает вас Молдова. Как же здорово, Лариса, что вы написали. Приятно, что Молдова с нами на связи. Эстония звонит. Пишет Эстония из Псковской области. Нам был звонок от Оскара. Здорово, что мы здесь вместе. Слава Богу, что он дает нам эти возможности. Напоминаю, что у вас есть уникальная возможность заказывать христианские песни, заявочки, и они прозвучат для вас в эфире. Может быть, прокомментируйте ту тему, которую мы с вами обсуждаем, как важно быть светом и солью, как важно не идти на компромиссы, и даже если вас хейтят за праведность, если вы будете нехорошим для всех, друзья, но в этом суть соли в этом мире, а мы христиане, призваны быть этой самой солью. Ну что ж, продолжение программы, слушаем музыкальную композицию «Если молчу я», так она называется, ее поет для нас Кадмир Воршип. Давайте будем понимать, что мы призваны говорить о Боге и говорить об истине, даже, может быть, если это неудобно быть нам такими.

Сап из Латвии. Я жизнь как награду от Бога ценю, хоть время уходит незримо, но радуюсь каждому Божьему дню, что пройдено неповторимо. Даст Бог, придет дивное утро опять, порадует счастьем без меры. За все Бога хочется мне прославлять, в нем крепость и действие веры. Приятно за Господом следом идти, ведь жизненный путь слишком сложный, он за руку хочет вести, чтоб твердый был шаг и надежный. Господь посылает свою благодать и поет живою водою, чтоб с радостью каждое утро встречать, сливаться с его красотою. Прекрасные строки. Спасибо большое, Светлана, за это сообщение. Есть одна музыкальная заявка. Можно ли поставить песню Валерия Шибитова «Бог Израиля»? Да, конечно, могу сказать вам я. Прекрасная музыкальная композиция. Она будет следующей в программе «Будильник». А после нее у нас будет встреча с Игорем Михайловичем Яремчук. Мы послушаем от него наставление, будет передача «Чашка кофе с ректором». А пока, друзья, будет музыкальная заявка Светланы «Бог Израиля». Прекрасная, бодрая музыкальная композиция. Пусть она всех нас вдохновит на бодрый лад в этом дне.

Я приветствую вас, дорогие друзья. Христос воскрес! Слава Богу, что мы опять можем быть вместе для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Все вы слышали о том, что существует цейлонский чай. Это чай, который выращивают на острове Цейлон, или по-другому его еще называют остров Шри-Ланка. Этот остров расположен недалеко от берегов Индии. Но интересно, что с глубокой древности на этом острове выращивали кофе, а не чай. Но в 1869 году завелся грибок, который полностью съел все кофейные плантации. И с тех пор правительство острова приняли решение начать выращивать чай. Вы можете поставить это видео на паузу и приготовьте себе чашечку цейлонского чая или чашечку кофе, и мы с вами немножко пообщаемся. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии, из первого послания апостола Павла Коринфянам, из 15 главы, 1-20 стих. Здесь записаны такие слова: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Мы с вами поем: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть попрал, и сущим во гробах всем жизнь даровал». В наших прошлых программах мы уже начали тему воскресения Господа нашего Иисуса Христа. И мы говорили о том, что когда Христос умер на кресте, когда Его сняли бездыханное тело, когда Его завернули в плащаницу и положили в каменный склеп, то ко входу к склепу был привален большой тяжелый камень. Но, образно говоря, также и к сердцам учеников были привалены камни. И мы рассмотрели уже с вами камень страха, камень разочарования. И сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на третий камень – это камень неверия. Когда Иисус Христос был на земле, то, общаясь со своими учениками, Он неоднократно говорил им о том, что Его арестуют, что Его казнят, и что на третий день Он воскреснет из мертвых. На страницах Нового Завета мы находим такие напоминания Иисуса Христа 17 раз. 17 раз Он говорил об этом Своим ученикам. Но когда все это произошло, когда Иисуса Христа казнили, и когда через 3 дня Он воскрес из мертвых и явился вначале женщинам, а женщины прибежали и рассказали это Его апостолам, то они не поверили. Написано, что их слова им показались пустыми. Мы читаем Евангелие от Луки 24:11, так и написано: «И показались им слова их пустыми, и не поверили им». После этого Христос явился двум мужчинам, двум своим ученикам, которые шли из Иерусалима в Эммаус. И мы читаем, это записано в Евангелии от Марка 16:12. «После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили». Мы видим, что ученики не поверили не только женщинам, они не поверили и мужчинам. Более того, тогда, когда Иисус Христос лично явился своим ученикам, то они смотрели на Него в упор и не верили, что это Он. Они думали, что это призрак. И Христос говорит: «Подойдите ко мне». Он говорит: «Осяжите меня, потому что дух плоти и костей не имеет». Он говорит: «Дайте мне есть». И написано, Он ел перед ними, для того, чтобы они убедились, удостоверились, что это не призрак, это не дух, а это воскресший Господь. Но им очень тяжело было в это поверить. Интересно, что один из них отсутствовал по имени Фома. И тогда, когда остальные апостолы рассказали Фоме о том, что они видели воскресшего Христа, и он общался с ними, и ел перед ними, и они осязали его, то он сказал: «Не поверю». Мы читаем, это записано в Евангелии от Иоанна, в 20 главе, с 24 по 25 стихи. Здесь записаны такие слова: –
Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». И мы читаем, Господь явился еще раз своим ученикам, тогда, когда там был уже Фома, и он сказал Фоме: «Подойди ко мне, и вложи перст мой в раны мои, и вложи руку твою в ребра мои, и не будь неверующим, но будь верующим». После этих слов Фома воскликнул: «Господь мой, Бог мой!» А Христос говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел, но блаженны невидящие и верующие». Когда Иисус Христос являлся своим ученикам, то написано, Он упрекал их за их неверие. Мы читаем в Евангелии от Марка 16:14, написано: «Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили». Ученикам очень тяжело было почему-то поверить, потому что на их сердцах лежал этот камень неверия. К их сердцам был привален этот камень неверия. Очень большой и очень тяжелый камень. Обратите внимание, что у врагов не было проблем с неверием. Тогда, когда Христос умер, то еще Он висел на кресте. Книжники и фарисеи уже побежали к римскому прокуратору Понтию Пилату и начали просить его, чтобы привалить камень ко гробу, опечатать его государственной печатью, а самое главное – поставить стражу, чтобы охраняли кого? Покойного. Почему? Да потому что они помнили, что когда он был еще жив, он говорил о том, что умрет и через 3 дня воскреснет. И мы видим, что у врагов не было проблем с памятью, и у них не было проблем с верою. И тогда, когда Иисус Христос воскрес из мертвых, то первое – это увидели Его враги. Это увидели воины, которые стерегли гробницу. И написано, что когда Господь отвалил камень от входа к гробу, и когда Христос воскрес из мертвых, то воины, видя все это, упали на землю от страха, как мертвые, а потом разбежались в разные стороны и побежали к первосвященникам и книжникам, которые их наняли, и рассказали им все случившееся. И мы видим, что первосвященники, фарисеи и книжники, они поверили их словам. Их слова не показались им пустыми. У них не было никаких возражений. Они не пытались перепроверить, побежать к гробу, для того, чтобы убедиться в том, что действительно там нет тела усопшего. Мы видим, что они поверили им. И откуда мы это знаем? Они дали им деньги, для того, чтобы они никому не рассказывали об этом, и чтобы придумали совершенно другую

читаем Священное Писание, Господь призывает всех нас, не только учеников, но и в наше время. Очень много людей, которые живут на земле и не верят в Бога. Интересно, что часто старшие люди, потому что они выросли в советское время и всю жизнь им внушали, что Бога нет, они теперь не могут поверить. И некоторые откровенно так и говорят, что мы не можем уже поверить. Пусть наши дети верят, пусть наши внуки верят, но мы не в состоянии. Еще Достоевский в свое время писал, что душа славянская христианка, но, к сожалению, за многие года эту душу превратили в атеистку. И сегодня людям легче поверить в любую нелепость, чем поверить в Бога. Когда мы читаем Слово Божие, написано, что Господь сотворил человека. А люди гораздо охотнее верят в то, что человек произошел от обезьяны. И интересно, мне пришлось однажды прочитать одну научную теорию, где автор на полном серьезе писал о том, что один вид обезьян попал в такую ситуацию, когда их атаковали блохи, эти обезьяны начали чесаться, и из-за этого у них развивались передние конечности, которые стали руками, и они начали изготавливать орудия труда. Люди готовы поверить во что угодно. Один атеист сказал, что «я верю в теорию Дарвина, в теорию эволюции не потому, что она научная, но потому, что я не хочу верить в Бога». И, к сожалению, очень много людей сегодня не верят. Даже те, которые называют себя верующими и вроде бы верят в Бога, но они не верят Богу, они не живут по Его Слову, они не исполняют Его заповедей. Фактически они неверующие. Почему? Потому что к сердцам людей привален этот камень неверия. И возникает вопрос, кто же отнимет этот камень? Кто отвалит этот камень? Кто отвалит камень страха? Кто отвалит камень разочарования? Кто отвалит камень неверия? И ответ простой – воскресший Иисус Христос. Почему мы не должны бояться? Почему мы не должны иметь отчаяние, разочарование? Почему мы не можем быть в неверии? По одной простой причине. Потому что Христос воистину воскрес. Поэтому, дорогие, я благодарен Господу за эту возможность общаться вместе с вами. Я желаю вам благословенного дня. Я желаю, чтобы в вашем сердце не было места для страха, не было места для разочарования и не было места для неверия, потому что Христос воистину воскрес. Я желаю вам прекрасного времени на протяжении всего этого дня и постоянно помнить о том, что Христос воскрес.

0: 7 часов утра слушайте эфир. Новости, полезный совет, музыка,
1: интересные факты,
0: интервью,
1: юмор,
0: игры и дружелюбные ведущие 7 часов утра в прямом эфире.
1: Не проспи. Радио Элит.
2: Утренняя программа «Будильник» – это размышления над Библией и молитва, полезная информация и приятное общение.
3: Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, ибо милость Твоя лучше, нежели

С добрым и благословенным утром! Вы слушаете программу «Будильник», где мы вместе учимся видеть Божий свет не только в храме или на конференциях, но и в нашей повседневной жизни. Иногда кажется, что дни так похожи друг на друга, заботы, усталость, новости, какие-то бесконечные задачи. Но именно посреди этой обычной жизни Бог продолжает говорить к сердцу каждого человека, поддерживать, вдохновлять и давать силы идти дальше. Может быть, вы сегодня проснулись уже уставшим или тревожным, а может, наоборот, полны ожиданий, планов. Но каким бы ни было ваше состояние, Бог уже приготовил для вас свою милость на этот день. И пока звучит программа «Будильник», давайте вместе настроим свое сердце не только на дела, на встречи, но и на мир, надежду, мир и радость, которые приходят от Бога. Друзья, в первом части нашего с вами общения, которое началось с 7 часов утра, мы уже поговорили о некоторых важных вещах, поговорили о том, как важно оставаться солью и светом, жить праведной жизнью в этом мире, который все больше и больше развращается. И знаете, если мы получаем хейт за праведность, да, хейт – это такое современное молодежное слово, если мы встречаем противодействие, если мы встречаем унижение, поношение, может быть, кому-то более понятное слово – за то, что мы живем благочестивой жизнью христиан, то это нормально, это нужно понимать, что наша праведность, которую мы имеем во Христе, да, наша честная жизнь, наша чистая жизнь, это укор, немой укор, да, бессловесный порой укор для тем, кто живет в грязи, кто живет во тьме. И естественная, реакция этого мира – это, может быть, унижать или опорочить тех, кто живет чистой жизнью. И пусть сегодня это будет ободрение для вас. Если вы живете в унижении из-за того, что живете праведной, чистой жизнью, честной жизнью, вопреки, может быть, общепринятым нормам, продолжайте светить и быть верными Богу. И это естественная реакция на ваш божественный свет внутри вас, потому что мир лежит во зле, и мы призваны быть светом и солью здесь. Это значит, что вокруг нас, нашей чистой жизнью, мы вызываем жажду по Богу. Мы показываем, кто Он есть, какой Он есть, если мы не подстраиваемся под чужие стандарты, стандарты, которые унижают нашего Бога. Если мы продолжаем быть верными вопреки сложившимся ситуациям и чьим-то мнениям, мы вызываем у людей жажду по Богу, потому что такого Бога, чистого, реально честного в нашей жизни, которого люди видят, они захотят его узнать позже. И, друзья, об этом мы говорили в первом часе. Также Игорь Михайлович Еремчук говорил о камне неверия, который порой бывает лежит на сердцах людей, и о том, что только вера в Иисуса Христа, да, реальная вера, иногда может быть противоречащая современной, условно даже, скажем так, в кавычках, научной логике, это то, что спасет душу человека, потому что Слово Божье, это Библия, оно реально дает импульс к жизни. Больше ни одна книга в мире не имеет такой силы, потому что только Иисус Христос вот так вот категорично и прямо заявил: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус сказал это, и Он доказал это своей жизнью, своей смертью и воскресением после распятия на кресте. И об этом Иисусе Христе, распятом и воскресшем, сегодня говорю вам я, потому что в Нем есть надежда. Надежда для вас, если вы устали. И в программе «Будильник» будет много и назидания, будет и музыка для нашего радости сердца, потому что во Христе мы имеем и надежду, и радость, друзья. Вот, поэтому будет много и музыки, и в этом часе у нас будет наставление Слова Божьего, мы почитаем, поразмышляем вместе с вами. Затем будет репортаж с женской конференции, которая состоялась 1 и 2 мая в Нарве. Достаточно масштабное такое мероприятие было. Репортаж с места событий у нас будет. Также передача «Доброе духовное» сегодня нас ожидает. Ну и, конечно же, много музыки. Друзья, и у вас есть возможность участвовать в этом утреннем эфире, задавать свои вопросы, может быть, попросить помолиться, может быть, заказать любимую песню, может быть, прокомментировать тему, о которой мы говорим. Даже просто я жду ваши сообщения, что я из Эквадора вас слушаю. Я не знаю, откуда вы нас слушаете, да, интернет дает разные обширные возможности. 95,6 FM в Нарве, силами
нас слышно 98,2 FM в Ихве, Кохлоярве, за пределами Эстонии 1035 кГц, Прибалтика, Беларусь, Россия, Украина, да, достаточно огромная территория, где вы можете словить нас сигнал 1035 кГц, средние частоты, ну и добро пожаловать в интернете, страница на Ютубе Медиа Эли, ну и ВКонтакте, в Одноклассниках тоже этим утром идет трансляция. Так что, друзья, добро пожаловать, жду ваших сообщений. Вот, вижу, в YouTube-трансляции Ирина написала: «Привет из Литвы. Прошу поставить песню «Не грусти, не рыдай» в исполнении Симона Хараульского. Благословения всем в этом дне». Прекрасная заявочка «Не грусти, не рыдай». Посмотрю, если она прямо сейчас у меня в доступе. Если прямо сейчас есть, то мы ее послушаем. Да, она есть у меня прямо сейчас в доступе. Это будет первая музыкальная композиция этого часа, посвященная Ирине. Друзья, хочу напомнить также такую хорошую новость о том, что у нас теперь работает телефон. Вы можете не только написать, но и в прямой эфир дозвониться и рассказать свои новости, поделиться каким-то стихом из Библии, заказать музыкальную композицию, поздравить любимого человека. Так что все это доступно по номеру телефона плюс 372-51-91-90-90. На этот же номер телефона мы всегда принимаем сообщения на Viber, WhatsApp и Telegram. Вот, и теперь на него же можно звонить. Я с радостью приму ваш звонок и пообщаемся. Оскар из Псковской области уже нам звонил на этот номер телефона, так что будьте смелыми, не стесняйтесь, сделайте это тоже. Ну что ж, переходим к первой музыкальной композиции этого часа. «Не грусти, не рыдай». Песня в исполнении Симона Хорольского и его сына Макса. Пусть будет ободрением для всех вас.

песня это будет, к сожалению, без клипа, но я надеюсь, что это не будет для вас препятствием или каким-то расстройством, потому что песня так и говорит: не грусти, не рыдай. Да, это хороший настрой на сегодняшний день, не расстраиваться, даже если что-то идет не по плану, что-то идет не так, как хотелось бы, не грустите и не рыдайте.

Притчи, 8 глава, 23 стих. «От века я помазана, от начала, прежде бытия земли». Это слова мудрости. В своей человеческой гордыне мы часто искажаем порядок событий. Мы думаем, что Бог вошел в нашу жизнь относительно поздно. Наша личность уже была сформирована, и только потом Он постучал к нам в дверь, предлагая познакомиться с Ним. Те, кто слышит эти строки, вероятно, приняли Божье приглашение. Но даже в этом может быть определенная гордость. Это ведь мы управляем сердцем, открывшим перед Богом дверь. По крайней мере, так очень часто мы считаем. Но несмотря на нашу тягу к независимости, Бог первый имел право собственности на нас. Он создал среду, в которой, без которой мы с вами не можем жить, воздух, воду. Он создал мир. Он заложил генетические процессы, которые в конце концов привели к нашему появлению на свет. Бог создал нас в утробе нашей матери. Псалом 138:13 и Иеремия 1:5. Не следует думать, что Он появился в нашей жизни не сразу, а лишь тогда, когда решил искупить нас. Он и Его мудрость сопутствовали нам на каждом нашем шагу. Очень важно помнить об этом, когда кажется, что наша жизнь рушится. Это не так, друзья. Жизнь, которую мы себе построили, возможно, и рушится, но жизнь, которую задумал Бог, идет по ее плану. В своей мудрости Бог предвидел все события земной жизни еще до основания мира, в том числе и вашу жизнь, дорогой друг. Если Бог допустил в вашей жизни катастрофу, то это не случайно. Он подводит вас к концу эгоистического существования и началу жизни в Его надежных руках. Он отнимает у вас неправильно сформированную личность, чтобы вы обрели свою личность в Нем и в Его путях. Его мудрость существует с начала времен. Это вы появились относительно недавно, и Бог ведет вас домой. Осознаете ли вы, насколько ваша жизнь тесно включена в вечность? Вы не импровизация, случайно вышедшая из-под Божьих пальцев под конец сотворения мира. Неужели вы думаете, что ваш грех может его удивить? Ничего подобного. Он заранее предусмотрел решение вашей сегодняшней возникшей проблемы. Еще до основания мира у Бога как минимум было два направления мыслей. Во-первых, о Его мудрости, а во-вторых, о вашей жизни. Прочитайте Ефесянам 1:4. Его мудрость и ваше существование идут рука об руку. Разве это не потрясающе, дорогой друг? Пусть уверенность в Божьей мудрости наполнит ваше сердце покоем. Господи Боже мой, Ты создал и воссоздал меня. Когда-то сказал Ансельм Кентерберийский. Еще раз повторю фразу сегодняшнего дня. Господь предвидел все события вашего сегодняшнего мира, вашего сегодняшнего события, может быть, вашей катастрофы, еще до создания мира. И сегодня это не случайность. Покоритесь Божьей воле. Ищите в Нем поддержку. Помните, что в Нем есть поддержка и выход для вас в любой сложившейся ситуации. Давайте помолимся. Наш дорогой Господь, мы склоняемся перед Тобой в смирении и надежде. Земная жизнь, она так полна разных поворотов. Трудных, опасных. Кажется, что часто все выходит из-под контроля. Мы, может быть, даже поступаем и праведно, и не ошибаемся, слушаемся Тебя, но случается в жизни то, что мы не можем предвидеть, Господь. Проблемы с финансами, переживания за детей.
чья-то смерть, трагедия, война, Господи, так много всего, потому что мы живем в греховном мире, Господь, мир лежит во зле. И это порой так ужасно создавать, когда мы прозреваем на все это зло, отчаяние может охватить наши сердца. Но Ты был здесь еще до основания земли. Ты знал, Господь, Ты видишь всю реальную картину. И она намного хуже, чем мы себе представляем, что мир лежит в ужасном зле. Но надежда есть в Твоем Сыне Иисусе Христе. Чтобы устоять, нужно взирать на Него. Всегда не сводить с Него взгляд. Не переставлять свой взгляд и фокус на обстоятельства, которые происходят. Помнить, что в Тебе решение, в Тебе надежда, Господь. Держаться, помоги за Тебя каждому, кто сейчас молится Тебе и склоняется в смирении. Господи, невозможно прожить все бури этой жизни, переживания, болезни, нехватку, трудности. Невозможно их прожить, если взглянешь на что-то, кроме Тебя. Помоги держаться этой истины, Господь. Помоги стоять в Твоей истине, держаться за Тебя, читать Твое Слово, вникать и всю надежду и наше упование полагать только на Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: В начале мая в Нарве состоялась женская конференция под названием «Женщина и ее битвы». Это событие объединило около 200 участниц из разных стран, создав теплую, вдохновляющую атмосферу общения, поддержки и духовного роста.
1: А слава Богу, что все состоялось, все устоялось, устроилось, несмотря на трудности, какие-то препятствия. Но реально, слава Богу за все, за то, что так чудесно, столько много сестер, которые незнакомые новые лица из разных стран, даже континентов, можно сказать. И действительно очень жизненная, важная тема, и это не только теория, но и практика.
0: Конференция прошла 1 и 2 мая, и, по словам участниц, даже погода стала особенным подарком. Солнечные дни подчеркнули радость встречи и значимость происходящего. Главным спикером выступила Маргарита Коломийцева, чьи выступления задали глубокий и одновременно практичный тон всей программе.
2: Очень интересная конференция. Особенно мне понравилась жертвенность Маргариты, что она себя очень плохо чувствует, но, несмотря на это, есть возможность славить Бога и делиться истинами с нами. И большая благодарность ей за это. Очень насыщенная программа, несмотря на маленький период, да, всего лишь полтора дня, но много интересного и полезного для нас.
0: Темы конференции охватывали важные аспекты жизни современной женщины. Библейское понимание личности во Христе, борьбу с искушениями, а также то, как применять Евангелие в повседневной жизни.
3: Мне очень понравилась тема «Женщина и ее битвы». Это было очень полезно и здорово, и послушать Слово Божье, и как мы можем в каждодневной жизни ее применять, и также познакомиться со многими-многими сестрами из разных городов и даже стран. Спасибо большое за конференцию.
4: Очень глубокие темы затронуты на этой конференции, трогают сердце каждой сестры о том, какие наши самые глубокие переживания в жизни, искушения и трудности. Спасибо.
0: Особое внимание было уделено не только богословской точности, но и реальным жизненным ситуациям, с которыми сталкиваются женщины. Одной из самых ценных частей стала практическая работа в группах, где участницы могли обсудить услышанное, поделиться личным опытом и вместе найти ответы на важные вопросы.
5: Я благодарна Богу, что получилось сюда приехать, и все очень нравится, нравятся новые мысли, нравится... Опять, что Маргарита направляет нас на отношения с Иисусом. Нравится вот это новое вдохновение для себя, чтобы дальше продолжать служить и помогать там, где мы служим и что мы делаем.
0: Конференция «Женщина и ее битвы» стала местом, где вера встретилась с реальной жизнью, а каждая участница смогла не только услышать, но и прожить важные истины. Марианна Ползова специально для «Медиа Эли».

столько, сколько нужно. Страданий дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

63 года она вошла на крупнейшую свалку Египта и осталась там на 20 лет. Каир, 1971 год. Запах чувствуется еще задолго до того, как приближается человек к трущобам Макатам. Именно сюда столица Египта свозила весь свой мусор. Среди этого мусора жили около 40 тысяч человек. Все то, что город хотел избавиться, чего он хотел избавиться как можно скорее, свозилось сюда, и здесь, среди этой вони, жили люди. Их называли Забалин, люди мусора. Каждый день они вручную сортировали отходы 7 миллионов жителей Каира. Пластик, стекло, металл, кости, остатки еды. Пищевые отходы шли свиньям. Металл продавался, все остальное становилось частью бесконечного круга выживания этих 40 тысяч Забалин. У них не было школ, не было больниц, водопровода, канализации или даже электричества. Город предпочитал просто делать вид, что этих людей не существует. Сестре Эммануэль в то время было 63 года. Французская монахиня в простом сером одеянии провела почти 40 лет, преподавая литературу дочерям дипломатов и представителям элиты. Ее жизнь была спокойной, уважаемой и безопасной. Впереди ждала ее тихая старость и заслуженный отдых. Но однажды она задала вопрос: «А где же живут самые бедные люди в Египте?» И все ей ответили одинаково: «На свалке Макатам». Она пришла сюда лично, увидела все своими глазами и неожиданно попросила разрешения остаться жить среди этого народа, Забалин. Люди смотрели на нее с недоумением и удивлением. Никто раньше не хотел разделить эту жизнь с ними добровольно. Для нее построили крошечную бетонную комнату, одна кровать, крест и Библия. И она переехала туда навсегда. То, что она увидела, забыть было невозможно. Девочки рожали в 12, затем снова в 13 и 14, а многие не доживали даже до 25. Дети умирали от инфекций, лечение стоило сущие копейки, но и на это у них не было денег. Мужчины ежедневно резали руки, обитое стекло и ржавый металл, но не имели даже просто чистой воды, чтобы промыть раны. Практически никто из этих 40 тысяч Забалин не умел читать или писать. Люди не могли подписать собственное имя, и все же сестра Эммануэль пришла туда не для того, чтобы проповедовать. Большинство Забалин и так знали о Христе. Она не пыталась никого обратить в свою веру, она просто решила жить рядом и быть такой же, как они, помочь им. Сначала она делала самые простые вещи. Учила детей писать, писала письма за матерей, перевязывала раны, утешала умирающих. Но постепенно сестра поняла, что одной добротой проблему не решить. Эти люди были бедны не потому, что не хотели работать. Они трудились каждый день среди грязи и болезней, с утра и до ночи. Они были бедны потому, что оказались заперты внутри той системы, которая считала их невидимыми. Тогда сестра Эммануэль начала бороться иначе. Она писала письма во Францию, в Европу, богатым египтянам, благотворительным организациям. Она просила деньги снова и снова, пока ее не начали слышать. В 1980 году ей удалось собрать достаточно средств для строительства первой бесплатной школы для детей Забалин. Затем появилась клиника с медсестрами, вакцинами и самыми простыми лекарствами. Потом женский центр, где женщин учили читать, писать и получать профессиональные навыки. А позже она придумала еще более практичное решение. Вместе с инженером организовала компостный завод, который превращал горы свиного навоза в удобрения для фермеров. Забалин наконец-то получили стабильный источник дохода. Она также раздавала девочкам контрацептивы, прекрасно понимая, что ранние беременности убивали их будущее. Ватикан был безмерно возмущен ее действиями, но она спокойно отвечала: «Я с бедными, я буду делать то, что нужно им». Она прожила в этих трущобах 20 лет, без водопровода, без электричества, с ведром вместо туалета.
Она пережила египетскую жару, болезни, политические кризисы и старость. Ее волосы стали совершенно белыми, лицо покрылось морщинами, но она продолжала ходить по узким улицам свалки в том же сером монашеском платье. Заболин ее назвали Ом Эммануэль или Мать Эммануэль. Она писала книги об их жизни, и неожиданно эти книги стали популярны во Франции. И к концу 1980-х годов она превратилась в общественно известную фигуру. Ее приглашали на телевидение, с ней встречались президенты и политики. Но каждую минуту своей славы она использовала только ради одного – собирать деньги для бедных. К 1993 году ей было уже 84 года, и монашеский орден настоял, чтобы она вернулась во Францию. К тому времени она прожила в Египте 22 года, 20 из которых прямо на свалке. Последние 15 лет она провела в постоянных поездках, интервью, лекциях, благотворительных кампаниях. Она собирала миллионы евро для проектов помощи бедным в Египте, Ливане, Судане, Буркина-Фасо и на Филиппинах. А сама при этом жила очень скромно, в доме престарелых во Франции и почти ничего не имела. 20 октября 2008 года сестра Эммануэль умерла во сне, всего за 20 дней до своего столетия. Но сильнее всего ее смерть оплакивали не во Франции, а в Египте. Заболин устроил ей мемориал, на который пришли сотни людей. Среди них были бывшие мусорщики, которые стали врачами, учителями, медсестрами, инженерами. Их дети выросли уже в совершенно другом мире, умея читать, учиться и мечтать о будущем. И все это стало возможно благодаря одной женщине, которая в 63 года решила начать жить заново. Самое удивительное в ее истории не только то, что она помогла тысячам, а то, когда она это сделала. Большинство людей в 63 года уходят на пенсию и думают о спокойствии. Но сестра Эммануэль решила, что вторая половина ее жизни будет важнее первой. Она нашла самых незаметных и самых забытых людей Каира и отказалась отворачиваться от них. Она ела вместе с ними, жила среди них, мыла их раны, знала их по имени и никогда не пыталась использовать их бедность ради собственной славы. Она говорила, что ее задача не просто проповедовать, а любить. И именно поэтому ее помнят до сих пор. Сестра Эммануэль прожила 99 лет. Последние 37 из них она посвятила людям, которых весь мир предпочитал не замечать. Ее наследием стали школы, клиники, женские центры, тысячи детей, получившие шанс на другую жизнь. Все потому, что одна женщина однажды вошла на свалку и отказалась уйти оттуда.

О, как скажешь, на высоте небес. Довольно, он выпил чашу.

0: Ларец христианской мудрости.
1: Вера по договору. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это мы читаем с вами в книге книг, в Библии. Порой люди, служа Богу, считают, что у них заключен с Ним своего рода контракт. Они отдают свое время и силы на Божье дело и думают, что заслуживают взамен особого обращения. У одного человека в жизни случалось много трудностей и неприятностей. Его судьба напоминает судьбу Иова. Неудачи в служении, смерть жены от рака, травмы у себя и у ребенка из-за пьяного водителя. И все же некогда он провозгласил: «Не пытайтесь озадачить Бога своей жизнью». Когда приходят трудности и возникают сомнения, мы часто обращаемся к библейскому тексту. «Кто отлучит нас от любви Божией?» – спрашивает Павел. «Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» В одном этом предложении апостол изложил всю свою биографию. Он претерпел множество бед ради Евангелия. Он продолжал верить, что Бог может употребить их для высшего блага. Он научился проходить через страдания с верой. «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей», – пишет Павел. Подобная убежденность сильна победить все сомнения и разочарования. Пусть же она, друзья, сопровождает и нас по жизни, которая не всегда складывается так, как нам хотелось бы. Место из Священного Писания ободряет нас. «Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Не будем забывать об этом. На сегодня все. Закрыв ларец христианской мудрости, будем ждать новой встречи, чтобы узнать что-то новое для своей души. Передача подготовлена на студии семейного радио «Эли». До новых встреч, благословенные!

Продолжение программы «Будильник». У нас сообщение прилетает на WhatsApp от Светланы из России. Приветствую всех слушателей радио. Передайте, пожалуйста, привет братьям и сестрам церкви «Дом мира». Поставьте песню «Как глубока любовь твоя». Рада быть членом церкви в городе Ивангород. Спасибо большое, Светлана, что вы написали, что осмелились. И обязательно эта музыкальная композиция в исполнении братьев из Тамбова прозвучит завершающим аккордом второго часа нашего общения. Друзья, на часах 8:55. Два часа уже мы с вами имеем утреннее общение в рамках программы «Будильник». И меня зовут Марьяна Полозова. Может быть, кто-то еще не знает, кто-то только присоединился. С вами мы вместе будем еще до 10 часов по эстонскому времени. Это значит, что еще один час и еще несколько минут это общение наше продлится. В следующем часе нас ожидает ответ на вопрос, где проходит грань между человеческой волей и Божьей волей. Как понять, вот разграничить эти понимания, где наша ответственность человеческая, а где вот Богом заложенный суверенный его результат. Вот, и также у нас будет музыкальное голосование. Друзья, пока. Я также жду, как и всегда, ваших сообщений, отзывов, как Господь действует, может быть, в вашей жизни через радиовещание. У нас есть номер телефона. Не только Viber, WhatsApp, Telegram можно писать, но и дозвониться на этот номер можно в прямой эфир. Плюс 372-51-99-90-90. Буду очень рада слышать ваши голоса, пообщаться с вами и узнать, как Господь действует в вашей жизни через радиовещание. Ну а пока музыкальная заявка от сестры из России. Сестра Светлана передает привет церкви «Дом мира» с музыкальной композицией под названием «Как глубока любовь твоя», исполняет братья Тамбовской церкви.

0: Roger.
1: Радио Или включайте каждый день с утра. В благодати возрастайте, мир спасать пора.
2: Ты на верном пути. Слушай радио Эли.
3: 95.

Доброе утро всем, кто начинает этот день вместе с программой «Будильник». Пусть сегодня первым голосом в вашей голове будет не тревога, не страх, не мысли о бесконечных делах, а напоминание о том, что вы не одни. Бог рядом. Он видит вашу борьбу, знает ваши молитвы и не оставляет даже тогда, когда жизнь кажется слишком сложной или, наоборот, слишком однообразной. Мы часто ждем чего-то большего, чтобы почувствовать Божье присутствие. Но иногда и даже часто оно приходит очень тихо. Через доброе слово, случайную встречу, песню в эфире «Утренний рассвет» или короткую молитву по дороге на работу. Именно поэтому существует программа «Будильник», чтобы среди обычного утра помочь увидеть необыкновенного Бога, который продолжает любить, вдохновлять и менять жизни. Пусть это утро подарит вам силы, мир в сердце и уверенность, что сегодняшний день может стать началом чего-то нового и прекрасного в вашей жизни. В Эстонии 9 часов и 2 минуты, в городе Нарва сейчас хорошая погода, которая радует нас, несмотря на то, что весны бывают разные у нас в Эстонии. Год назад в это же время было всего лишь плюс 2, сегодня плюс 7. И, друзья мои, погода сегодня в Нарве будет плюсовая, плюс 11 максимальная температура воздуха, ветер от 3 до 8 метров в секунду. В городе Таллине, столице Эстонии, немного холоднее, днем будет плюс 10, без осадков, солнышко, ветер от 4 до 7 метров в секунду. Псковская область, откуда нам передавали привет, и плюс 7 сейчас, до полудня будет дождливо, затем будет пасмурно, но без осадков. Температура максимальная плюс 8, к вечеру плюс 6, ветер от 3 до 8 метров в секунду. Рига, столица Латвии, уже оттуда мы получали сообщение, там дождливо было до 9 утра, затем обещают, что будет более сухо, без осадков. Температура сейчас плюс 5 в Риге, а максимальная плюс 9 в течение дня, и ветер от 3 до 7 метров в секунду. Минск, столица Белоруссии, тоже там слышно наше радио на частоте 1035 кГц. Плюс 15 сейчас в Минске. Максимальная температура воздуха будет плюс 22. Осадки будут после обеда в виде дождя. И ветер от 3 до 8 метров в секунду. И о погоде в Киеве. Сейчас там плюс 21. Яркое, жаркое, солнечное лето. Максимальная температура воздуха будет плюс 27. Вот честное слово, по-доброму завидую такой погоде. А ветер от 5 до 10 метров в секунду, без осадков и без туч. Вот такой прогноз погоды на разных, в разных городах, разных странах. Такой обширный прогноз погоды, потому что нас слышно не только в Эстонии, но и за рубежом. В Нарве, откуда сегодня идет прямой эфир, 95,6 FM. В Нарве Силамея частота 98,2 FM. Это в Ихве и Кохлоярве. Это на пределах Эстонии. За пределами Эстонии, как я уже упомянула, 1035 кГц. Средние волны. Россия, Беларусь, Украина, Прибалтика. Добро пожаловать. Ну и также, конечно, набирайте в Ютубе страница «Медиа Эли». Здесь идет прямая трансляция всех прямых эфиров. Вот, и прямо сейчас вы можете видеть меня, клипы к тем песням, которые звучат. Передача «Библия говорит» нас ожидает в этом часе, и ее тоже вы сможете увидеть, если зайдете на трансляцию. Также, друзья, ВКонтакте, в Одноклассниках, для тех, кто живет за рубежом, в России, и у них нет доступа к Ютубу, у нас есть ВКонтакте, в Одноклассниках тоже страница «Медиа Эли», и тоже там идет прямая трансляция, поэтому присоединяйтесь, рекомендуйте своим друзьям, ставьте лайк, пишите, откуда вы, из каких городов слушайте. Будет приятно видеть, что наша работа для вас имеет плод, и вы здесь. Я вижу, Лариса пишет из Пскова. Доброе утро, Марианочка. В Пскове идет дождичек, но радио приносит радость. Всем доброго дня. Спасибо большое, Лариса, за сообщение. Так приятно получать от вас обратную связь. Пусть Господь благословит. Вот как сказала Лариса, даже если дождь, есть радость, когда мы вместе на волне радио Эли. Друзья, как я уже говорила, у вас есть возможность участвовать в эфире. Вайбер, WhatsApp, Telegram открыты. Плюс 372-51-99-90-90. Но, внимание, дорогие друзья, уже очень давно не было такой возможности. Теперь она вновь появилась. Телефон есть на нашем радио, куда вы можете дозвониться по номеру. Если раньше на номер плюс 372-51-99-90-90 вы могли только написать, сейчас вы звоните на этот номер в прямой эфир, попадаете
приходите ко мне на общение. Мы вместе с вами можем... Вы можете оставить поздравление для передачи «От всего сердца», которая выходит сегодня вечером. Своим голосом оставить это поздравление можете. Музыкальную заявку для эфира сейчас или в передаче «От всего сердца». Может быть, попросите помолиться о вас. Друзья, все это доступно вам прямо сейчас. И, кстати, заказывать песни можно ближайшие 20 минут. Потому что во второй половине этого часа у нас будет музыкальное голосование. Это значит, что уже тогда вы будете выбирать те песни, которые вам предлагаю я. Ну а пока у вас есть возможность их заказывать, поэтому не стесняйтесь. Будьте активными, пишите даже просто, откуда вы слышите мой голос, из какого города, может быть, смотрите или слушаете. Для меня это всегда большое благословение, друзья. Вот серьезно. Большое благословение знать, как Бог трудится в вашем сердце, в вашей жизни через радиопрограмму или прямой эфир программы «Будильник». Всегда готовлюсь, молюсь, чтобы Бог использовал ту информацию, то слово, которое Он дает на сегодня, чтобы это слово, оно оставило в вашей жизни добрый плод. Поэтому, если вы осмелитесь поделиться, как Бог действует, для меня это будет большим благословением. Ну что ж, давайте коротко о том, что ждет нас этот час и следующая песня этого часа. Нас ждет передача «Библия говорит», в которой мы узнаем, где грань проходит между Божьей волей и человеческой ответственностью. Очень сложный вопрос, очень. И я думаю, что у нас будет больше ясности в нем после этой передачи. Ну и во второй половине часа, кроме песен, конечно, у нас будет еще музыкальное голосование, где вы будете выбирать новые песни, будем знакомиться с новыми песнями христианского мира. Вот. И вы будете выбирать, какая вам понравилась этим утром. Вопрос мне задают по WhatsApp. Можно ли поставить песню сейчас в подарок? Конечно же, можно. Поэтому я и говорю, что у вас есть возможность заказывать любимые песни и посвящать их кому-либо. Пишите, я буду искать ваши песни, озвучивать ваши заявки и радовать вас и ваших близких. Ну а пока песня в исполнении Никиты Исакова и Purim Music «Вместе». Пусть эта музыкальная композиция вот подарит такую надежду в этом дне.

0: вам, дорогие друзья. Наш сегодняшний вопрос прислал военнослужащий Александр из Украины. Вопрос интересный и непростой. О воле Божьей и человеческой. Но прежде чем я прочитаю вопрос, хочу спросить, кто из вас уже читал новую книгу пастора Алексея «Реформация души»? Напишите в комментарии, что вас коснулось больше всего. А те из вас, кто еще не читал книгу, приобретите ее и прочитайте. Заказать ее можно на нашем сайте slovo.org. Книга также доступна в Европе, в США и в России. Ссылку на эту книгу вы можете найти в описании под видео. А теперь вопрос Александра. Большинство людей говорят, что Бог дал человеку свободу выбора. Но Иисус учил молиться: «Да будет воля Твоя». Также есть множество мест Писания, которые говорят о том, что все будет так, как повелел Господь. Где эта грань между волей Бога и волей человека? Где заканчивается воля человека и начинается воля Бога?
1: Это очень интересный вопрос. Спасибо, Александр, за него. В действительности, вот под таким углом посмотреть на эту тему, на мой взгляд, очень важно, очень ценно. Думаю, что основная проблема здесь в том, что мы привыкли измерять всю известную нам информацию, все факты, с которыми мы соприкасаемся, в рамках нашей трехмерной системы измерений. И эта система, она имеет много интересного. Это материя, пространство и время. Например, человек не может одновременно быть в двух местах. По причине времени, материи и пространства. Он материален, и это не позволяет ему быть одновременно в другом каком-то месте. По причине того, что он ограничен пространством. То есть речь идет о системе мышления, в которой мы находимся. Но когда мы соприкасаемся с Богом, мы имеем дело с явлениями, которые пересекаются с другой системой измерений. Смотрите, Бог нематериален. Угу. Кстати, я подготавливаю проповеди, сейчас серию проповедей на тему «Почему мы верим Библии?». И одна из проповедей как раз и фокусируется на природе Бога. Речь идет о том, что Бог вне материи, времени и пространства. Он не просто вне, как бы вот у нас есть коробка, а он вне этой коробки. Это не так, потому что коробка предполагает пространство. Бог создал время, пространство и материи. И он существует в другой, в параллельной реальности. Он связан, эта его реальность связана с нашей реальностью посредством Слова. Это очень, и Духа Его, Духа Святого. Это очень интересно, посредством Слова. Вот это и есть канал, посредством которого нематериальная реальность связано с нашей трехмерной реальностью. Из чего мы это знаем? Целый ряд факторов, которые, кстати, обязательно послушайте эти проповеди, опять-таки, не под общим названием будут, почему мы верим Библии. Я там касаюсь подробно этих тем. Очень интересно, связь эта просматривается в нескольких точках. Ну, например, Бог представлен в Писании как Бог Сын, Бог Отец и Бог Дух Святой. Три. И в то же самое время в Писании много раз сказано о том, что Бог един. Таким образом, христиане приходят к ясному выводу о Троице, о Триединстве, о том, что Бог триедин. Мы не знаем, как они связаны. Наша система мышления, в нашей системе координат – она позволяет только или три, или один. А вот три един мы не можем разрешить. Наш разум не способен, действующий в данной системе мышления, не способен это проанализировать. Но Библия ясно говорит, Бог через свой канал откровения ясно говорит, что вот как в действительности. Еще один пример. Иисус Христос одновременно человек и одновременно Бог. Речь не идет о том, что он на 50% человек и на 50% Бог. Мы так склонны мысли. Библия говорит о том, что Иисус Христос 100% человек. Окей, если 100%, то там не остается ни 1% для того, чтобы он был Бог. Нет, Библия говорит, что он 100% Бог. И это вообще очень трудно вместить в разум. Почему? Потому что человек ограничен, человек живет в этой трехмерной системе измерения, а Бог, он из того мира. Он из мира, который вне этой трехмерной системы измерения. И каким образом стопроцентный человек остался стопроцентным Богом, и стопроцентный Бог стал стопроцентным человеком, мы в нашей системе измерения не можем понять. И это не потому, что это какая-то тайна, сокрытая Богом. Это потому, что у нас инструментов не хватает для того, чтобы мыслить таким образом. Поэтому Писание говорит, что в этих вопросах мы доверяем Богу, мы верим. И эта вера не слепая вера, а эта вера основана на том, что Бог, находящийся вне нашей системы измерения, Он знает, как это работает. Еще один такой же самый пример Библии. Библия – это одновременно книга, написанная людьми, и в то же самое время богодухновенная книга, которая является стопроцентным Словом Божиим. Стопроцентом книга человеческая, 100% книга Божия. Это длинное вступление для того, чтобы ответить на вопрос, где кончается воля Божия и начинается воля человеческая. Мы не можем сказать точно. Мы не можем, потому что это другая система измерений. Библия говорит нам о том, что все люди на 100% зависят от своих решений. Написано, что посеял человек, то и пожнет. Покайтесь, и будете спасены. Библия ясно говорит, что человек несет ответственность за все свои решения. В то же самое время Библия очень ясно говорит, в полу бросается жребий, а решение от Господа. В то же самое время все решения, которые происходят здесь на земле, они все равно в конечном счете исполняют волю Божию. И написано, без его воли не упадет волос нашей головы. Ясно написано, сердце царя в руке Господа, и как потоки вод направляет его. И притчи 16.4 говорит о том, что все создал Господь для своей славы, и даже нечестивый блюдет на день бедствия. То есть мы видим, как одновременно воля Божия утверждается абсолютно через любые действия любого человека, который живет на земле. И вот это сочетание, то же самое, оно относится к той же самой категории, как категория богочеловечности Сына Божьего, как категория триединства Божественной Троицы и как категория богодухновенной природы Священного Писания. То есть мы имеем дело с явлением, которое за пределами нашей системы измерений, и поэтому мы не можем охватить это. Но когда мы посмотрим на то, что говорит Писание об этом, две истины очень важны, чтобы мы помнили здесь. Первое, помни, что апостол Павел пишет о Боге, о бездне богатства и природы, и премудрости, и ведения. Это 11 глава послания к римлянам. Как непостижима судьба его, как непостижимы пути его, ибо все из него, им и к нему. Помни, что Бог все во всем, бойся Бога, поступай благоговейно перед Ним, ищи общение с Ним через Иисуса Христа и доверяй Ему. Это одна сторона этого дела. И вторая сторона дела. Ясно понимаешь, что каждое твое действие, оно имеет огромные последствия, как в этом мире, так и в будущем. И по этой причине ищи общение с Богом через Иисуса Христа, чтобы Бог направлял твои действия, чтобы то, что ты делал, ты сознательно выбирал волю Божию, И чем больше ты так будешь жить, тем более благословенной, плодотворной и полезной будет твоя жизнь.
0: Прекрасный ответ, замечательно. Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, это была программа «Библия говорит». Если у вас...

9:26. Продолжаем движение вперед в прямом эфире программы «Будильник». У нас сообщение с поздравлением от Ларисы из Пскова. Сегодня день рождения Сабины из Москвы. Мы ее благословляем. Она закончила МГУ, умная и очень красивая девушка. Благословляем ее, и пусть для нее прозвучит песня «Доченька» в исполнении Вербицкого. И это следующая музыкальная композиция и последняя по вашим заявкам в эфире, потому что после этой музыкальной композиции у нас будет музыкальное голосование. Пламенный приветик всем моим родным и знакомым пишет Люба, которая уже Кабаева. Виктор пишет: всем привет, с вами Керчь. Здорово, спасибо, друзья, за сообщение. Слава Богу, что мы все можем быть здесь по милости Божьей, да? По Его милости мы не исчезли, и сегодня здесь в эфире можем иметь ободрение и поздравлять друг друга. Вот еще раз поздравляем сестру Сабину, которая из Москвы, и от Ларисы Давыдовой это поздравление, и от родных ее и знакомых. Ну что ж, следующая музыкальная композиция в исполнении Геннадия Вербицкого «Доченька» посвящена Сабине как поздравление с днем рождения. Принимайте поздравления, и пусть этот день будет особенным в твоей жизни.

сегодня четверг, 7 мая. Это значит, что у нас четверговая рубрика «Музыкальное голосование» на волнах медиа Эли. В этой рубрике мы знакомимся с новыми христианскими песнями и выбираем, какая же песня этим утром завоевывает наше внимание. И она звучит в эфире программы «Будильник». Для того, чтобы проголосовать за понравившуюся вам песню, будет всего два раунда. В каждом раунде будет представлено по две песни. Чтобы выбрать или проголосовать за ту песню, которая вам понравилась, нужно всего лишь или позвонить, или написать на номер плюс 372-51-99-90-90. Пишите на Viber, WhatsApp и Telegram, или же просто дозванивайтесь в эфир, расскажете пару слов о себе, или просто скажете: «Я голосую за песню там номер один или номер два». Все очень просто, друзья. И поэтому очень прошу вашего участия, вашей активности. Будьте смелыми, не стесняйтесь. Очень приятно мне, когда вы здесь, когда голосуете, когда видно ваша заинтересованность, когда видно то, что вы здесь, не просто слушаете, как некоторые считают: ну что я буду высовываться? Нет, друзья, это для меня очень приятно понимать, что вы заинтересованы и что вы здесь и отвечаете. И в первом раунде музыкального голосования я вам представлю две давно известные песни. Да, песни уже вышли не один год назад, но их по-новому исполнили. Первая песня, которую вашему вниманию предлагаю, это песня «Твоя любовь границ не знает» в исполнении Марина и Марины Севастьян. Это семейная пара, поющая такая, из Молдовы. И вторая песня «Дивный Спаситель Христос» в исполнении группы «Высокая гармония». Конечно же, чтобы понимать, за какую песню вы хотите проголосовать, ее нужно хотя бы чуть-чуть послушать. Поэтому вначале мы немножко послушаем, а потом я запущу таймер на 3 минуты, чтобы вы могли в эти 3 минуты выразить свое мнение. Итак, давайте послушаем каждую из этих музыкальных композиций, и вы тогда будете уже выбирать. Итак, песня номер один «Твоя любовь границ не знает» исполнение семьи Севастьян.

песня вам сегодня больше импонирует? Пишите, пожалуйста, цифру такой музыкальной композиции. Первая, номер один, «Твоя любовь границ не знает», Марина Севастьян. Эта песня вышла буквально 2 недели назад в их исполнении на YouTube-канале этой семьи. Вот, и уже набрала достаточно большое количество просмотров. И первая песня «Твоя любовь границ не знает», Марина Севастьян. Песня номер два, «Дивный спаситель Христос» в исполнении группы «Высокая гармония». Это несколько молодых братьев, которые так очень просто, я бы так сказала, без особенных фанфар исполняют старые песни. И, ну, я бы сказала, что очень многим нравится. Их песня, да, в этом исполнении вышла год назад, но, возможно, многие из вас не слышали много об их группе, поэтому представляю их творчество вашему вниманию сегодня. Итак, друзья, время пошло. 9.36 в 9.40. В 9.39 заканчивается прием ваших голосов, так что, пожалуйста, будьте активными. Плюс 372-51-99-90-90. Вайбер, WhatsApp, Telegram открыты для сообщений сюда. Также дозвониться можно на этот номер телефона. И за границей, если вы слушаете, может быть, не можете написать на Вайбер, WhatsApp и Telegram, например, из России, можно дозвониться. Плюс 372-51-99-90-90. Итак, друзья, ваши сообщения вы можете писать также и под трансляцией в Фейсбуке, а в Ютубе, ВКонтакте и в Одноклассниках. Выбирайте ту песню, которая вам этим утром, ну, так понравилась, легла на сердце, обе песни хорошие, вот, но выбрать нужно одну из них. В Ютубе спасибо, друзья, что вы так активны и выражайте свое мнение. Номер один песня Марина Севастьян, «Твоя любовь границ не знает». Номер два – это песня «Дивный спаситель Христос» группы «Высокая гармония». Еще раз напоминаю, номер телефона – плюс 372-51-99-90-90. Еще, наверное, раз мы послушаем каждую из этих песен, немножечко, небольшой отрывок каждой из них, И у нас время летит очень стремительно. Итак, песня номер один. Продолжим слушать, как же она звучит дальше. Итак, номер один, «Твоя любовь границ не знает».

Остапа, приветствуем Анну из города Тарту, наверное. Друзья, спасибо за вашу активность. У нас остается буквально 15 секунд для того, чтобы определиться с той песней, какая вам больше легла на сердце сегодня утром. Песня номер один «Твоя любовь границ не знает» вышла две недели на канале Марина и Марины Севастьян. Это семья и в Молдове, и много у них прекрасных песен. Вот. И песня номер два «Дивный спаситель Христос» исполняет группа «Высокая гармония». Братья в Америке, несколько братьев перепевают старые гимны. Вот, и такое исполнение предлагают нашему вниманию. Ну что ж, друзья, 9:39, время пришло. Если у кого еще есть сомнения, скорее пишите, определяйтесь. И пока звучат фанфары, пока звучит барабанная дробь, я подвожу итоги. Итак, бесспорным победителем объявляется песня номер два группы «Высокая гармония». Она сразу же заняла первую позицию в ваших сердцах этим утром. «Дивный спаситель Христос, ты самый лучший мой друг». Эта музыкальная композиция завоевывает первое место в первом раунде музыкального голосования и радует нас прямо сейчас.

0: Песня группы «Высокая гармония», «Дивный спаситель Христос». Ну, а мы продолжаем музыкальное голосование. Я думаю, мы вполне насладились песней победителем первого раунда, но сейчас предлагаю вашему вниманию следующие две песни, новые песни в исполнении Сергея Демидовича, одна песня, и в исполнении Татьяны Сушко и ее братьев и сестер, и родителям. Друзья, у нас в это воскресенье будет День матери. Это время, когда и в церкви мы об этом говорим, и в обществе об этом будут говорить, о роли матери в жизни человека. И на самом деле, знаете, почему даже важно в церкви, наверное, сейчас об этом говорить? Потому что семья – это институт, созданный самим Богом. Это придумали не люди. Папа и мама, мужчина и женщина, одна мужчина и один женщина, один папа и одна мама. Да, так задумал Господь. Это его предназначение, это его замысел. И когда семья следует этому замыслу, тогда действительно все счастливы. Дети растут полноценными, радостными. Когда мама и папа друг за друга держатся вместе за Господа, воспитывают в любви своих детей, в этом реализуется Божья воля. И поэтому даже в церкви, я думаю, что в наше время, где все институты уже попираются, институты нравственности и семьи, об этом тоже важно говорить. И на эту тему вот сейчас следующие две музыкальные композиции, которые буду представлять вашему вниманию. Итак, песня номер один – это песня в исполнении, песня вообще Сергея Демидовича своей маме. Эта песня исполняется на украинском языке, но я думаю, что многие славяне понимают украинский, может быть, не все слова, но, например, я из Беларуси, я много что понимаю, есть, конечно, отдельные слова, которые я не могу дословно перевести, но общий смысл понятен. Конечно, это песня о любви к маме, о ее заботе, и это песня номер один. Сергей Демидович исполняет песню «Мама». Эта песня буквально вот 5 дней назад вышла на канале Сергея Демидовича. Песня номер один – это «Мама». Песня номер два в исполнении Татьяны Сушко, Виктора, Альберта и Любы. Для родителей, песня для родителей. Вот, но это две песни в тематике благодарности родителям. Хотела познакомить вас с творчеством этой сестры. Таня Сушко, есть у нее свой YouTube-канал, и она христианский исполнитель. Конечно же, поет о Господе. Вот, и с ее творчеством сегодня вот мы через эту музыкальную композицию тоже познакомимся. Чтобы вы понимали, за какую песню вы хотите голосовать, каждую из них мы прямо сейчас послушаем, а затем будет 3 минуты на голосование. Итак, песня номер один, Сергей Демидович, «Мама».
1: А у мамы знову свято, день народження іде. В цьому році мама вперше не впізнала вже мене. Дивлюсь в очі, душа плаче, рідна матінка моя. Іди до батька, він чекає, бо навколо нас біда.
0: Такая очень трогательная песня Сергея своей маме, песня номер один, только что мы ее слышали. Но песня родителям, посвящается родителям. Татьяна и Виктор Сушко, Альберт и Люба Евдокимов исполняют эту музыкальную композицию, посвящена родителям. Песня номер два, родителям. Слушаем ее.

была песня номер 2. Итак, друзья, стартуем, время пошло. Выбирайте ту песню, которая вам больше сейчас понравилась. Какая, может быть, легла вашему сердцу. Обе песни прекрасные. Мы не будем конкурировать, но, тем не менее, выберем ту песню, которая вот большинству этим утром легла на сердце. Итак, друзья, песня номер 1, Сергей Давидович «Мама», песня на украинском языке. И песня номер 2, это «Родителям», Татьяна и Виктор Сушко и другие. Итак, внимание, время идет, времени мало. Вайбер, ватсап и телеграм открыты для вашего голосования. Также номер телефона плюс 372-51-99-90-90. Пожалуйста, дозванивайтесь на этот номер телефона, оставьте свой голос или пишите на Вайбер, ватсап и телеграм плюс 372-51-99-90-90. Спасибо, Виктор, что вы так быстро отреагировали и проголосовали. Ну что ж, не только Виктор, я вижу, присоединяются и другие. У нас разыгрывается, я бы сказала, так прям вот нешуточное такое соревнование. Какая же песня в итоге будет победителем, пока непонятно. Так что, друзья, подключайте близких и родных. Может быть, кто не осмелился до сегодняшнего дня еще ни разу написать, пожалуйста, будьте смелыми. Я от вас далеко, на другом конце микрофона, на другом конце экрана. Поэтому очень жду вашего участия и ваших голосов. Итак, друзья, у нас две песни. Сергей Демидович «Мама», песня номер 1 на украинском языке. Ну, а песня номер 2 родителям посвящена. Татьяна и Виктор Сушко поют эту песню для родителей. Присоединяйтесь к их песне, если вы тоже хотите созвучно с ними спеть такие слова. Что ж, друзья, давайте еще коротко послушаем каждую из этих музыкальных композиций. И на данный момент у нас равное количество голосов, поэтому будьте, пожалуйста, активнее, иначе мы не сможем определиться, какую же песню послушаем следующую. Итак, времени у нас до конца эфира всего 10 минут, так что жду активно ваших голосов. Итак, песня номер 1, Сергей Демидович «Мама».

последние буквально 20 секунд, когда принимаю ваши звонки и голоса, Viber, WhatsApp, Telegram, плюс 372-51-99-90-90. Итак, кто еще? У нас на данный момент равное количество голосов, которые пришли нам на Viber, WhatsApp, Telegram, поэтому, пожалуйста, объявляю следующие 30 секунд, пока звучит барабанная дробь. Последняя возможность проголосовать. Иначе у нас не будет победителя. Итак, пожалуйста, определяйтесь скорее. Очень ждем ваш голос. Кто слышит мой голос, но до сих пор не осмелился, пожалуйста, пишите или дозвонитесь. Плюс 372-51-99-90-90. Итак, какая же песня будет победителем? Какой следующий голос? Какая следующая цифра? У нас будет такая песня и будет победителем. Пока победителя нет, пока у нас равное количество голосов. Друзья, очень ждем ваш голос. Кто еще не проголосовал, пожалуйста, будьте активнее.

472 51 99 90 90. Дорогой друг, я жду твой голос. Или песня номер один на украинском языке «Мама» Сергея Давидовича. Или песня номер два родителям. Татьяна и Виктор Сушко исполняют эту музыкальную композицию, но не только они, еще с ними есть еще одна семейная пара. Благодарят родителей за их вклад в жизни. У нас пока равное количество голосов. Я не могу определить, какая же песня сейчас победила, потому что у нас 4-4. Пожалуйста, будьте теми, кто поставит точку в нашем музыкальном голосовании, потому что время эфира стремительно истекает. У нас уже 9 часов и 53 минуты. Жду ваш голос.

Ну что ж, дорогие друзья, приходит мне время сказать вам до свидания. Пока последний человек думает, за какую песню проголосовать, я скажу, что я была очень рада с вами быть эти три часа. Четверга, сегодня 7 мая, напоминаю, это для счастливых, кто до сих пор еще не смотрел на календарь сегодня. Пусть Господь ведет вас в этом дне. Мы говорили о том, что мы не можем до конца понять, где грань между Божьей волей и выбором человека, но однозначно мы ответственны за свой выбор в жизни, поэтому будьте максимально ответственными. Ищите Божьей воли и делайте все от вас возможное. Молитесь, поститесь, читайте Слово Божье, выбирайте каждый день Господа, и вы будете победителями в вашей жизни. Это мое пожелание вам на сегодня. И ставит точку, последнюю точку, Аня из России. Песня номер 2, пишет она: «Доброе утро». Лариса вторит ей, тоже голосует за эту музыкальную композицию. Поэтому песня номер 2, песня «За родителей» Тани Сушко, побеждает во втором этапе музыкального голосования и становится песней, которая звучит заключающим аккордом.

событий, происходящих в христианском мире. Сначала коротко о главных темах выпуска. Из Гуанчжоу депортировали американских миссионеров, работавших в Китае много лет. Почти миллион детей в США могут разлучить с родителями из-за депортаций. Среди богословов разгорелись споры о книге Иисуса Навина. А Netflix объявил дату выхода и актерский состав нового фильма по хроникам Нарнии. Теперь подробнее об этих событиях. В этом месяце компания по подавлению религиозной деятельности в Гуанчжоу, крупном промышленном городе на юге Китая, усилилась. Были проведены рейды по церквям, депортирована супружеская пара американских миссионеров, работавшая в стране много лет, а также арестованы китайские христиане за распространение печатных христианских материалов. Об этом сообщает организация «Голос мучеников» и ее американская партнерская организация «China Aid». Также 12 апреля в ходе не связанной с этим рейдом операции был арестован китайский христианин Джен Хэ Линь, обвиненный в незаконной предпринимательской деятельности по подозрению в распространении литературы по христианской апологетике и креационизму. Представитель «Голоса мучеников» говорит, что американская пара, которую депортировали, почти 30 лет жила и служила Богу в Гуанчжоу, и местные верующие их знали как благочестивых и скромных людей. Правозащитники отмечают, что эти депортации свидетельствуют о том, что китайские власти все активнее стремятся избавиться от иностранных религиозных деятелей в стране, в том числе от тех, кто ведет себя сдержанно и имеет прочные связи с местным сообществом. В Китае обвинения в незаконной коммерческой деятельности часто используются для борьбы с идеями, которые, по мнению правительства, распространяются без разрешения, даже если у вовлеченных сторон нет стимула к получению прибыли. В последние годы под руководством Коммунистической партии Китай продолжает форсировать процесс китаизации религиозной сферы, стремясь полностью устранить влияние так называемых иностранных религиозных сил. Евангельские организации в США предупредили о серьезных последствиях возможной массовой депортации мигрантов. По их оценкам, если политика депортации продолжится, почти 1 миллион детей граждан США могут быть разлучены со своими родителями, сообщает Invictory со ссылкой на The Christian Post. Согласно исследованию, к концу президентского срока Трампа до 2029 года из страны могут быть выдворены около 4 миллионов человек. Это может привести к тому, что до 910 тысяч детей, граждан США, окажутся разлучены с одним или обоими родителями. Причем около 665 тысяч детей, по прогнозам, потеряют связь сразу с обеими родителями. Авторы доклада подчеркивают, что при расчетах они не делали различий между мигрантами по сроку проживания в США, профессии или стране происхождения. В выборку также вошли люди, которые раньше имели временную защиту, но лишились ее. Книга Иисуса Навина – один из ключевых текстов Библии, продолжающий историю после Торы. Она рассказывает о том, как народ Израиля после долгого пути через пустыню входит в землю обетованную. Однако сегодня эта книга вызывает острые дискуссии в центре повествования завоевания Ханаана и войны, которые представлены как исполнение Божьей воли. На фоне современных конфликтов на Ближнем Востоке богословы предупреждают, буквальное и фундаменталистское прочтение может стать оправданием насилия и усилить политическое напряжение, сообщает Благовест Инфо. Исследователи подчеркивают, главный смысл книги – не военная победа, а верность закону Божьему. Сам Иисус Навин показан прежде всего не как полководец, а как лидер, обязанный соблюдать Тору и вести народ в послушании Богу. Особое внимание авторы обращают на неожиданных героев книги. Хананиян Карав, спасший израильских разведчиков, становится примером веры, тогда как израильтянин Ахан погибает за нарушение Божьего повеления. Тем самым текст показывает, принадлежность к народу сама по себе не гарантирует праведности. Богословы отмечают, что земля обетованная в книге понимается прежде всего как дар Божий, а не как трофей войны. Стриминговая платформа Netflix раскрыла подробности о своем новом крупном проекте экранизации книги «Племянник чародея». Это будет первый фильм в новой серии по знаменитому циклу «Хроники Нарнии», сообщает Invictory со ссылкой на The Christian Post. Фильм основан на книге 1955 года, которая рассказывает предысторию Нарнии, о том, как был создан этот волшебный мир. Интересно, что это будет первая полноценная экранизация именно этого романа.
По данным синоптиков, в четверг ожидаются дожди. Вероятность осадков во второй половине дня уменьшится. В западной и северной Эстонии ожидается редкая облачность без осадков. Будет дуть северный и северо-восточный ветер скоростью от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 14 градусов тепла. В пятницу и субботу ожидается сухая погода. Это были последние новости из жизни христианского сообщества. Приглашаем вас смотреть новые прямые эфиры, репортажи, интервью, свидетельства и аудиокниги на нашем YouTube-канале «Медиа Эли» и на страницах в социальных сетях.

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать вас на волне семейного радио.
1: Мы познакомим вас с передачами, которые вы услышите сегодня, в четверг.
2: Сразу после выпуска программы передач в эфире передача «Три минуты для Библии». В 10:25 рубрика «Продолжение следует». В 11:00 передача от миссии Фриденштимме. В полдень приглашаем юных радиослушателей на передачу «Детские истории». В 12:20 мы услышим очередные главы из Ветхого и Нового Заветов. В 12:40 «Библия говорит». В 13:00 Игорь Постунович проведет передачу «Мир вам».
0: В 14:00 ознакомим вас с последними христианскими новостями.
2: В 14:15 – ларец христианской мудрости. В 14:30 – повтор утреннего интервью. В 15:00 – изучение Библии. В 15:45 – передача «Капля росы». В 16:00 – программа передач на сегодняшний вечер. В 16:10 – по страницам Библии.
3: В 17:00 – литературная передача «Продолжение следует».
1: «Женщина с книгой. Повесть о жизни и труде английской миссионерки в Китае Глэдис Эдвард». Читает Арина Висолаускас.
2: В 17:45 повтор передачи «Три минуты для Библии».
4: В 18:00 слушайте передачу с вашими поздравлениями от всего сердца.
0: В 19:00 вечера запись прямого эфира.
2: Ровно в 20:00 ждем юных радиослушателей на передачу «Детские истории». В 20:20 чтение Библии, Ветхого и Нового Заветов. В 20:40 передача «Библия говорит». В 21:00 вас ждет выпуск христианских новостей. В 21:15 повтор передачи «Продолжение следует». В 22:00 блок передач Трансмирового радио. А завершит нашу программу в 23:45 повтор передачи «Ларец христианской мудрости».

0: Ветхий и Новый Заветы. 66 книг, 1189 глав. Ее писали 40 человек, 1600 лет. Но автор один – Бог. В течение года вы узнаете о 365 важных стихах Библии на 7 разных тем. Слово, Бог, Христос, вера, жизнь, семья, церковь. Один день недели – одна тема. Программа «Три минуты Библии». Стих дня. Ежедневно.
1: Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Евангелие от Матфея, 18 глава, 17 стих. Здесь Иисус рассказывает, как поступать в случае, если мы встречаемся с несправедливостью, когда кто-то близкий нам поступает против нас, грешит, поступает нечестиво. Нам хотелось бы сразу отмести этого человека, сразу вычеркнуть его из своей жизни, сказать, как он мог, он грешил против меня. Но Бог милующий, его милость простирается не только в отношении нас, но в отношении и других людей. Как мы можем ошибаться, так и другие способны на это. Как мы порой делаем что-то умышленно, в пылу эмоций, а потом понимаем, что это не было умышленно. Это скорее эмоции, отключившие разум. Так же и бывает с другими людьми. Вот почему Иисус говорит не начинать с церкви, не начинать с того, чтобы всем разнести, как вы не согласны и недовольны действиями того или иного человека. Не начинать ни в коем случае с того, чтобы сказать «с этим человеком никогда, я принял решение, он согрешил против меня». Такой подход является небиблейским и неевангельским. Если мы видим человека, который поступает неправильно против нас, библейский путь – идти и один на один поговорить с ним, сказать ему, пусть даже строго, обличить его. И если он не покаялся, и тогда это не время, чтобы начинать трубить всем, какой он плохой. Возьми свидетелей, возьми здравых людей и с другими двумя приди и поговорите опять о его проблемах. И если и тогда он не слушает, тогда скажи это в церкви. Может быть, церковь повлияет. И опять же, скажи не чтобы церковь отвергла, но сделала все, чтобы изменить человека. И если отвергает человек всякое желание измениться, всякое обличение, всякого рода святость, но в таком случае это скорее его выбор, чем наша ожесточенность, обида или горечь. Вот почему наша часть – быть людьми здравомысленными и благочестивыми, не торопиться выносить ссоры из избы, а обличать сначала в глаза и лишь потом, после многих попыток, говорить «хорошо, наши дороги разошлись». Это был стих дня о церкви. Читайте Библию и оставайтесь с Богом.

0: Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть М.А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 29. Вунгвай, расскажите мне, пожалуйста, как вы сюда попали? Я напишу об этом вашему сыну, предложила она. Медленно, с долгими паузами, тяжело вздыхаясь, Вунгвай шепотом рассказала свою печальную историю. В Китае она нанялась к ирландскому капитану и его жене нянькой их двух маленьких детей. Когда капитану пришла пора вернуться в Ирландию, они договорились, что Вунгвай поедет с ними, чтобы во время поездки заботиться о детях, очень привязавшихся к ней. Ей пообещали, что после этого она возвратится в Китай. По прибытии в Ирландию капитан повез ее с двумя детьми в дом своей матери. Перед возвращением Вунгвай на родину капитан решил посетить родственников в Англии и оставил детей на ее попечение. Его старая мать, властолюбивая ирландка, питала отвращение ко всем иностранцам. Она считала Вунгвай китайской шпионкой. Вунгвай не говорила по-английски, а старуха не понимала по-китайски. Это вело, конечно, к взаимному непониманию и трудностям. Старая ирландка начала ругать и даже бить китайскую няню. Бедную женщину, которая так старалась хорошо ухаживать за детьми капитана, вместо благодарности ждали одни наказания. Однажды, защищаясь от побоев, она крикнула что-то на китайском языке. Хозяйка сразу позвонила в полицию и заявила, что больше не хочет терпеть в своем доме этого злобного китайского дьявола и что надо немедленно поместить Вунгвай в психбольницу. Бедная китаянка не понимала сказанного о ней и очень испугалась, когда полицейские вдруг схватили ее и втащили в машину. Она кричала и билась в приступе страха и отчаяния. Полицейские не понимали по-китайски, и вообще не было никого, кто мог бы понять ее. Ее увезли в психбольницу. Там несчастную женщину сначала посадили на длительное время в одиночку. Потом ее заставили подметать пол, что она и делала до сих пор каждый день. Иногда она кричала, чтобы ее отпустили к капитану, ведь он пообещал, что она сможет возвратиться в Гонконг, как только он приедет домой из Англии. Но никто в больнице не понимал ее криков на китайском языке. Когда стали приходить из Китая письма от ее сына, злая старуха переправляла их ей, а бедная Вунгвай читать не умела. Рассказав Глэдис свою историю, бедная женщина долго и горько плакала. Глэдис со страданием смотрела на нее. Что же можно сделать для этой женщины, которую полиция доставила сюда на принудительное лечение, как опасную сумасшедшую? Вдруг она вспомнила. О, как чудны пути Божьи! Как особенно мудро он правит всем! Не сказал ли ей начальник полиции, что она всегда, если нужно, может попросить его о помощи? «Вунгвай», — сказала Глэдис дрожащей женщине, «мы будем молиться Богу о помощи, чтобы полиция помогла нам освободить вас из этой тюрьмы».
1: «Освободить», — с тоской повторила женщина. «На свободу, а потом к сыну, в Гонконг».
0: «Мы будем молиться вместе, Вунгвай», — сказала Глэдис.
1: «Молиться?» — пробормотала она. «Что это такое, молиться?»
0: Глэдис помолилась Богу о помощи. Но что же будет с Вунгвай, если ее действительно выпустят на свободу? «Позаботься о ней!» Снова зазвучали в ее сердце слова из притчи о милосердном самарянине. Именно это и будет теперь ее задачей — помогать бедняге, заботиться о ней, дать ей приют, оказать христианское милосердие.
1: Это поручение Господа она очень ясно ощутила в сердце. А это значит, что Он сам проложит этой женщине путь к свободе. Может, она, Глэдис Эллиот, потому и должна была приехать в Ирландию именно сейчас, чтобы помочь в освобождении Волквай из тягостных оков сатаны. Да, она поверила, что это дело Божье.

Начальник полиции тщательно расследовал дело Вон Квай и обнаружил, что в контракте с ней, подписанном капитаном, оговорена его обязанность обеспечить ее возвращение в Китай, и выдал ей соответствующие бумаги. Кроме того, Глэдис Эльвит лично взяла на себя ответственность подписать поручительство, необходимое для выписки Вон Квай из психбольницы. Наконец, несчастную китаянку выпустили на свободу. Глэдис взяла запуганную, заброшенную женщину с собой в Англию. В своей квартире, снятой в пригороде Лондона, она вместе со своей подругой Розмари с такой любовью и заботой ухаживала за китайской женщиной, что та прямо на глазах преобразилась и вновь превратилась в нормальное человеческое существо. Глэдис не проповедовала ей, просто рассказывала на китайском языке библейские истории. Каждый день она вслух молилась об обращении Вон Квай. Женщина внимательно наблюдала за ней и, наконец, начала молиться сама. Китаянка признавалась в своих грехах и благодарила Бога за то, что Он освободил ее от оков сатаны. Но в душе ее была пустота. Она избавилась от сатаны, но по-настоящему не пришла к Богу. Проходили недели. Для Вон Квай это были недели душевной борьбы. Ее наполнила невыразимая тоска по миру с Богом. Глэдис старалась объяснить ей, в соответствии со Словом Божьим, что освобождение от власти дьявола является благословением. Но для того, чтобы иметь истинный мир в душе, нужно еще одно условие. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Однажды утром, после того, как ночью Глэдис Эльвирт особенно долго и горячо молилась о спасении Вон Квай, китаянка села рядом с ней. Она сидела очень тихо. Глэдис увидела в женщине явную перемену. Каким миром веяло от нее? Вон Квай, казалось, стала другой женщиной, новым творением. «Айвете», — тихо сказала она, — «в моей душе появился мир, так как Господь Иисус вселился в моем сердце». Положив руку на сердце, она благоговейно повторила: «Он вселился сюда, теперь я истинно свободна». Дальнейших объяснений она не давала, хотя Глэдис очень хотелось бы услышать о том, что изменилось у нее в душе. Но она понимала, надо подождать, когда женщина сама расскажет об этом. Однажды, возвращаясь из участка службы регистрации иностранцев, Вон Квай привела с собой одну китаянку, госпожу Чен. Женщины пошли на кухню, и Глэдис сквозь приоткрытую дверь вдруг услышала, что Вон Квай объясняет госпоже Чен, какая великая перемена произошла у нее в душе и в жизни. Она рассказывала о том, что сделал для нее Господь Иисус, ее Спаситель. О, это чудо, что он нашел ее, избавил от страданий и искупил ее грехи своей кровью. Глэдис слушала, затаив дыхание. Она поняла, что Вон Квай действительно обрела Спасителя. Ее душа была накрепко привязана к нему. Она не могла говорить ни о ком другом, даже о Глэдис, которой была очень благодарна, только об Иисусе. С тех пор Вон Квай уже не нуждалась в уходе, наоборот, ощущала потребность помогать другим нуждающимся. Она начала регулярно посещать китайское поселение в Лондоне, помогала чем только возможно и распространяла Слово Божие среди своих земляков в Англии. Китаянка рассказывала своим соотечественникам о силе Христа, пришедшего для того, чтобы разрушить дела дьявола, о чуде спасения, которые однажды один спасенный грешник выразил такими словами: «Вечное чудо, непонятное чудо! Тот, который желал втащить меня в ад, сейчас потерял меня навсегда».

Глава 26. Рождество в Лондоне. Вместе с некоторыми друзьями Глэдис Эйлверт активно занималась упаковкой подержанной одежды для китайских беженцев в Гонконге. Друзья-христиане и местные женские союзы повсюду собирали пригодные вещи, перевозили их в квартиру Глэдис и помогали упаковывать. На кораблях судоходной линии Англия-Китай тюки с одеждой переправляли в Гонконг. В Гонконг прибывали из коммунистического Китая огромные массы людей. Лагеря для беженцев были переполнены. Там ощущалась большая нужда в одежде. Анни Скей, миссионерка из Норвегии, с которой Глэдис познакомилась в Китае, убежав от Красной Армии, трудилась в Гонконге среди десятков тысяч китайских беженцев. Анни принимала высланную Глэдис одежду и раздавала ее беднякам. Перед Рождеством Глэдис чувствовала себя изнуренной из-за многомесячного перетаскивания коробок и тюков с одеждой для отправления в Китай. Кроме того, она совершила много поездок по Англии с лекциями о миссионерском труде в Китае. Пожертвования отчасти использовались для перевозки вещей, но большую часть она высылала Анне для организации миссионерской деятельности в Гонконге. Рождественские дни Глэдис собиралась провести с Розмари Бриско, одной из своих лучших подруг. «Давай отметим Рождество очень спокойно и тихо», — предложила ей Глэдис. «Да, необходимо отдохнуть. Мы с тобой уже на пределе», — согласилась Розмари. «Но мне очень хотелось бы пригласить нашу китайскую подругу, Вон Квай», — сказала Глэдис. «Иначе ей будет очень одиноко». «Хорошо», — согласилась Розмари. «Тогда я закажу одну курицу. В эти дни мы будем отдыхать, и Вон Квай будет нашей единственной гостьей». На следующее утро Розмари немножко взволнованно сказала. «У меня все время не выходит из головы бедная госпожа Чен. Она тоже очень одинока. Может, пригласить и ее провести Рождество с нами? Ты согласна, Глэдис? Курицу можно поделить и на четверых?» Вечером зашел Глэдис Петр, застенчивый молодой китаец. У него к ней был какой-то вопрос. «Как ты будешь праздновать Рождество, Петр?» — спросила Глэдис. «В одиночестве», — грустно ответил он. Глэдис вопрошающим взглядом посмотрела на Розмари, та подумала, немного нахмурясь, а потом кивнула в знак согласия. «Ну что ж, курицу можно поделить и на пятерых». «Ну, тогда заходи на весь день к нам, Петр», — предложила ему Глэдис. Приятно удивленный, Петр посмотрел на нее. Его глаза восторженно засияли. «Я могу зайти к вам?» — радостно переспросил он. «А я уже думал, что в Рождество для меня нигде не найдется места». Эти слова поразили Глэдис. Петр еще не успел выйти из квартиры, как Глэдис зашел в гости Алан. Он был родом из Франции, сейчас жил в Лондоне и чувствовал себя здесь очень одиноким. Недавно Алан стал членом маленькой китайской общины. Праздник Рождества Христова он тоже собирался провести в одиночестве. Ведь эти дни люди обычно проводят в семейном кругу, а у Алана не было родственников. Розмари и Глэдис взглянули друг на друга. Пригласили к празднику и Алана. На следующее утро принесли телеграмму от Джейн, китаянки, живущей в Ирландии, через которую Глэдис познакомилась с бедной Вон Квай. Джейн спрашивала, может ли она провести рождественские дни у Глэдис. Ей так там одиноко. «О, моя курица!» — вздохнула Розмари. «Смогу ли я накормить всех?» Когда перед Рождеством у Глэдис поселилась Вон Квай, Розмари озабоченно рассказала ей об этой одной курице, которую придется поделить уже на 7 частей. «Ах!» — растроганно вздохнула китаянка. «Какая чудесная милость Господня, что на Рождество столько представителей нашего народа будет у нас радоваться рождению Спасителя». Немного пристыженная, Розмари отметила про себя, что Вон Квай, в отличие от нее, думает более о значении Рождества, чем о вкусном ужине.

0: Наступило Рождество. Приехала Джейн. Пришла в гости госпожа Чен. Пришли Петр и Алан. Так что маленькая квартира Глэдис гудела от голосов. Вон Квай, которая долгие годы работала поварихой в знатной семье, предложила приготовить ужин. Днем позвонили в дверь.
1: «Неужели будут еще гости?» — спросила Розмари.
0: Вон Квай поспешила из кухни, чтобы открыть дверь. Вдруг по всему дому прозвучал ее голос. «О, ребята, ребята!» Вбежав в комнату, она взволнованно закричала. «Ай, вы те, приехали ребята из Гонконга!» Глэдис пошла к дверям. Там стояли трое молодых китайцев. Они вежливо поклонились ей, и один из них, очевидно старший, сказал. «У нас группа из 16 юношей и девушек. Мы студенты, приехали пароходом из Гонконга. Сойдя на берег, мы обнаружили, что все магазины и студенческие общежития закрыты. Мы нигде не можем найти приют».
2: «Почему вы пришли именно сюда?» — удивленно спросила Глэдис.
0: «Потому что мы нигде не могли найти другого приюта», — ответил руководитель группы.
2: «Но откуда вы знаете наш адрес?» — поинтересовалась Глэдис.
0: Она немного растерялась. Гости были неожиданны и, честно говоря, не слишком уж желанны. Юноша показал ей бумажку, на которой китайскими иероглифами были написаны ее имя, фамилия и адрес в Лондоне.
2: «Этот адрес нам дал китайский христианин, который провожал нас в Англию. Он сказал, что если возникнут трудности, мы можем идти сюда, потому что АВТ-христианка, она никого не отсылает, не оказав помощи».
0: Глэдис лихорадочно думала, как же быть.
2: «Нигде нет места для нас», — повторил юноша и вопрошающими глазами посмотрел на нее.
0: У Глэдис застрял комок в горле. Судьба этих молодых скитальцев тронула ее, ей захотелось помочь им всем. Но что скажет Розмари? Ведь они договорились о спокойном празднике. Но ее подруга пригласила мальчика в дом и спросила, где другие члены группы. Это немного ободрило Глэдис. «Они пока ждут с багажом, но мы не знаем, куда нам идти. Нигде нет места для нас». Глэдис посмотрела на Розмари. Они поняли друг друга. Вместе они обсуждали вопрос о ночлеге и еде для прибывших. Разместить их в своих комнатах было совершенно невозможно. Но Глэдис вспомнила о небольшом и недорогом пансионе неподалеку от ее квартиры. Она пошла туда и переговорила с хозяйкой. Та была готова принять на ночлег всю группу молодых людей, но еды для них у нее не было. Студенты со своими скромными пожитками и пустыми желудками пошли в пансион.
2: «А как им быть с едой?» — вернувшись домой, спросила Глэдис.
0: Розмари почти в отчаянии сказала: «Разве можно поделить одну курицу на 20 с лишним человек? Мы ведь совсем не рассчитывали, что с нами будет столько чужих людей». Глэдис помедлила с ответом. Ее сердце в этот момент было очень тронуто значением рождественской истории. В самом деле, их посетили чужие, иностранцы в незнакомой для них стране. Эти молодые христиане вынуждены были покинуть родину, преследуемые коммунистическим террором. Не особенное ли водительство Бога проявилось в том, что Глэдис, которая однажды сама приехала в Китай, будучи иностранкой, и знает, что такое одиночество в незнакомой стране, сейчас может принять этих несчастных людей из Китая в своей квартире? Случилось ли на этой земле когда-нибудь более трогательное событие, чем чудо пришествия вечного Сына Божьего, Господа Иисуса Христа, который готов был жить, страдать и умереть в этом столь враждебном ему мире, чтобы спасти грешников и приготовить им место в доме Отца? Рожденный в Вифлееме, он страдал на своей земле, подобно этим китайским христианам, и странствовал во враждебном, отвергающем его мире, среди народа, неверующего в него. Странствовал, чтобы своим рождением, страданием и смертью примирить врагов с Богом.
1: Глэдис высказала свои мысли подруге и гостям. Глаза Вон Квай засияли.
2: «Вот это настоящее празднование Рождества!» — сказала она.
1: «Какое значение имеет количество еды на столе, если люди собираются, чтобы говорить о жажде души? Тот, кто никогда не испытывал в сердце, наполненном грехом, скорбью и разлукой с милостью Божией, духовную жажду, никогда не будет жаждать благодати Христовой. Это испытывала на себе сама Вон Квай. И об этом она в день Рождества хотела рассказать молодым людям».
2: Все 16 китайских студентов были приглашены на ужин Глэдис. Пришли еще неожиданные гости, так что в рождественский вечер собралось в комнате у Глэдис 27 человек.
1: Вон Квай сварила в больших кастрюлях рис. Она сварила и курицу, разрезала ее на мелкие части и перемешала с рисом. Получился простой, но хороший ужин. Многие англичане отмечали праздник с пышными блюдами, дорогими подарками и рождественскими песнями, создающими впечатление духовной растроганности. Но мало кто, наверное, испытал в этот рождественский вечер такую радость, как китайские беженцы в комнате Глэдис в пригороде Лондона. Вон Квай рассказала о том, как Господь нашел ее, невежественную язычницу, и привел к покаянию. Глэдис Эльверт свидетельствовала о своей духовной перемене в Лондоне, когда ее 18-летнюю девушку, решившую проводить свою дальнейшую жизнь в театре и танцевальных залах, Бог остановил неожиданным для нее богослужением с проповедью на тему «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово». В молодости она пела рождественские песни и тогда думала, что уютная семейная атмосфера на Рождество и является верой. Но потом она поняла, что это не так. Нельзя обрести Спасителя без личного покаяния. Эту истину она возвещала в Янчине знатному мандарину и простым крестьянам в горных поселках, детям в доме миссии, беженцам в Южном Китае и в Тибете. Теперь она должна пробудить этой вестью английский народ, и с молодыми студентами, прибывшими из Гонконга, она, как о самом важном в жизни, говорила о необходимости личного обращения. Все слушали Глэдис очень внимательно. Затем вместе пели, молились и читали Слово Божие. Этот праздник Рождества все они потом вспоминали много лет.
2: Продолжение повести «Женщина с книгой» вы услышите в следующей передаче. Продолжение следует.

Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую передачу миссии Фриденштиме из Германии, цель которой – распространять Евангелие, благую весть о спасении в Иисусе Христе. Мы рады приветствовать вас именем Господа Иисуса Христа и поделиться важными словами из Святого Писания. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 18 стих. «Ибо видимое временно».

0: а невидимое вечно. В мире, где все быстро меняется и проходит, Бог обращает наш взгляд к вечному. То, что мы видим сегодня, временно, но есть нечто неизменное, вечное. Это Божья истина, Его любовь к человечеству и жизнь вечная. Дорогой слушатель, пусть ваше сердце не привязывается к земному, но ищет того, что имеет вечную ценность. Господь призывает нас жить верой, доверять Ему и смотреть дальше видимого. Пусть Бог укрепит вас, даст мир и надежду и направит ваш путь к вечному. Да благословит вас Господь!
1: О духовной жизни Первой Церкви поговорим сегодня. И это была их жертвенность, радость и простота в общении, свидетельство миру и рост Церкви.

Дорогие радиослушатели, я приветствую вас во имя Господа Иисуса Христа. Мир Божий да пребудет с вами. Тема сегодняшней проповеди – духовная жизнь Первой Церкви, и это уже третья часть. В первых двух частях мы говорили о том, из чего состояла духовная жизнь Первой Церкви. За основание мы взяли Деяния апостолов, 2 глава с 40 по 47 стихи. Конечно, духовная жизнь Первой Церкви не ограничивается только этим отрывком Священного Писания. Изучая Новый Завет, мы видим очень много элементов духовной жизни, которые присутствовали в жизни Первой Церкви. Но изучая этот отрывок Деяния святых апостолов, мы видели, что в практической жизни Первой Церкви присутствовало 4 основных элемента. Первый элемент – это учение апостолов, второй элемент – это общение, третий – это преломление хлеба, и четвертый – это молитва. В 42 стихе написаны такие слова: «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах». Мы с вами, изучая это место Священного Писания, можем увидеть, что отрывок разбит на две больших темы. Первая тема – это практика духовной жизни. Вот эти 4 элемента относятся к первому разделу этого, или первой части этого отрывка, к практике. То есть, что практического они делали. Вторая часть отрывка, она посвящена плодам духовной жизни. И вот об этом как раз-таки сегодня мне и хотелось поразмышлять. Плоды духовной жизни Церкви. Этот раздел также имеет 4 основных элемента. Правильная духовная жизнь, она обязательно будет иметь свои плоды, добрые плоды. Правильная духовная жизнь, с другой стороны, будет обязательно видна, ее невозможно спрятать. Дорогие радиослушатели, давайте мы вместе посмотрим, какие же были плоды вот этой духовной жизни Первой Церкви, когда они жили, будучи движимы Духом Святым. Мы прочитаем с вами Деяния апостолов, 2 глава, 44 стиха. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Изучая вот этот отрывок Священного Писания, мы можем видеть 4 основных плода духовной жизни Первой Церкви. Можно сказать даже так, правильной духовной жизни Первой Церкви. Первый плод – это жертвенное служение друг другу. Второй плод – это простые и радостные отношения друг с другом. Третий плод – это свидетельство миру. И четвертый плод – это рост Церкви. Давайте начнем с первого. Жертвенное служение друг другу. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Мы видим, что они жили так, что то, что они имели, были готовы предоставить другим, помочь нуждающимся братьям и сестрам. Они не отгораживались от нужд братьев и сестер. Нет, они не ограничивались какими-то хорошими советами. Они практически участвовали в нуждах друг друга. Они готовы были в любой момент пожертвовать свое на нужды братьев и сестер. И вот этот вопрос жертвенности – это духовный вопрос. Это не только вопрос денег или какого-то имущества. Вопрос жертвенности – это вопрос духовного состояния человека, глубины его отношений с Богом. То, что христиане имели, они не считали своим, но были готовы участвовать в нуждах братьев и сестер, разделяя с ними их трудности и скорби. Сегодня во многих государствах, особенно на Западе, привыкли к тому, что социальная помощь от государства, она решает финансовые вопросы всех людей, и в том числе верующих. И поэтому нам как бы уже как будто бы нет необходимости помогать друг другу. Конечно, это хорошо, когда есть вот эта поддержка государства, социальная помощь и прочее. Но у церкви постепенно атрофируется мышца жертвенного служения друг другу. Мы же не так внимательно и не так часто обращаем внимание на нужды друг друга.
и пример доброго самарянина для церкви, для каждого из нас, для каждого верующего, он хорош тем, что у этого человека было сострадание. Он, в отличие от священника и левита, он сжалился над этим бедным, несчастным человеком. Когда мы видим, что у кого-то большая нужда, и оцениваем свои возможности, то мы можем прийти к выводу, что у нас нет никакой возможности покрыть нужды этого брата или сестры. Это может быть печалит даже наше сердце. Но с другой стороны, смотря вот на этот текст, изучая его, мы видим, что верующие первой церкви жертвовали каждый сколько мог. Каждый из них не пытался решить проблему самостоятельно и целиком. В том и суть, что они соучаствовали в нуждах друг друга по мере сил. С другой стороны, мы осознаем, что в вопросе жертвенности есть не только сторона, которая жертвует, но есть и сторона, которая принимает это. Конечно, нам нужно не потерять вот этот духовный навык, он именно духовный навык жертвенности, сострадательности. Но с другой стороны, некоторым очень трудно принимать помощь, принимать пожертвования. Многие смущаются и стесняются, когда им помогают, может быть, не деньгами, а как-то иначе им оказывают помощь, и мы не знаем порой, как реагировать. Мы хотим отплатить обратно, и, может быть, даже даем какие-то обещания о том, что мы взаимно поможем или что-то еще. Но нужно просто принять, что нам хотят сделать добро без воздаяния. Изучая Священное Писание, мы можем увидеть, что по-настоящему духовно зрелые люди – это жертвенные люди. Это один из признаков духовной зрелости, не единственный и не главный, но очень важный, так как он касается полноты духовной зрелости. Иаков в своем послании говорит о том, что дела являются продолжением веры, и одно без другого не имеет никакого смысла. Иакова 2 глава 17 стиха. Он пишет такие слова. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един». «Хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делалим ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писание». «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Подобно и Раав блудница, не делалими оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Дела жертвенности, являющиеся продолжением веры – это признак настоящей духовной зрелости. Я еще раз хочу прочитать 22 стих. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» Вера плюс дела равно духовная зрелость. И это есть формула, по которой нам всем нужно жить. Я помню, когда был еще совсем юным молодым христианином, братья нас всегда учили так. Бог показал тебе нужду – сделай. Мы можем все задаться вопросом, что можно жертвовать. Если мы возьмем себе как домашнее задание найти примеры тех людей, которые что-то жертвовали, примеры в Священном Писании, то мы увидим Тавифу, о которой было много плача, потому что она много шила одежды и много помогала нуждающимся. С другой стороны, мы увидим Петра, когда он подошел к человеку, нищему, сидящему и ничего не имеющему, он сказал, серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю тебе, встань и ходи. Мы видим пример вдовы, которая помогла пророку,
И она отдала ему самое последнее, что было у нее и ее сына. Она отдала последний кусок хлеба, и Бог ее благословил. Мы видим жертвенную вдову, которая положила все пропитание свое в ящик пожертвования или в сокровищницу. И Иисус оценил ее жертву выше всего. Жертвовать можно внимание, силы, время, какие-то материальные средства. И если мы зададимся вопросом, еще что можно пожертвовать, Бог откроет нам очень много вариантов, как мы можем оказать кому-то милосердие. Писание учит нас, что жертвовать – это лучше. Деяния святых апостолов, 20 глава, 35 стих. «Во всем, что бы я ни делал, я показал вам пример того, что так, трудясь, мы должны помогать слабым, помня слова Господа Иисуса, блаженнее давать, чем принимать». То есть апостол говорит о том, что он в самом себе дал пример, как нужно помогать. Основанием его жизни были слова Иисуса: «блаженнее давать, чем принимать». Если мы читаем притчи 19 глава 22 стих, то написаны такие слова: «радость человеку, благотворительность его». Когда мы испытываем радость, жертвуя, это правильное состояние сердца, которое совершает это служение. Служение милосердия. Итак, это было первое, что они имели, первый плод, который был сразу очевиден в результате их духовной жизни, это жертвенное служение друг другу. Второй плод их духовной жизни состоял в следующем. Это простые и радостные отношения друг с другом. Мы читаем во второй главе Деяния апостолов, 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога». В этом тексте автор послания указывает на два важных момента. Первый момент – что они делали, то есть из чего состояли их отношения друг с другом. А второй момент – в каком состоянии они это делали. Итак, первое – что они делали? Единодушно пребывали в храме. То есть они вместе приходили для поклонения Богу, для совместной молитвы, для служения друг другу, для слушания Слова Божия, для прославления Бога. То есть они стремились быть с народом Божьим в Доме Божьем. То есть вот что они делали. Они вместе были в церкви. Они вместе ходили поклоняться Богу. Они не просто встречались и о чем-то разговаривали отвлеченным. Они единодушно собирались для определенной цели, для поклонения Богу, для прославления Бога, для слышания Слова Божьего. И этим местом, специальным, выделенным для этого, был Дом Божий. Если мы вспомним слова Давида, он говорил: «К святым, к ним все влечение мое». С другой стороны, Давид говорил такие слова, что он очень радовался, когда ему сказали: «Пойдем в Дом Божий». Вот это влечение есть результат настоящей духовной жизни, есть плод настоящей духовной жизни. Поэтому второе, что мы видим здесь, это простые и радостные отношения друг с другом, когда они вместе идут для того, чтобы поклониться Богу. Итак, это что они делали? В каком состоянии они это делали? И преломляя по домам хлеб, это означает, что они просто имели общение за столом. Когда мы просто разговариваем друг с другом, делимся тем, что происходит в нашей жизни. В каком состоянии они это делали? Здесь написано: принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога. Это описание их внутреннего состояния, ну и обстановки, в которой происходило их общение, вот это непринужденное общение, простое и свободное. И вот в таком состоянии не нужно готовить большой какой-то пир или банкет. Когда мы просто рады видеть друг друга, и когда мы разделяем друг с другом то, что у нас есть, в простоте. Итак, их общение – это не было пустым провождением времени или разговоров на какие-то несущественные темы. Два основных элемента. Первое – это то, что они имели общение
для того, чтобы поклоняться Богу, служить Богу в храме и слушать Слово Божие. И второе, они по домам встречались для личных простых общений. Я хотел бы особо обратить внимание на одно слово. Оно в Новом Завете употребляется 11 раз. А из этих 11 раз 10 раз в книге «Деяния апостолов». Это слово «единодушно». Единодушно, единогласно или «все вместе». Вот это значение этого слова. И это нам дает очень большую пищу для размышления. Духовный рост ведет к единству, к единодушию. То есть вот эта практика духовной жизни, четыре элемента, о которых мы говорили в прошлых проповедях, ведет к тому, что человек растет духовно, и он хочет быть единым с теми, кто является Церковью Божией. Духовный рост ведет к единству, к единодушию. Духовный рост всей церкви ведет к единству всей церкви. Духовный рост отдельного члена церкви ведет к единству с этой церковью и к единству в общении с другими братьями и сестрами. Таким образом, мы видеть можем самих себя и других, кто стремится вот в это духовное общение с церковью, у него есть духовный рост. Кто стремится к простому общению вместе с церковью, этот человек растет духовно. У него есть четыре элемента духовной практики, как было в первой церкви. И то, и другое должно быть вместе, а не по раздельности. Если же человек стремится в простое общение за столом, но не хочет иметь духовного общения, это не то. Дело в том, что здесь, в Священном Писании, два элемента соединены друг с другом, и одно без другого невозможно. Духовное общение в Доме Божьем и простое общение, они идут одно за другим и нераздельно. Единство, о котором говорит Священное Писание, оно пришло не откуда-то извне. Оно изнутри нас выросло. Жертвенность и единство, они приходят от Духа Святого, который побуждает нас к жертвенности, к единству. И если у нас есть вот этот духовный рост, то мы откликаемся на это побуждение. Если духовного роста нет, то мы будем противиться побуждению от Духа Святого. Если кто-то говорит, что «я не могу расти в этой церкви духовно», поэтому пойду в другую церковь или вообще уйду из церкви и буду дома расти духовно, проповеди слушать и так далее. Вот этот духовный турист, если можно так сказать, никогда не вырастет духовно. Потому что Бог предусмотрел духовный рост только внутри церкви. Вне церкви нет духовного роста. Бог так усмотрел христианскую жизнь. Я повторю эту мысль. Расти духовно можно только внутри церкви, и это в этом план Божий. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы действительно растем духовно, то нас, наоборот, все больше и больше тянет в церковь для совместного поклонения Богу с другими братьями и сестрами, тянет в общение с ними. Сейчас очень хороший момент проверить самих себя, свой духовный рост, свое духовное состояние. Очень важно проверить самих себя. Тянет ли меня в церковь, в общение с братьями и сестрами? Если да, то это очень хорошая динамика. Если же, дорогой радиослушатель, ты можешь сказать, что нет или не совсем, то это признаки опасности в нашей жизни. Итак, дорогие радиослушатели, это был второй признак или вторые последствия духовной жизни церкви. Первое, о чем мы говорили, это жертвенное служение друг другу. Второе – это простые и радостные отношения друг с другом. Сейчас мы поговорим о третьем последствии духовной зрелости или духовной жизни первой церкви. Это свидетельство миру. Вот этот третий плод духовной жизни первой церкви, он тоже записан в Священном Писании. 46 стих 2 главы книги «Деяния апостолов». «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога, и находясь в любви у всего народа». Вот это словосочетание «находясь в любви у всего народа», оно буквально значит следующее – благосклонность, любезность, благожелательность, благодать какая-то, благодарность или признательность, или даже благодарение.
То есть автор вкладывает смысл того, что люди, которые были вне церкви, видя, как живет церковь, она им нравилась. Эти люди испытывали добрые чувства к церкви, были к ней благосклонны, доброжелательны, а некоторые даже за что-то благодарны. Хотя, как мы помним, это будет у них так не всегда. Через какое-то время эти же люди будут гнать церковь за клевету, которую скажет Нерон, что это они, христиане, сожгли город. Тем не менее, церковь находилась в любви у народа. Эта церковь росла и приумножалась. Доброе свидетельство для людей, как мы видим из этого текста, не было самоцелью церкви. Это было естественным, это был естественный результат или естественный плод духовного роста церкви. Он выражался, конечно же, и в жертвенности, единстве, и в вере. Итак, я повторюсь, третий плод духовной жизни первой церкви – это свидетельство миру. Четвертый плод – это рост церкви. О нем мы читаем чуть дальше. 47 стих. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Этот текст совершенно ясно говорит нам, что прилагать спасаемых к церкви – это дело Божие. Есть то, что делали верующие первой церкви. То есть та ответственность, которую они исполняли. И мы об этом прочитали. Чем была наполнена их жизнь. Мы говорили с вами и в первой, и во второй части о четырех элементах духовной жизни первой церкви, что они пребывали в учении апостолов, далее в общении, преломлении хлеба, то есть вечеря, речь о вечере идет. Они пребывали постоянно в молитвах, они вели жертвенное служение друг другу, были все вместе в Доме Божьем. Они преломляли хлеб по домам, то есть имели простое общение. Кроме того, они исполняли, конечно же, великое поручение, которое Господь оставил, когда возносился. Они проповедовали Слово Божие. Это сторона церкви – жить правильно, быть верными Богу, созидать церковь, исполнять порученное служение. А сторона Бога – Он ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Мы все знаем, что спасение душ – это дело Божие. Он дает человеку покаяние, а мы призваны свидетельствовать, убеждать людей верить в Бога. Но само покаяние, которое ведет ко спасению, это Бог дает. Конечно, если Господь не прилагает спасаемость к церкви, нам, наверное, следует посмотреть на свою жизнь, на свое практическое хождение, на свое христианство, на веру, проверить себя на предмет духовного роста и близости к Богу. И это нужно делать, конечно же, регулярно. Дорогие радиослушатели, я хотел бы сегодня призвать всех, кто слышит эту проповедь. После проповеди встаньте на колени, помолитесь Богу за себя. В глубине своего сердца помолитесь очень искренне. Давайте мы проверим себя и свою жизнь на предмет того, что мы приносим в церковь. Есть ли в нашем сердце послушание голосу Божьему, влекущему нас в Дом Божий, или нет этого? Есть ли в нашем сердце побуждение к большей жертвенности, к простому общению с братьями и сестрами? Влечет ли нас в Дом Божий? В заключение я хотел прочесть один текст Священного Писания. Этот текст Священного Писания говорит о том, что у Бога есть план, как создать церковь и как ее организовать, что нужно делать церкви, чтобы церковь росла. То есть у Бога есть план в отношении церкви, а с другой стороны, Бог говорит о том, что Он защищает свою церковь. Матфея 16 глава, 2 часть 18 стиха. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Дорогие радиослушатели, да благословит вас Господь. Аминь.

0: Дорогой друг, вы слушаете передачу миссии Фриденштиме. Отзывы и вопросы присылайте по электронному адресу radiomission@friedenstimme.com. Передачу вы можете слушать в интернете радио Эли на средних волнах 1035 кГц и в районе города Нарвы на ультракоротких волнах 95,6 МГц. Время выхода нашей передачи – в воскресенье в 14 часов. Повторно можно прослушать во вторник в 3 часа утром, в четверг в 11 и в пятницу в 19 часов эстонского времени. Да благословит вас Господь в познании истины и воли Божией в личной жизни для спасения вашей души. Мы молимся о вас, благодарим за внимание. Закончим передачу молитвой.
1: Любящий Отец Небесный, слава Тебе, что Ты создал Церковь, и в лице ее имя Твое прославляется на этой земле. Благодарим Тебя за пример, который мы имеем в лице Первой Церкви. Благослови каждого слушателя и нас подражать Первой Церкви и прославлять имя Твое Святое. Будь милостив, Господь, ко всем слушателям, которые еще не последовали Твоим истинам. Направь их сердце к простой детской вере Тебе, чтобы они обратились к Тебе за спасением от всякого греха и зла и обрели в Тебе радость общения и наследие на небесах, вечную жизнь. Да прославится имя Твое Святое в жизни истинных Твоих последователей. Аминь.
0: Говорите другим об этой радиопередаче, о благой вести спасения в Иисусе Христе. Мы благодарны Господу и сотрудникам радио Эли за возможность этой передачи. До следующей встречи в эфире.

0: Внимание! Объявление!
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вам книгу Ирины Вералайнен «Жизнь с Богом». Настоящий сборник состоит из двух частей. В первой – стихи, прославляющие Господа. Во второй – проза и личные свидетельства о духовном пути. По вопросам приобретения книги обращайтесь на студию семейного радио «Эли» в Нарве или Ихве, либо звоните по телефону 51 99 90 90. Стоимость книги 15 евро.

0: в Эстонии час дня.
1: И я приходил эту мечеть, но чувствовал, что в жизни не меняется как-то внутри. Пусто как-то. Потому что я первый, кто несся туда по проходу вперед, чтобы принять этого Иисуса. Я говорю, вот он Бог, которого я искал. Вот 25 я уже был многодетным отцом. Мне сразу ставят четвертую стадию рака, начинают химиотерапию. Шансов, говорит, нет. Можете, говорит, звать его друзей, знакомых. Что ты думаешь, неужели это со мной, Боже? Иногда, чтобы Богу дать тебе лучшее, ему надо забрать у тебя хорошее. Я был счастлив. Я не знаю, как это объяснить, но во всем этом у меня ушел страх смерти. И я благодарен ему, что сегодня в своей жизни я могу сказать, что я узрел его своим сердцем.
0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я ведущая этой программы Наталья Чернякова. Сегодня мой гость Рамиз Азизов. Рамиз, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Приветствую всем, всех, кто сейчас нас слушает. Очередная программа. Я каждый раз гостю еще раз напоминаю «Выбор». И тогда человек просто цепляется за это. Выбор. Да? Был он неверующий, он его делал. И куда он вляпался? Стал он верующим, и он опять его делает. Mm-hmm. Казалось бы, один раз ты сделал выбор, да, приняв Христа. Но нет. Каждый день мы делаем выбор. Я так понимаю, в вашей жизни было много этого, в жизни вашей и в жизни очень близких людей. Какой выбор сделали вы, какой выбор?

0: сделала ваша семья, как все происходило в жизни. Вот. А наша цель – сложить это в историю. Вот. Расскажите о себе.
1: Я обычный, очень обычный человек, в жизни которого происходило много-много прям чудес. Родился я в обычной неверующей семье. Даже это не была не семья, как бы двое молодых людей так вот зачали нечаянно, можно сказать, этого вот ребенка, которого впоследствии назвали Рамизом. Рос я в этой семье, где была мама, дедушка и бабушка. А папа уехал, он, в принципе, они даже вместе не жили с мамой, официального брака и не было. И семья была вообще неверующая. У нас была такая небольшая двухкомнатная квартира. В этой семье, ну, то есть, даже Библии не было. О Боге вообще ничего не говорилось. В этой семье люди выпивали, были постоянно какие-то гулянки, там, праздники и все такое, скандалы, все вытекающее из этого. И вот это я помню себя свои 5-7 лет. В этой двухкомнатной квартире был балкон, небольшой балкон. Я не знаю откуда, но в свои 5-7 лет я уходил на этот балкон, становился на колени, и я знал, у меня не было папы на тот момент, да, в моей семье, но я знал, что если я смотрю в это небо, там на небе есть небесный отец, который меня слышит и который заинтересован в моей жизни и хочет вообще мне помочь по этой жизни.
0: А что надо было в 5-7 лет мальчику?
1: Ну, так как семья была неверующая, да, и не было вот этой атмосферы семьи,
0: да,
1: и вот эти всякие пьянство и все такое, тяжело ребенку находиться во всем
0: то
1: этом.
0: То есть никто тебя не спрашивал, тяжело тебе, легко, абсолютно. Просто рос рядом, да, нет, разрешали, конечно, рядом расти,
1: да,
0: и все.
1: Да, абсолютно. Угу. Вот. И я уходил туда, и там я находил отдушину, как бы, принятие, любовь. Я не знаю, откуда, то есть наши дети сегодня приходят в церковь, они видят, что можно закрыть глаза, поднять руки, молиться Богу. Но я даже не видел этого, но я не знаю, откуда. Я там на балконе становился на колени, поднимал глаза, закрывал глаза, и из глаз прям шли слезы. И я разговаривал с этим небесным отцом. И знаете, я помню, вспоминаю, как реально присутствие Божье приходило на этот балкон. И я помню, я там мог просто часами иногда проводить. Часами мог проводить на этом балконе. У меня был вот этот балкон, и он, знаете, он идет по моей жизни дальше. Он идет дальше.
0: Место убежища.
1: Да,
0: такое.
1: Да. И что было интересно, то есть в нашей жизни обычно мы много знаем о Боге, но мало, мало знаем Бога. Но в моей жизни наоборот произошло. Я уже знал Бога, но я ничего не знал об этом Боге, который приходит к этому ребенку на этот балкон. И мне было всегда интересно про него что-нибудь узнать. Это, я помню, был мультик «Суперкнига», выходил он раз в неделю, и я бросал все во дворе, там, футбол свой любимый, и бежал, несся к телевизору, потому что это было только раз в неделю, вот эти там 20 минут этого мультика, потому что в этом мультике были библейские истории, из которых я черпал, как, что был Иисус на этой земле, что Бог приходил на эту землю, что какие-то библейские истории, и из него я понимал, кто этот Бог, и узнавал его вот через этот мультик. Потом я уже подрос, уже стал подростком, и мне было интересно, я искал, искал, искал, и по отцу мои родственники, они мусульмане, и мой дядя, он мусульманин, и он говорит: «Рамис, пойдем в мечеть, ты, вижу, так заинтересована, у тебя в глазах прям есть, вот это ты ищешь, вот, небеса, пойдем в мечеть, тебя будешь настоящим мусульманином». Вот, привели меня в мечеть, помню, все, сделали какой-то обряд, все меня начали поздравлять, все. И я приходил в эту мечеть, но чувствовал, что в жизни не меняется, как-то внутри пусто как-то. И в один момент, возвращаясь в мечети, меня во дворе останавливает друг и говорит: «Рамис, привет, откуда идешь?» Я говорю: «Вот в мечети там последний намаз был». Он говорит: «А, здорово», говорит, «а мы тоже в воскресенье в церковь идем». Я говорю: «Церковь? Вы ходите в церковь?» «Да», говорит. «А я говорю, а что там происходит, что вы делаете?» Он: «Ну, говорит, как церковь, собрание, вот мы там молимся. Был же, приходил же Иисус, говорит, на эту землю, пришел, чтобы мы сегодня могли быть свободными, спасенными от этого рабства».
0: Это подросток все говорит.
1: Это вот мне это говорит 20-летний парень, а мне 15. Парень. Где-то 20-летний, а мне 15.
0: И это все еще Азербайджан?
1: Да, это все еще Баку.
0: Баку.
1: Вот. И я начинаю, он начинает просто обычное, простое Евангелие говорить. И я смотрю на него, и у меня внутри какой-то переворот. Просто вот вся внутрь, все вот кипит, переворачивается. Я понимаю, что я слышу истины, которые мне нужны. И он видит это, что меня это все накрывает. Он говорит: «Слушай, хочешь в воскресенье, говорит, следующее, с нами пойдешь в церковь?» Я говорю: «Да, хочу, очень хочу». И вот мы с ним договорились, я иду домой. Он заходит к себе домой и говорит, у него там сестры были, говорит: «Слушайте, представьте, как я сейчас Рамиза встретил, это, говорит, и пригласил его в воскресенье к нам на служение в церковь». Я помню, они рассказывают, говорят: «Рамиза?» Говорит: «Так он же мусульманин», говорит. Он говорит: «Ну вот меня Дух Святой повел, так ему рассказать». Он говорит: «Да он же такой приколист, веселый парень», говорит, «он придет, будет смеяться, мы там еще песни начнем петь, хлопать, там все вот это, он же это не воспримет серьезно». И вот представьте, а я пошел к себе домой, лег и не могу уснуть, потому что мое тело как будто вот пронизывает какой-то свет. Каждая клеточка твоего тела как будто дышит, потому что она услышала что-то невероятное. И я жду этого воскресенья, чтобы прийти услышать эту истину во всей полноте. Приходит этот день, я прихожу в церковь. И сразу, как я зашел, я почувствовал, что-то не то. И вот ты садишься как будто на кресло, и ты как будто на электрический стул садишься, тебя вот все твое приковано, тебя как будто приковывает, и все твое внимание вот туда, что сейчас там что-то произойдет, что ты там услышишь. И тут вот выходит там: «Здравствуйте, туда-сюда, давайте вот встанем, прославим Господа». Все встают, начинают песни, хлопают, там слова на экране. И мне так легко как-то, я свободно начинаю со всеми петь, хлопать. И эти, говорит, мы сидим, смотрим, говорит, усмотри, говорит, хлопает, поет. Потом начинается проповедь, еще. И в конце проповеди проповедник говорит: «И кто сейчас хочет, говорит, принять Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем, выходите сюда вперед к сцене». И говорит, мы, говорит, они между собой, говорит, мы там совещаемся, типа, вроде хлопал, пел, может, пригласим его туда. И говорит, когда поворачиваемся, смотрим, твое место уже пусто. Потому что я первый, кто несся туда по проходу вперед, чтобы принять этого Иисуса. И знаете, когда я вышел туда вперед, проповедник говорит: «А сейчас давайте, говорит, закроем глаза, говорит, и поднимем руки. И произнесем молитву». И в этот момент, когда я закрываю глаза и поднимаю руки, в этот момент приходит то самое присутствие Божье, которое было в мои 5-7 лет на этом балконе. У меня слезы градом, ручьем, я стою там и говорю: вот он, Бог, которого я искал вот эти
0: года. И кто знает, что от 15-летнего мальчика можно этого ожидать? Вот мы, я имею в виду, евангелизируя, приводя в церковь, кто может рассчитывать, что подросток может так? Мы сами не знаем, да, результата, когда мы... Только в сердце человека вот эта надобность, потребность есть.
1: Да.
0: Да. Встретился.
1: Встретился. И... пошел в жизнь, шагнул в эту жизнь, вот. Там 18 лет я переехал в Москву, вот, в 21 я женился, в 22 у меня родились двойняшки, в 25 я уже был многодетным отцом, жизнь кипит, пьет ручьем, все, счастье, радость.
0: Многодетный — это трое детей уже.
1: Да, трое детей, счастье, радость, но жизнь состоит не только из радостных моментов. А когда мне было 31, у меня вот маленькие дети, я работаю, зарабатываю, все. Я люблю играть в футбол, это мое хобби. Я там 3-4 раза в неделю могу прям бегать по 2 часа, ношусь, играю в футбол. И в один момент играю в футбол и чувствую, что тут трудно вот дышать. Вот прям как будто вот тут в груди прям комок, и вот не можешь во всю грудную клетку вот вздохнуть. Пошел в обычную поликлинику нашу, сделал там флюорографию и уже собираюсь уходить. Думаю, да что там покажешь, ничего не покажешь, все нормально. Просто ради этого. И уже собираюсь уходить. Мне говорят: «Молодой человек, задержитесь, подождите. Что-то у вас здесь происходит». Вот, говорит, вот тут все черное. Как черное? Говорит, давайте мы срочно вас вне очереди на рентген. Отправляют на рентген, там крутят меня туда-сюда со всех ракурсов. Говорит, ой, слушай, у тебя что-то творится, мы не знаем. Вот тут все не просвечивает, а темнота. Тебе срочно надо УЗИ делать. Отправили меня там в Бакулевку, в больницу. Там делают мне УЗИ. Они подумали, что у меня с сердцем проблемы. Делают УЗИ сердца. Говорят, нет, сердце у тебя здоровое, все нормально. Но, молодой человек, у тебя, говорит, здесь в грудной клетке опухоль 9 на 12 сантиметров. Как ты, говорит, еще говоришь, что ты что-то бегал, в футбол играл, говорит. И она уже настолько большая, что она... Все твои сосуды, там все вот у тебя придавило, сдавило.
0: А так жил без футбола обыкновенным образом, ничего не ощущал?
1: Кашель был несколько месяцев, там какая-то слабость, ну, как-то не обращаешь на это, думаешь, сейчас все пройдет. Вот, и отправляют меня оттуда, после этого УЗИ отправляют меня в онкологический центр Блохина на Каширке. Там мне делают пункцию, берут там пункцию, проводят там гистологию, анализы, все. И смотрят, делают компьютерную томографию всего тела. Приходят результаты. И в один момент твоя вот эта жизнь как будто вот просто переворачивается на 180 градусов.
0: Ну, не твоя жизнь уже. Уже другая жизнь. Другого человека, да?
1: Ну, нет, моя.
0: Все-таки воспринял как, что это...
1: Да, моя жизнь. Я-то живу. Угу. Моя жизнь. И вот она переворачивается на 180 градусов. Во-первых, обнаружил, что это опухоль, это онкология, злокачественная. Во-вторых, она уже там пустила метастазы по всему телу, в почки, легкие, под ключичка. Мне сразу ставят четвертую стадию рака, начинают лечение, начинают химиотерапию, начинают таблетки, гормоны. И ты вот так вот сидишь иногда и даже не веришь, что с тобой это вообще происходит. И даже... Хоть ты давно верующий, но какой-то ступор и как будто вот отсутствие Божьего присутствия. Знаете, как будто вот ты молишься, а небо, оно как будто свинцовое.
0: Ну хорошо, что проще не сказать? Боже, Боже, зачем ты меня оставил?
1: Да.
0: Потому что плоть, она такая, но она очень реагирует на боль. Да, душа реагирует на страх.
1: И вот в этот момент ты такой... Какой ты есть. Из тебя начинает выходить то,
0: да,
1: что было в тебе настоящее.
0: Да.
1: И Бог иногда даже убирает это от нас, свое присутствие, наше свойство чувствовать его присутствие, убирает от нас, чтобы оставить тебя один на один с собой, и чтобы ты сам себя увидел и понял, что там даже написано, говорит, я сокрыл лицо свое на время, говорит. И во всем этом, чтобы, говорит, посмотреть, чтобы ты увидел, что в твоем сердце, что в твоем сердце наполнил. И вот во всем этом я смотрю, Господи, что происходит вообще? И такой ступор, непонимание, ничего вообще. И вот тебя начинают лечить, вот эта химиотерапия, первый курс, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И я смотрю, у меня мое тело начало просто меняться. Некогда вот этот спортсмен, я уже мог ходить там по 200-300 метров, ноги каменели. Тебе надо было где-то сесть, отдышаться, отдышка дикая. Потом у меня выпали все волосы, я стал бледный, как смерть вообще. Я скукожился, съерёжился. У меня не было уже ни одной здоровой вены на руках, потому что от химиотерапии они просто сгорали. А химия не помогала. И при этом я залезаешь в интернет, у тебя есть доступ в интернет сегодня, и смотришь про свою болезнь, читаешь, и смотрю, читаю, если на фоне химиотерапии болезнь прогрессирует, то 95% ты уже не жилец, и ты думаешь, неужели это со мной, Боже?
0: И оперировать нечего в этом случае, только химиотерапия.
1: Да, но на тот момент, да.
0: То есть, этом... ну так скажем, радикально удалить рак не получается.
1: Нет.
0: Нет.
1: Нет.
0: Это рак лимфосистемы.
1: Да. Лимфатической системы. Угу. И все распространяется, все растет, расширяется. И, помню, там пришел пастор к нам, говорит, Рамис, а у тебя есть внутри, говорит, какое-то слово от Бога во всем этом? Я говорю, нет, пастор, тишина вообще, просто тишина от слова совсем. И уже пришло к тому, что я начал утром просыпаться от того, что у меня... Сгустки крови начали выходить со рта. То есть ты утром просыпаешься, тебе хочется поперхнуться, и ты поперхаешься, и видишь, у тебя на руке такие сгустки крови.
0: То есть это рак лимфоузла загрудинного и как-то связано с легкими с бронхами.
1: У меня просто эта опухоль, которая была большая, вот в грудной клетке, она начала проникать
0: в дыхательную систему, да.
1: В легкие, да. Вот. И когда уже вот это заведующий этого отделения, он уже там 25 лет как заведующий, то есть он уже по признакам понимает, к чему все дело идет. И когда он уже увидел это, он пригласил моих родных там, друга моего, пригласил, посадил, говорит, ну, расскажите немножко про себя, кто, что вы. Ну, говорит, мы там семья, трое детей, вот он у нас единственный кормилец, кто работает, зарабатывает, вот квартиру там снимаем, арендуем. И он говорит, вот так сидит, вот так, говорит, взялся за голову, говорит, боже, как мне вас жалко, говорит, вы молодые, вам еще жить и жить, говорит. Он говорит, мы его уже не спасем, говорит. Вот это, говорит, основная опухоль, которая у него в грудной клетке, она, говорит, уже настолько проросла в сосуды, что даже если химиотерапия подействует, и эта опухоль начнет сокращаться, она, говорит, прорвет сосуды, и он от своей же крови и захлебнется. Шансов, говорит, нет. Можете, говорит, звать его друзей, знакомых, чтобы с ним прощались. И вот я помню тогда, друг этот вышел там из кабинета, весь в слезах, пришел, меня обнял, а я даже не знал, от меня скрывали там информацию, чтобы я не расстраивался. Пришел, обнял, ревет, я говорю, Серег, да что ты плачешь, да все нормально, что ты плачешь, да все нормально будет. И вот, помню, друзья начали приезжать из других городов, и тоже все обнимали, плакали, прослезывались. И потом мы, в принципе, приезжали с тобой прощаться, вот. И во всем этом впервые вот так вот лежишь, думаешь, боже, неужели это все со мной происходит? И во всем этом впервые за много-много месяцев я лежу у себя в палате, читаю Библию, и открывается мне стих. Стих из Иакова, 5 глава, 14-16 стих. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров из церкви и помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И если соделал там что-то, пусть исповедует, простятся ему грехи, и молитва веры исцелит болящего». И я понимаю, что в этот момент мне надо, вот мне Дух Святой как подсказывает, что вот сейчас тебе это надо сделать. То есть мне до этого за меня и молились, и елеем мазали, но есть вещи... Когда Господь говорит, вот сейчас слово «рема», возьми это и сделай сейчас, в этот момент, в эту минуту. И тебе надо просто послушаться, просто проявить послушание. Я думаю, какого пресвитера мне там позвать? И там в церкви в этот момент там мои друзья, знакомые собрались, там их человек 10-15, они молятся там. И один из пресвитеров, служителей церкви, берет Библию, говорит, братья и сестры, мне вот стих открывается. И открывает ту же главу. Иакова, 5 глава, 14 стих, читает, говорит, чувствую, вот мне надо вот Крамизу в больницу пойти, помолиться за него. Вот. И пишет, и я пока лежу у себя там на этой в палате, думаю, какого бы пресвитера позвать? Думаю, вот этого бы пресвитера хорошо бы я позвал. И в этот момент мне на телефоне приходит вот сообщение, уведомление там в Фейсбуке. Рамис, привет, там, как дела? Я говорю, о, брат, привет, дорогой. Он говорит, слушай, есть желание прийти к тебе в больницу, можно? Я говорю, да, с удовольствием, давай. И возьми, пожалуйста, елей, говорю, а то мне тут стих открылся, что за меня надо елеем помазать. Он говорит, слушай, так я к тебе по этому стиху и иду, мне тоже сегодня Господь его открыл. И вот он приходит ко мне в больницу, мы прям там, на проходе, знаешь, там... Врачи ходят, пациенты, все, и тебе все равно, потому что ты понимаешь, что в этот момент решается как будто твоя жизнь. И становишься на колени, там, исповедовался ему в своих грехах, он мажет меня елеем, слезы, радость какая-то. Он уходит, мы обнялись, он уходит, и впервые за много месяцев чувствуешь, как будто вот эти вот свинцовые небеса, они расплавились. И приходит такая свобода, легкость, радость.
0: Результата еще нет, а в душе
1: результата
0: уже есть.
1: Нет, а у тебя внутри праздник. Угу. Это необъяснимо. Я теперь понимаю, что такое мир превыше всякого ума, как написано. Угу. Это мир, который физически тебя в заведующий 3 дня назад там в кабинете хоронит.
0: То есть он тебе в ум все вложил уже, ясно, да?
1: Ну, я это не знал, информация, да. Это он моим этим. Но физически, то есть тебя хоронят, но у меня радость, счастье. И я ждал, когда там в этой больнице В 9 часов там тушили свет, все, все по палатам спать. Я ждал этот момент, я брал телефон, включал наушники, песню прославления. Я ходил, я мог плакать от радости, я прославлял, я поклонялся, я пел, я был счастлив. Я не знаю, как это объяснить, но во всем этом у меня ушел страх смерти. Просто страх смерти уходит из твоей жизни, и ты уже на мир даже смотришь по-другому. И вот во всем этом празднике, и тут...
0: Праздники когда... духа, надо да, же, какое праздники. Слово вы употребили. Во всем этом празднике онкология Блохина на Каширке,
1: да.
0: Весь захвачен метастазами, четвертая да. стадия, и вы говорите так вот, сколько у Бога юмора. И вот в этом празднике что происходит?
1: Происходит невероятное. Я в своей жизни никогда не видел никаких знамений. Угу. Там люди, ангелов видят, да, какие-то да. знамения,
0: чудеса.
1: Видения, да. И я помню, это была суббота, утро. Я лежу у себя в палате. Мой сосед на выходные отпускали домой, и он в пятницу вечером ушел домой. Я лежу один. В 8 утра я просыпаюсь от того, что по моему телу начинает какое-то электричество. Прям сильный поток электричества. Тело дрожит, трясется, я открываю глаза, просыпаюсь. И тут я вижу, как в окно палаты такой, я раньше говорил, зеленый, сейчас понимаю, он изумрудно-зеленый какой-то шар, который становится над тобой, и из него начинает жидкость изливаться в твое тело. И я физически слышу шум этой жидкости, которая наполняет мое тело, прям буль-буль. И потом она также из меня выходит в этот шар, исчезает, улетает. Я лежу, дрожусь. Что такое? Что происходит? И, да, и мне приходит такое слово на сердце. До этого тебе делали кучу химиотерапии, а это Божья химиотерапия mm-hmm. с небес для тебя. Впервые за много месяцев я стою с этой кровати как спортсмен. Просто как у меня под такой поток, прилив сил. Я стою, я бегу сам домой. Прибегаю домой.
0: Домой?
1: Да, через футбольную площадку. Там у меня друг играл, Денис. Mm-hmm. Прибегаю, говорю, Денис, у меня сейчас в палате такое было, там шары летают. Я говорю, сейчас мы пока пришел домой жене, говорю, сейчас никому давай, только близким самым скажем, иначе подумают, что Рамиз да. уже перехимичили, ему да. уже шары чудятся. И он там не знает, что. Я говорю, придет время, я обязательно буду свидетельствовать об этом. Сегодня как раз вот один из тех дней, когда да. я еще раз об этом чуде своей жизни свидетельствую. После этих выходных я возвращаюсь в больницу. В начале недели нам делали опять компьютерную томографию. Мне делают компьютерную томографию, и моя лечащий врач Рамис Азизов сюда. Мария Юрьевна, что случилось? Смотри, все твои опухоли одновременно все начали сокращаться и уходить. Мария Юрьевна, это же чудо. Она говорит, это только чудом. И врачи ждали, когда подействует химия, но еще надо было помнить, что врач, главврач говорил, что когда если она подействует, она прорвет сосуды, угу. и он от своей этой ничего не прорвало. А врачи ждали, когда подействует химия, чтобы отправить меня на пересадку костного мозга. Это отдельная такая история. Там пересадка костного мозга, на нее очередь дикая, там мест нету. Стоит там от 1 000 000 до 1 200 000 рублей. Люди даже квартиры продают, чтобы ее сделать. Каким чудом, если Бог тебя начал вести, он реально начинает открывать двери дальше. Я попадаю там, прихожу там в ту больницу, где делают пересадку, меня просто вот вне очереди берут, сразу выдают квоту, оплачивают полностью это лечение город Москвы мне. Там 80 квот выделил город Москвы той больницы в тот год. И вот я вот один из последних, кто запрыгнул в вагон уходящего поезда. И вот это после пересадки я прихожу на финальную компьютерную томографию, ПЭТ называется, и вот мне делают этот ПЭТ, и выходят с вердиктом, заводят тебя в кабинет один на один, потому что информация конфиденциальная, и вот так меня сажают, врач говорит, Рамис, ну, посмотрели вашу историю, у вас было вообще ужасно все хуже и хуже, там все развивалось, и это... Но сейчас, говорит, хотим вам поздравить, вы, говорит, вы здоровый человек, у вас нет ни одной раковой клетки в вашей теле.
0: То есть мы все время говорим о том, что опухоль не одна была, что стадия была да. четвертая, что это системы да. рак, и да. он был множественный. Это и легкие задействованы, и все остальные да. жизненно важные органы.
1: Да.
0: Ни одной опухоли.
1: Ни одной опухоли. И я беру вот это заключение, как вердикт твоей mm-hmm. жизни, можно сказать, в тот момент. Беру, и все, что я мог, это вот так взять, сесть в машину и плакать. Пока я полтора часа ехал домой, от этой больницы к себе домой, я просто ревел и плакал, потому что я понимал, Господи, я включил еще песню «Ранами его вы исцелились». Включил песню, реву, говорю, спасибо тебе за твою милость, которую ты оказал в мою жизнь. Сегодня иногда я проезжаю мимо окон той палаты, где я лежал, где мне делали пересадку костного мозга, и всегда я смотрю на... Я запомнил это окошко, и я проезжаю, когда на него, я каждый раз, я часто там проезжаю, я говорю, Иисус, спасибо тебе. И спасибо тебе не за то, что ты просто исцелил и сохранил мою жизнь на этой земле. Нет, за то, что ты посчитал, что я еще нужен тебе на этой земле, чтобы служить тебе, служить людям и служить тем, что ты сделал в моей жизни.
0: Вы мне сказали до передачи, что вы бываете в церквях и что вы свидетельствуете.
1: Да, меня часто приглашают в разные церкви, чтобы я просто свидетельствовал
0: о своей жизни. Просто рассказать.
1: Просто рассказать о своей жизни, и в этом люди видят, насколько Бог живой и реальный.
0: И для этого мы здесь тоже. Я просто хотела задать вопрос, что вы сами считаете, в 30 лет потерпеть такое кораблекрушение, да, это же все равно не день прошел, это несколько лет прошло, да?
1: Полтора года.
0: Полтора года химиотерапии полностью, да, и каждый день ты не знаешь, усыпая, проснешься ли ты утром, не разорвется ли все эти альвеолы, все эти сосуды, не зальет ли кровью, вот. Вы как бы считаете свою себя пострадавшим в жизни? Больше горя, чем радости?
1: У меня вот как кардиограмма есть.
0: Да.
1: Взлет вниз, вверх, вниз, вверх. И вот эта кардиограмма, она в моей жизни присутствует.
0: Да.
1: У меня приходит испытание, сильнейшее чудо какое-то.
0: Да.
1: Испытание, чудо.
0: Да.
1: Сейчас я вам расскажу о чудесах.
0: Да.
1: Чудеса были в том, что, например, нашей семье многодетной нужна была машина. Машины не было, прав даже не было. И узнаем, что в торговом центре Мега теплый стан, акция. Приезжай в Мегу, там покупай на 4000 рублей что-то, заполни анкету, участвуй. Я думаю, да что это все между... Кто у нас это все? Все там понятно, все между собой разыгрывается. Уже есть заранее определенные люди, которые там все выиграют и все такое. Где там это все? Ну вот прям было, что надо участвовать. Жена говорит, езжай. Поехал, приезжаю, заполняю, там покупаю. Мне как раз одежду надо было. Покупаю одежду, заполняю анкету, отдаю. Я говорю, когда розыгрыш-то? И мне там девушка на ресепшн говорит, ну вот, где-то через месяц, такой-то день, такое-то число. Я уже собираюсь уходить, и взгляд мой раз падает на автомобиль, который стоит в центре этого торгового центра, и он блестит, сверкает, новенький.
0: С бантиками все.
1: 15 тысяч долларов стоит вообще. Подходишь к нему, а можно было открыть там дверь,
0: посидеть.
1: Сесть. Открываешь, садишься, внутри запах, свежий салон вообще. И, а ты вообще, у тебя... Я думал, вообще первая машинка какая-нибудь советская там будет еле-еле ехать, чтобы я на ней учился. А тут новая машина. И знаете, в этот момент пришла уверенность, да, Бог, ты настолько у меня любящий отец, что ты мне можешь ее благословить. Да, можешь благословить. Я прямо там кладу руки там, на торпед, на сиденье, говорю, здорово, через месяц я за тобой приеду. Бог может меня благословить, эту машину. Ушел. И вот весь месяц я всем говорю, я поеду в Мегу забирать свой автомобиль, меня Господь хочет благословить им. Все люди, ну, многие смеялись даже. Ну, так, когда выиграешь, позвони, мы тебя поздравим. Многие смеялись. И проходит месяц, и я вот прихожу в этот, и смотрю, там народу много, розыгрыш, все. И я туда тоже пытаюсь проникнуть, и меня раз охрана остановила, молодочек, вы куда? Я говорю, я тоже участвую вот в этом розыгрыше, у меня вот анкета. Он говорит, ой, говорит, извините, вам, наверное, на ресепшн не так объяснили. Анкеты заполняли тысячи и тысячи людей, говорит, но выбрали только 10 финалистов. Кто там самый красиво ответил на вопрос, вот, и они уже на сцене, и среди них сейчас будут разыгрывать. А вы, говорит, один из многотысячной толпы, у кого это анкет. Я такой, опа, как, говорю, сейчас они без меня будут мой автомобиль разыгрывать, да я уже с ним это, сроднился, можно сказать. Ну, что делать? Ну, думаю, да ладно, посижу, посмотрю, как люди другие выигрывают автомобиль, за них порадуюсь. Сижу и смотрю, розыгрыш все не начинается, не начинается. 10, 20, 30, 40 минут. И тут ведущий выходит, говорит, здравствуйте, извините, у нас вот такой ЧП, форс-мажор. Одна из финалисток 10 не пришла. Мы ей звоним, телефон не берет, недоступно, все. И нам нужен, говорит, еще один финалист, говорит. Есть ли у кого в зале анкеты? И тут у меня мурашки прям по телу. Говорю, вот он мой шанс. И я подрываюсь туда, прибегаю. И вот с этой анкеты, в общем, я потом разыгрывается ради разные конкурсы. Я попадаю в эту счастливую десятку финалистов. Там разыгрываются всякие конкурсы. Там нам дали подушки из Икеи, надо было построить. Потом нам дали, кто выше всех построит. Двое последние выбывают из конкурса. Потом нам дали там листочек А4, надо самолетики было запускать. Все такие наивные детские конкурсы. Но в конце финал, и я прохожу все конкурсы, Господь вот так помогает, проводит. И в конце финал, и в финале стоит девушка, и я. И ведущий говорит, ну, финал, говорит, у нас по принципу игры, кто хочет стать миллионером, говорит. Я задаю вопрос и несколько вариантов ответа. И все вопросы будут на одну тематику. А тематика, говорит, у нас, это история компании IKEA, потому что она, говорит, спонсор этого автомобиля, вот. И девушка раз поворачивается к мужу, говорит, ты что-нибудь про IKEA слышал? Он говорит, нет. А я стою, у меня прям мурашки по телу, потому что за 2 месяца до этого у меня жена была в IKEA, и она, говорит, уже все купила, и пришла на кассу, и там на кассе продавалась книга «Сага об IKEA» называется. Угу. Это книга, в которой написана вся история компании IKEA. И она мне ее купила, говорит, ты любишь про всяких успешных людей читать, надо почитать. Я только закончил читать эту книгу, историю компании IKEA. Я на тот момент, наверное, даже знал историю лучше, чем основатель этой компании. Я досрочно громлю там эту девушку в финале. И вот люди там начинают ко мне подходить, я в шоке. Там еще в Меге теплый стан, такой стеклянная крыша и небо видно. И я смотрю на то небо, и я вспоминаю свои 5-7 лет, как со своего балкона я также смотрел на это небо. И все, что я могу сказать ему, это спасибо. Даже потому что физически никому больше ты спасибо даже сказать не можешь, потому что ты понимаешь, как ты тут оказался, как он тебя провел и как он тебе это все дает. Я смотрю, говорю, спасибо. И подходит еще администратор Меги, говорит, Рамис, знаете, по законодательству Российской Федерации вы должны 35% налог заплатить за подарок. А машина стоила 15 тысяч долларов. Я стою, думаю, о, 5 тысяч долларов сейчас платить? Она говорит, ну, не переживайте, дайте ваш банковский счет, мы вам туда пришлем еще 5 тысяч долларов. И говорит, потом налоговая пришлет вам уведомление. А это было давнее, там уже 14 лет назад. Мне не удобли, мне ничего не пришло, 5 тысяч долларов пришло, в общем, у меня и машина. И машина, и 5 тысяч долларов.
0: И вот человека взмывает, как на гребне. Да. И кажется, что всегда так будет.
1: Да.
0: Такая есть неоднозначная наша пословица христианская, не всегда так будет. И вот если ты в радости, вот тебя как будто холодной водой поливает, не всегда так будет, огорошивает. Если ты в печали, тебя радует эта пословица, не всегда так будет. И вот эти вот качели в вашей жизни, они продолжаются. После этого взлета страшная болезнь. И семья разрастается, сколько человек, и вам негде жить, вы снимаете жилье.
1: Да, мы снимаем жилье.
0: И, в общем-то, находитесь вы не в самом лучшем положении. Достаточно больной кормилец, очень молодой парень, который болеет.
1: Еще одно из чудес было, что я, когда приехал в Москву, мне было 18 лет, я ходил по этому городу и всегда смотрел на здание. И говорю, Боже, в этом городе миллион окошек.
0: Да.
1: Я верю, что ты мне можешь дать мои окошки. Просто можешь, как вот любящий папа. У меня вот такая всегда была детская такая наивная вера. Я не знаю, вот эта детская наивная вера рождала вот такие чудеса. Я говорю, ты мне можешь дать мои окошки. И знаете, что происходит? Приходит 2013 год.
0: То есть уже отболел.
1: Да, уже отболел, да. И я выздоровел. И приходит 2013 год, я выхожу рядом с нашим домом, где мы снимали квартиру, стройка была. Я выхожу на эту стройку, смотрю, я смотрю, как рабочие вставляют окна в этой новостройке. И такое приходит в сердце, в этом году у тебя будет твоя кожа. Оу!
0: Денег нет, никаких перспектив, ипотеки
1: нет. Я прихожу, говорю, давайте поблагодарим Бога, что в этом году придет недвижимость. И представляете, на следующий день звонит хозяин квартиры, который мы арендуем, говорит, съезжайте отсюда. Иногда, чтобы Богу дать тебе лучшее, ему надо забрать у тебя хорошее. И ты на тот момент ты не понимаешь, Боже, зачем? Ну так удобно, тут все рядом, цена хорошая, квартиры, расположение там, квадратура. И тут приходится снимать, узнаю, что там сдается рядом другая квартира. И понимаю, что надо поехать посмотреть ее. И когда заходишь в эту квартиру посмотреть ее для съема, такой приходит мир в сердце, что хоть она физически тебе не подходит по метражу, тебе надо ее снять. И вот этот мир, ты соглашаешься с этим миром, говорим, все, мы готовы снять, снимаешь, и через 3 дня понимаешь, для чего Господь тебя сюда
0: привел. Что было через 3 дня?
1: Через 3 дня я выхожу из подъезда, новый двор, смотрю, думаю, как, что, и тут смотрю, кто-то на меня уставился, смотрит, и так мне неудобно, некомфортно, я чуть в сторону даже, и мне вот, молодой человек, а вы в этом доме живете? Я говорю, ну да, уже в этом, смотрю, пожилая женщина, бабушка. Она говорит, а можете мне помочь? Я говорю, а чем помочь? Она говорит, я старая, одинокая женщина, мне вот 82 года, говорит, у меня вот тут через подъезд, говорит, квартира, говорит, это вот метро Преображенская площадь, у меня, говорит, вот тут квартира, говорит, можно я вам ее подарю? Я смеюсь, тут еще жена спустила. Смеюсь, смотрим по сторонам, я думаю, какой-то розыгрыш, что ли, передача какая-то, я не знаю. Да. Что, говорит, вы что, всем подряд вот так на улице квартиру дарите? Она говорит, нет, не всем подряд. Я, говорит, старенькая, одинокая женщина, но, говорит, я всегда верила в Бога. Еще в советские времена, когда там был атеизм и все, я всегда Боженьке молилась. И сейчас, говорит, я помолилась, говорю, Боженька, у меня зрение падает, пора мне мою квартиру кому-то отдать. Говорит, покажи мне, что. Оделась, говорит, вышла, и вот тебя встретила. И она реально пошла, все переоформила квартиру.
0: Сразу.
1: Да, сразу все переоформила, привела меня в Сбербанк. Говорит, все мои счета вот на этого родного, вот роднее этого него, у меня никого нет в жизни.
0: И бабушка не была сумасшедшей.
1: Не была сумасшедшей.
0: И вам
1: она ней... еще прожила 3 года
0: в этой квартире. И вы еще контактировали.
1: Я за ней ухаживал все 3 года. Все, вот.
0: То есть вы ей помогали лекарства, продукты,
1: всем,
0: какие-то уборки.
1: Всем.
0: Но квартиру она оформила не после смерти, а сразу.
1: Да, сразу.
0: То есть были все возможности поступить нечестно.
1: Это не наш вариант.
0: Всякие были возможности, да?
1: Да.
0: То есть так даже родные люди не делают.
1: Да.
0: Так, это действительно полюсы в вашей жизни. Южный, северный. Такая фраза очень неоднозначная, такая фраза, нас провоцирующая и на раздумье, и на сомнение. «Умею жить и в изобилии, и в недостатке». Да, библейская фраза. Такое впечатление, что Бог не оставлял вас в покое. Такое впечатление, что весы под вами, а не твердая почва. И что вам все время приходилось колебаться туда и туда. Радоваться в радостях и падать на самое дно жизни. Что вы об этом думаете, уже из глубины своей жизни испытав? Насколько это справедливо? Умею жить и так, и так.
1: Я сегодня пришел к такому моменту, когда я понимаю, что мы не должны искать его чудес. Бог говорит, не ищите моей руки, он везде написано, ищите моего лица. Ищите моего лица. Это совсем, это вообще меняет всю картину.
0: Я впервые задумалась, руки и лица. Это разные вещи. Руки – это все-таки
1: дающие. Мы часто приходим к Богу и просим, мы приходим из-за того, что у него есть.
0: Да.
1: А не из-за того, что кто он есть.
0: Кто он есть.
1: Понимаете? И это совсем другая жизнь. То есть некоторые люди... завидуют моим чудесам, но вы не знаете всей моего пути. Никто бы из вас не хотел проходить той боли и слез, которые я проходил. Вот, да.
0: И что в связи с этим умею жить и так, и так? Как вы это практически прошли? Вы сказали, Господи, где ты, когда был рак совершенно неоперабельный, неизлечимый? А он сказал, вот я. Вы сказали, Господи, спасибо, в микрофон из Меги кричали, спасибо. Да, там целое шоу было. Вы кричали, Господи, спасибо тебе за автомобиль выигранный.
1: Знаете, люди боятся смерти, но не боятся прожить жизнь пустую. Люди порой хотят просто, приходят к Богу как к волшебной палочке, чтобы он восполнял твои хотения. Я сегодня пришел к такому моменту, когда не я где-то я в своей жизни служу Богу, я служу своей жизнью Богу. Когда он говорит, что нашел я Давида, сына Иессеева, мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои. Сегодня у меня нет моих желаний, есть его желания, которые он вкладывает в мое сердце, и они становятся моими. Это совсем другая жизнь, другой взгляд на жизнь. И я благодарен ему что сегодня в своей жизни я могу сказать, что я узрел Его своим сердцем. Написано, что Бога не видел, говорит, никто никогда. Да. Но в своей жизни я могу сказать, что своим сердцем я видел Его в своей
0: Хорошо,
1: жизни.
0: Хорошо, тогда я знак равенства поставлю. И тогда уже не я живу, а во мне живет Христос. А Он не даст ошибиться, Он не даст огорчений до бездны, Он не даст пустой радости до облаков временной, да, а Он даст именно устойчивую такую жизнь, основанную на Нем. Так?
1: Да. Мое главное чудо на этой земле – это не машина, которая железка с годами может заржаветь и выкинешь, не квартира, стены, которые с годами рушатся. Сколько вон заброшек стоят. Не деньги, которые бумажка сегодня есть, завтра нет. Мое главное чудо – это Его присутствие в моей жизни. И в этом присутствии я могу потом пребывать всю вечность. Всю вечность с Ним.
0: То есть как земная жизнь – это старт.
1: Как написано, жизнь на этой земле, она как пар, дающийся на малое время и исчезающий. Она по сравнению с вечностью, это вообще ничто. И вот главное мое чудо, что мне, некогда грешному человеку, есть эта привилегия приходить в Его присутствие и быть с Ним в Его присутствии всю вечность.
0: Большое спасибо, Рамис, за абсолютно чудесную программу. Как вы не пытались купировать чудеса, вы очень пытались это делать.
1: Ну, максимально сокращалось.
0: Да, я понимаю это как человек, который знает страх Божий и который знает, что все в воле Господней. Но вся ваша программа – это сплошное чудо, а я представляю, тем более, ваша жизнь, которую в полчаса никак не вместишь.
1: Никак.
0: Спасибо большое за время, которое вы сегодня нашли и пришли в нашу студию. И мы сейчас вместе напомним всем, кто слушал нашу программу. В эфире была очередная программа «Выбор». Я ведущая этой программы Наталья Чернякова. И человек с необычной судьбой Рамис Азизов. Пожалуйста, кто не слушал программу, вернитесь к началу программы и все-таки послушайте о чудных делах Божьих, которые вершатся сегодня и в вашей жизни, имеющие уши, да услышат. Всего вам доброго. Заходите на наш канал. Я напомню, я Наталья Чернякова и мой гость Рамис Азизов. Всего доброго.
1: С Господом.

Миром, дорогие друзья! В Эстонии 2 часа дня. В начале часа предлагаем вашему вниманию обзор событий, происходящих в христианском мире. Сначала коротко о главных темах выпуска. Из Гуанчжоу депортировали американских миссионеров, работавших в Китае много лет. Почти миллион детей в США могут разлучить с родителями из-за депортаций. Среди богословов разгорелись споры о книге Иисуса Навина. А Netflix объявил дату выхода и актерский состав нового фильма по хроникам Нарнии. Теперь подробнее об этих событиях. В этом месяце компания по подавлению религиозной деятельности в Гуанчжоу, крупном промышленном городе на юге Китая, усилилась. Были проведены рейды по церквям, депортирована супружеская пара американских миссионеров, работавшая в стране много лет, а также арестованы китайские христиане за распространение печатных христианских материалов. Об этом сообщает организация «Голос мучеников» и ее американская партнерская организация «China Aid». Также 12 апреля в ходе не связанных с этим рейдом операции был арестован китайский христианин Джейн Хэ Линь, обвиненный в незаконной предпринимательской деятельности по подозрению в распространении литературы по христианской апологетике и креационизму. Представитель «Голоса мучеников» говорит, что американская пара, которую депортировали почти 30 лет, жила и служила Богу в Гуанчжоу, и местные верующие их знали как благочестивых и скромных людей. Правозащитники отмечают, что эти депортации свидетельствуют о том, что китайские власти все активнее стремятся избавиться от иностранных религиозных деятелей в стране, в том числе от тех, кто ведет себя сдержанно и имеет прочные связи с местным сообществом. В Китае обвинения в незаконной коммерческой деятельности часто используются для борьбы с идеями, которые, по мнению правительства, распространяются без разрешения, даже если у вовлеченных сторон нет стимула к получению прибыли. В последние годы под руководством Коммунистической партии Китай продолжает форсировать процесс китаизации религиозной сферы, стремясь полностью устранить влияние так называемых иностранных религиозных сил. Евангельские организации в США предупредили о серьезных последствиях возможной массовой депортации мигрантов.

мигрантов. По их оценкам, если политика депортации продолжится, почти 1 миллион детей граждан США могут быть разлучены со своими родителями, сообщает Invictory со ссылкой на The Christian Post. Согласно исследованию, к концу президентского срока Трампа до 2029 года из страны могут быть выдворены около 4 миллионов человек. Это может привести к тому, что до 910 тысяч детей граждан США окажутся разлучены с одним или обоими родителями. Причем около 665 тысяч детей, по прогнозам, потеряют связь сразу с обеими родителями. Авторы доклада подчеркивают, что при расчетах они не делали различий между мигрантами по сроку проживания в США, профессии или стране происхождения. В выборку также вошли люди, которые раньше имели временную защиту, но лишились ее. Книга Иисуса Навина – один из ключевых текстов Библии, продолжающий историю после Торы. Она рассказывает о том, как народ Израиля после долгого пути через пустыню входит в землю обетованную. Однако сегодня эта книга вызывает острые дискуссии в центре повествования завоевания Ханаана и войны, которые представлены как исполнение Божьей воли. На фоне современных конфликтов на Ближнем Востоке богословы предупреждают, буквальное и фундаменталистское прочтение может стать оправданием насилия и усилить политическое напряжение, сообщает Благовест Инфо. Исследователи подчеркивают, главный смысл книги – не военная победа, а верность закону Божьему. Сам Иисус Навин показан прежде всего не как полководец, а как лидер, обязанный соблюдать Тору и вести народ в послушании Богу. Особое внимание авторы обращают на неожиданных героев книги. Хананиян Карав, спасший израильских разведчиков, становится примером веры, тогда как израильтянин Ахан погибает за нарушение Божьего повеления. Тем самым текст показывает, принадлежность к народу сама по себе не гарантирует праведности. Богослов отмечает, что земля обетованная в книге понимается прежде всего как дар Божий, а не как трофей войны. Стриминговая платформа Netflix раскрыла подробности о своем новом крупном проекте экранизации книги «Племянник чародея». Это будет первый фильм в новой серии по знаменитому циклу «Хроники Нарнии», сообщает Invictory со ссылкой на The Christian Post. Фильм основан на книге 1955 года, которая рассказывает предысторию Нарнии, о том, как был создан этот волшебный мир. Интересно, что это будет первая полноценная экранизация именно этого романа. По данным синоптиков, в четверг ожидаются дожди. Вероятность осадков во второй половине дня уменьшится. В западной и северной Эстонии ожидается редкая облачность без осадков. Будет дуть северный и северо-восточный ветер скоростью от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 14 градусов тепла. В пятницу и субботу ожидается сухая погода. Это были последние новости из жизни христианского сообщества. Приглашаем вас смотреть новые прямые эфиры, репортажи, интервью, свидетельства и аудиокниги на нашем YouTube-канале «Медиа Эли» и на страницах в социальных сетях.

0: Ларец христианской мудрости.
1: Вера по договору. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это мы читаем с вами в книге книг, в Библии. Порой люди, служа Богу, считают, что у них заключен с Ним своего рода контракт. Они отдают свое время и силы на Божье дело и думают, что заслуживают взамен особого обращения. У одного человека в жизни случалось много трудностей и неприятностей. Его судьба напоминает судьбу Иова. Неудачи в служении, смерть жены от рака, травмы у себя и у ребенка из-за пьяного водителя. И все же некогда он провозгласил: «Не пытайтесь озадачить Бога своей жизнью». Когда приходят трудности и возникают сомнения, мы часто обращаемся к библейскому тексту. «Кто отлучит нас от любви Божией?» – спрашивает Павел. «Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» В одном этом предложении апостол изложил всю свою биографию. Он претерпел множество бед ради Евангелия. Он продолжал верить, что Бог может употребить их для высшего блага. Он научился проходить через страдания с верой. «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей», — пишет Павел. Подобная убежденность сильна победить все сомнения и разочарования. Пусть же она, друзья, сопровождает и нас по жизни, которая не всегда складывается так, как нам хотелось бы. Место из Священного Писания ободряет нас. «Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Не будем забывать об этом. На сегодня все. Закрыв ларец христианской мудрости, будем ждать новой встречи, чтобы узнать что-то новое для своей души. Передача подготовлена на студии семейного радио «Элли». До новых встреч, благословенные!
0: Внимание! Объявление!
2: Информация для радиослушателей из России.
3: Вы можете поддержать служение семейного радио «Эли», ежемесячно перечисляя приемлемую для вас сумму на карту Сбербанка.
4: 48 17 76 00 62 75 79 21 с пометкой «Пожертвование для семейного радио».
5: Или почтовым переводом. Давыдовой Ларисе Ильиничне, абонентный ящик 18, город Псков, индекс 180024, Россия.

0: сейчас у нас на очереди повтор утреннего интервью для тех, кто не успел его послушать в ежедневной программе «Будильник».
1: В начале мая в Нарве состоялась женская конференция под названием «Женщина и ее битвы». Это событие объединило около 200 участниц из разных стран, создав теплую, вдохновляющую атмосферу общения, поддержки и духовного роста.
2: А слава Богу, что все состоялось, все устоялось, устроилось, несмотря на трудности, какие-то препятствия. Ну, реально, слава Богу за все, за то, что так чудесно, столько много сестер, которые незнакомые новые лица из разных стран, даже континентов, можно сказать. И действительно очень жизненная, важная тема, и это не только теория, но и практика.
1: Конференция прошла 1 и 2 мая, и, по словам участниц, даже погода стала особенным подарком. Солнечные дни подчеркнули радость встречи и значимость происходящего. Главным спикером выступила Маргарита Коломийцева, чьи выступления задали глубокий и одновременно практичный тон всей программе.
3: Очень интересная конференция. Особенно мне понравилась жертвенность Маргариты, что она себя очень плохо чувствует, но, несмотря на это, есть возможность славить Бога и делиться истинами с нами. И большая благодарность ей за это. Очень насыщенная программа, несмотря на маленький период, да, всего лишь полтора дня, но много интересного и полезного для нас.
1: Темы конференции охватывали важные аспекты жизни современной женщины. Библейское понимание личности во Христе, борьбу с искушениями, а также то, как применять Евангелие в повседневной жизни.
4: Мне очень понравилась тема «Женщина и ее битвы». Это было очень полезно и здорово, и послушать Слово Божье, и как мы можем в каждодневной жизни ее применять, и также познакомиться со многими-многими сестрами из разных городов и даже стран. Спасибо большое за конференцию.
5: Очень глубокие темы затронуты на этой конференции. Трогает сердце каждой сестры о том, какие наши самые глубокие переживания в жизни, искушения и трудности. Спасибо.
1: Особое внимание было уделено не только богословской точности, но и реальным жизненным ситуациям, с которыми сталкиваются женщины. Одной из самых ценных частей стала практическая работа в группах, где участницы могли обсудить услышанное, поделиться личным опытом и вместе найти ответы на важные вопросы.
6: Я благодарна Богу, что получилось сюда приехать, и все очень нравится, нравятся новые мысли, нравится... Опять, что Маргарита направляет нас на отношения с Иисусом. Нравится вот это новое вдохновение для себя, чтобы дальше продолжать служить и помогать там, где мы служим и что мы делаем.
1: Конференция «Женщина и ее битвы» стала местом, где вера встретилась с реальной жизнью, а каждая участница смогла не только услышать, но и прожить важные истины. Марианна Позова специально для «Медиа Эли».
0: Это был повтор утреннего интервью, подготовленное нашими коллегами, ведущими утренней программы «Будильник».

0: Что такое семейное радио Эли и какое влияние оно оказывает на слушателей?
1: Меня зовут Наталья, я из России звоню. Хочу вам сказать большое-большое спасибо за ваш труд, за ваши трансляции. Они очень нас поддерживают. Разные передачи про детей, про взаимоотношения в семье и про духовное. Возрастание. Очень-очень нам это назидательно. Если бы не ваше радио, наверное, у нас были бы другие отношения в семье и с окружающими. Большое-большое вам спасибо за ваш труд, за ваши старания. Пусть Господь вас обильно благословит.
0: Свои отзывы вы также можете присылать нам на автоответчик Viber, WhatsApp или записываться прямо на радиостудии в Нарве или Ихве.

0: в Эстонии 15 часов.
1: Изучение Библии. Передача, которая поможет вам разобраться в основах христианской веры. Проповедует пастор Виктор Никодимович Крутько.
2: Тема моей проповеди – церковная дисциплина. И мы вынуждены обращаться к этой теме время от времени, потому что, к сожалению, верующие не просто согрешают, но впадают в грех и не хотят каяться, и разрушают свою жизнь, становятся на путь саморазрушения и Божьего суда. Поэтому я только напомню вкратце то, что мы должны знать всей Церковью, напоминать время от времени. Евангелие от Матфея, 18 глава, 18, 19, 20 стихи. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Знаете, популярное мнение вот в этих стихах, принятое в христианстве, мнение такое, что вот эти стихи говорят о силе молитвы, где двое или трое, там и Я посреди них. Да, с одной стороны, действительно это так, но в этих стихах речь идет о церковной дисциплине. Потому что до этого мы читаем, Христос говорил известный порядок решения церковных вопросов. Вопросов, которые связаны с человеком, который впал в грех и не хочет исправляться. 15 стих 18 главы. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его». Мы потом коснемся этого места. И в контексте с этим церкви дано право, ответственность. Вещи есть на этой

0: земле, которую церковь имеет право в послушании Божьему Слову связывать или развязывать. Речь идет об отношении всей церкви к согрешениям, в которые впадает христианин и не слушает друзей, не слушает братьев, не слушает церковь, и его приходится отлучать от церкви. Бог ревнует о святости, братья и сестры. И Бог повелевает святым быть святыми. И народ его, и мы, церковь, должны заботиться об этом. Не показная святость, а реальная перед Богом. Но церковь должна иметь публичное, открытое мнение и решение относительно грехов и согрешений. В мире грех одобряется, греху аплодируют, над грехом смеются, он является предметом юмора, грех покупается и продается. Грехом наслаждаются. В мире публично осуждается святость, высмеивается, унижается, уничижается, пренебрегается. Святость на задворках человеческой философии, человеческой жизни. Стиль жизни и понятие святости диаметрально противоположны. Это в этом мире. Но, к сожалению, либеральное богословие позволяет греху иметь место в церкви, распространяться и разрушать церковь. Под маской любви, терпимости, свободы выбора стиля жизни – под маской уважения личных прав и свобод, личного пространства, насаждается и проникает философия терпимости к греху под маской любви. На самом деле это философия ненависти к человеку, это философия разрушения человека. А церковь, братья и сестры, она любит Бога. Церковь любит людей, и церковь ненавидит грех. Церковь обязана обличать грехи, согрешения своих членов церкви. Апостол Павел, когда учил нас хлебопреломлению, 1 Коринфянам 11 глава 30 стих, он говорил о том, что от недостойного участия многие из них были немощны и больны, и немало умирало. То есть некоторые умирали, потому что Бог забирал жизнь, чтобы не погибнуть им навеки, преждевременно. И награда, безусловно, уже будет другая. Поскольку Бог обещал спасение, человек спасенный впадает в грех, Бог забирает его жизнь преждевременно. Так было в Коринфянской церкви. В первом послании Иоанна, 5 глава, 16 и 17 стихи, мы читаем: «Если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающим грехом не к смерти». Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Речь идет грех к физической смерти, когда христианину, друзья, пресвитера, подруги говорят, напоминают, просят оставить, а человеку прямо не оставляет. И тогда Бог может, как мы прочитали в 1 Коринфянам, преждевременно забрать человека, чтобы дух был спасен в день Господа Иисуса Христа. Если грех не останавливать, он разрушает и согрешающего, и тех, кто молчит, и тех, кто знает и ничем не помогает. Братья и сестры, святость – это не является некой религиозной серьезностью, зажатостью, скованностью. Это не святость. Святость – это послушание Богу. Святость – это любовь к Богу, любовь к людям. Это любовь к церкви. Святость – это целомудренное старание целомудренно выстроить свою личную жизнь, скрытую и открытую. Святость нужно насаждать в своем сердце, насаждать в церкви и учить святости. Нам необходимо учить самих себя и друг друга, церковь, различать добро и зло, различать чистое и нечистое. Хотя мы рождены свыше, мы рождены от Бога, мы дети Божии, но у нас есть очень сильная склонность к непослушанию, к непокорности, к самооправданию. Поэтому Господь учит нас во избежание вот этих наказаний, во избежание таких страшных последствий, учит нас, чтобы мы в церкви не пренебрегали ситуацией, если человек, брат или сестра, впал в грех. Вообще, контекст 18 главы, если смотреть от начала, там речь идет о детях, о маленьких детях, о детях Божиих, о заботе пастыря, о своих овцах, об отношении с любовью, с жертвенностью. И эта глава продолжается дальше, что любовь к своей пастве, любовь друг к другу выражается и в честном, в открытом отношении к согрешающему брату или сестре. Поэтому Христос говорит, 15 стих, «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, ты приобрел брата твоего». Любой грех против Бога и пребывание в этом грехе является грехом против меня и против вас. Грех против Бога есть грех против меня и против тебя, потому что он разрушает его и разрушает тебя. Я имею в виду, когда ты знаешь об этом грехе. Когда ты знаешь, а так всегда и случается. Слава Богу, в церкви нашей кажется это редкое явление, очень редкое. Но бывает так, если ты знаешь, что человек, он или она впал в грех, это грех против тебя, потому что это грех против Бога. Против означает, что тебе он неприятен, противен, что это неправильно. Грех человека, которого мы любим, который как бы любит Бога, и мы любим Бога. И Христос сказал, пойди обличи его между тобою и им. То есть обрати внимание брата или сестры в духе кротости, в духе смирения и любви, исполнится духом любви и смирения и прощения, но иди и скажи, обличи его между тобою и им одним. То есть не выставляй на показ, не судачь. Первая реакция говорит о том, чтобы нам не говорить людям, а самому. Если ты увидела сам или сама, пойди, если это сестра сестре, и скажи. И если послушает тебя, то есть он или она должны послушать нас, или мы, если мы впадем в грех, должны послушаться члена церкви и исправиться. если послушал, раскаялся, оставил, то приобрел ты брата твоего, говорит Господь. Ты приобрел его для Бога, ты приобрел его для церкви, ты приобрел его для общения. Служение правильного обличения – это не служение. Мы сегодня слушали хороший урок о дарах, о важности вот быть членом церкви в смирении, ходить в смирении, признавать друг друга. Но вы должны принимать решение, если вы любите вашего ближнего, вашего друга или подругу. Ты должна пойти и начать процесс исцеления. Иначе ты или я, мы будем соучастниками этого греха, в который впадает человек. Если мы думаем, что ради любви к этому человеку можно закрыть глаза на грех, это уже не любовь. Это граничит с ненавистью, как минимум, равнодушие и ненависть. Братья и сестры, ни одно пробуждение церкви, ни одна жизнь живая церкви не проходит без глубокого понимания святости Божией и страха перед Богом. Бог любит святость, и Бог любит благословлять. Несколько слов из одного комментария. Вера в Бога, который есть любовь без гнева, благодать без справедливости, прощение без осуждения – это идолопоклонство. Спасение становится бессмысленным, потому что грех, на который Бог смотрит сквозь пальцы, не нуждается в прощении. Тогда жертва Христа на кресте становится пародией, потому что Он отдал свою жизнь без всякой искупительной цели. Умалчивание Божьей святой ненависти к греху выхолащивает Евангелие и скорее препятствует, чем способствует благовестию. Поэтому ты приобрел брата твоего, если ты обличил. Когда один впадает в грех, страдает вся церковь. Люди употребляют титанические усилия, чтобы вернуть себе богатство, вернуть какое-то наследство. Тем более верующие церковь, мы должны заботиться, чтобы вернуть брата или сестру. Это небесное богатство. Если человек был спасенным, его надо возвращать. Если не спасенный, призывать к покаянию, принять спасение. Замалчивание, утаивание ввергает согрешившего в череду разрушительных событий, отступлений и переживаний. Поэтому, если мы молчим, братья и сестры, мы оказываем такому человеку, своему брату или своей сестре, медвежью услугу. Дальше Христос говорит, если не послушает наедине, возьми с собой двух или трех свидетелей. Они не обязательно должны быть свидетели согрешения этого брата. Может, могут и быть свидетели, но могут и не быть. Они должны быть свидетели разговора между тем, кто видел, знает, и согрешившим. И свидетели это, как правило, должны быть, наверное, опытные братья или сестры. Они поймут по разговору, что этот человек правильно обличает. И они будут говорить этому согрешившему: «Покайся! Покайся!» Но если их не послушают, сказать церкви. И голос церкви – это голос, когда мы церковью оповещаем, принимаем решение, соглашаемся о каком-то конкретном человеке. И он становится, мы принимаем церковное взыскание к такому человеку. Это может быть оказаться мы, братья и сестры, может, ты или я. Поэтому Бог, с одной стороны, в церкви это атмосфера любви, милости, прощения, но и Божьего страха. Особенно в наше время, когда понятие о грехе, о чистом и нечистом полностью размыто, все перевернуто с ног на голову. И это перевертывание, оно проникает в церковь. Поэтому Господь говорит дальше: если церкви не послушает, да будет он тебе как язычник и мытарь. Если и церкви, если мы принимаем решение, повещаем человека, он должен все-таки покаяться. Но если дальше пребывает в грехе, он как язычник и мытарь. Для евреев это было понятно. Что значит язычник и мытарь? Язычник не из его народа. Человек, который не родился в избранном народе. Мытарь – это предатель. Вдвойне, втройне предатель. Мытари были более презираемы еврейским народом, чем даже язычники. И апостол Павел учит нас в первом послании к Коринфянам, 5 глава, что такими даже не сообщаться. То есть при удобном случае надо подсказать, возвращайся в церковь, покайся, пожалуйста, с любовью, с кротостью, без всякой надменности. Но Господь очень серьезно ревнует о святости церкви.
1: Изучение Библии проводит пастор церкви Вифлеем Виктор Никодимович Крутько.
0: И в первом послании к Коринфянам, 5 глава, когда апостол Павел принимал решение о человеке, который осквернил церковь, осквернил себя, но он был спасенный. Он был спасенный. И Павел вместе с церковью, силой Духа Святого, предал его, 4 стих, 1 Коринфянам, 5 глава, 4 стих, «В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Апостол Павел имел такую власть. Мы такой власти не имеем. Мы имеем повеление от Господа принимать какие-то решения. И Павел предал того человека во измождение плоти, то есть предал сатане, предал болям, страданиям, изнеможению, чтобы он покаялся. А если он и не может, но чтобы он так очистился, чтобы дух его был спасен. И в конце концов этот человек обессиливает и уходит в иной мир. Поэтому, братья и сестры, отношения, если мы любим друг друга, если мы любим церковь, если мы любим наших детей, если мы любим наших родителей, если мы любим друг друга, нам нужно поступать по этому слову. Как я уже сказал, слава Богу, что в церкви Вифлеем это крайне редко происходит. И последняя мысль, тот стих, который я прочитал, Господь сказал, что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Что это значит, братья и сестры? Во-первых, что это не значит? Это не значит, что мы имеем власть, братья-служители, например, принимать какие-то решения, связывать, отлучать от церкви, а потом, говорит, небеса, утверждайте нас, как это делает традиционная церковь. Это не значит, что мы имеем право, повод на основании этих стихов, требовать у Бога особых благословений и назначать, где ему какую страну судить, на какую страну призывать суд. Это не значит, братья и сестры. Но что это значит? Что свяжете на земле, то будет связано на небесах. Грамматика слов построена так, что это означает следующее. Там, знаете, ну если уже грамматики коснуться, я не люблю говорить, как бы вот, но грамматики, вопрос вот какой. Вот эти слова, они стоят перевод греческого глагола будущего времени в пассивном залоге. Что это значит? Церковь подчиняется тому, что Бог уже сделал. И таким образом обретает небесное подтверждение. То есть будет разрешено на небесах после вашего послушания церкви, ваше послушание Богу. И вы в послушании Богу принимаете решение. И поскольку мы поступаем по уже утвержденному небом правилу и решению, то наше решение принимается на небесах и утверждается. То есть небо говорит «да», правильно утверждаем, разрешаем вашему решению действовать, потому что вы поступили в послушании нашему решению, небесному решению. Вот это имеет в виду Господь. Поэтому, братья и сестры, возможно, единственное, что я хотел бы вот напоследок сказать нам, что все это нужно делать в любви, в духе кротости, в духе молитвы, переживаний за согрешившего. Согласие друг с другом, согласие с Церковью, решение Церкви, согласие с Богом, Отцом, Сыном и Духом Святым. Удивительно, братья и сестры, что в дисциплинировании нас принимает решение сам Бог. Он говорит: «Там и я посреди вас, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди вас, Отец, Сын и Дух Святой». Не просто принимают участие, это бедный мой язык, но они как участники этого решения. Они повелели нам это делать, они и одобряют наше решение, если мы делаем это в страхе Божьем. Поэтому пусть Господь благословит нас. Напоследок еще раз с комментарием о грехе несколько слов, и мы будем молиться. Греху нужно, чтобы человек остался один. Грех удаляет человека из общества, из церкви, безусловно. Чем больше изолирован человек, тем разрушительнее действует в нем сила греха. Чем больше он будет втянут в грех, тем гибельнее для него изоляция. Грех желает оставаться тайным, он избегает света. Во мраке тайны он отравляет человека целиком. Это может произойти даже в благочестивом собрании. Во время исповеди свет Евангелия врывается в тьму сердца его самые потаенные уголки. Грех нужно выставлять на свет. Нужно открывать и делать его явным. Прежде чем человек, открыто признает свой грех, будет происходить тяжелая борьба. Но Бог сокрушает железные затворы и медные врата. Когда человек исповедал свой грех в присутствии брата, христианина, последний оплот самооправдания разрушен. Грех сдается, он отказывается от своего порока, он отдает свое сердце Богу и обретает прощение всех своих грехов в общении с Иисусом Христом и прощении брата, христианина или церкви. Теперь община несет грех этого брата. Он уже не один со своим пороком, потому что сбросил этот грех себе. Теперь он стоит среди братьев-грешников, которые живут по благодати Божией, благодати Кресту Иисуса Христа. Тайный грех отделяет его от общины, превращая его общение в притворство. Исповеданный грех помог ему установить истинное общение с братьями и с Господом нашим Иисусом Христом. Братья и сестры, вот такое отношение к этой проблеме является предпосылкой, залогом к пробуждению в церкви, к благословению церкви, потому что Господь этого желает.
1: Словом делился пастор Виктор Никодимович Крутько.

0: На семейном радио Эли
1: лучшие мысли человечества. Безвыходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится. Станислав Ежелец. Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемых бараном. Наполеон Бонапарт. Трусы становятся смелыми, если замечают, что их боятся. Фернандо де Рохас.

В эфире радиобеседа «Капли росы», посвященная последовательному изучению Священного Писания. Ведет передачу известный христианский поэт и прозаик, основатель газеты «Наши дни» и журнала «Вера и жизнь» Николай Водневский.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капли росы», беседу, посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня с Божьей помощью мы продолжим знакомство со вторым посланием апостола Петра. Все, кто имеет Новый Завет, откройте третью главу, прочтем стихи 11 и 12. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» Дорогие друзья, в прошлой радиобеседе мы говорили о том, как должен христианин жить в этом мире, обреченном на разрушение. Здесь же апостол Петр как бы открывает завесу к сердцу истинного христианина и пишет, что дети Божии не страшатся Дня Божия, а ожидают, они желают этого дня, ждут его. Нужно полагать, что и все апостолы были наполнены этим чувством ожидания, чувством желания, потому что никто, ни один апостол не знал, да и не мог знать, в какой день, какой час Христос придет за Своей Церковью. Христос ведь сам сказал, что о дне том и о часе никто не знает, а только Отец Мой Небесный. И мы видим, что ни один апостол не пытался делать вычисления или предсказывать определенный день, когда явится Христос за Своей Церковью. Апостол Павел имел особое откровение о втором пришествии Христа, но и он не указал определенную дату, а о самом пришествии записал так. Во втором послании Фессалоникийцам, 4 глава, стихи с 13 по 18. Мы повторим эти стихи снова. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Это событие называется восхищением Церкви Иисуса Христа. После чего на основании многих пророчеств, особенно пророка Даниила, 9 глава, стих 27, наступит период тяжкого времени или время Антихриста. В течение этого краткого времени, только 7 лет, произойдут очень многие великие события по линии Божией на небесах и по линии дьявола на земле. После восхищения Церкви произойдет торжественное собрание. Церковь воспоет торжественную, радостную песнь хваления своему Господу, Царю. Все эти события описаны в 4 и 5 главах книги Откровения Иоанна. Время нам не позволяет на этом остановиться более подробно. Мы имеем каких-то 6-7 минут, не более. И об этой встрече вам следует прочесть по книге Откровения Иоанна, глава 4 и 5. Об этой встрече пишет также и пророк Иезекииль в 1 главе, и пророк Исаия пишет в главе 6. Потом на основании первого послания Петра, 4 глава, стих 17, и второго послания Коринфянам, 5 глава, стих 10, мы знаем, что произойдет суд над Домом Божьим. Это будет своего рода экзамен или проверка, но не суд осуждения, потому что, по словам Христа, мы это знаем, верим в это, верующий в Сына Божия тем судом не судится. Верующий в Сына Божия не судится. Так написано Иоанна 3 глава, стих 18. Этот суд совершит Христос, как написано, «Всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Так записано в 5 главе 2 послания Коринфянам. На этом судилище все дела верующих обнаружатся, они будут испытаны огнем. Так и читаем в Писании, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Так читаем в 1 послании Коринфянам, глава 3. Здесь, на этом судилище, верующие дадут Христу отчет. Господь будет испытывать дела верующих, чтобы выявить, соделали они Духом Святым или плотскими побуждениями. Только то, что Духа Святого устоит. А на земле в это время будет семилетнее царство Антихриста, противника Христа. Противник явится как человек, но его дух будет бесовский. Он выйдет, как читаем в Откровении 17 глава, из бездны, где находятся в заключении согрешившие ангелы. Мы уже говорили об этом, когда читали в 4 главе 1 послания Петра. По плоти он будет еврей, Антихрист, потому что израильтяне из других народов никого не примут. Написано так: «Другой придет во имя свое, и его примут». Иоанна 5 глава, стих 43. Его примут как Мессию. Христос воплотился через Духа Святого, а Антихрист же воплотится через дьявола-губителя. Об этом читаем Откровение 9 глава, стих 3. Он придет как сын погибели. Христос пришел, чтобы спасти человека, а Антихрист придет, чтобы погубить человека. Христос пришел, чтобы исполнить волю Отца, а Антихрист, чтобы противиться Богу. Вот после 7 лет скорби Антихрист будет лишен власти, наступит тысячелетнее царство Христа, а потом окончательное, вечное поражение дьявола. Время наше подошло к концу, друзья мои. Я только вкратце коснулся этих пророчеств. И хочу в заключение сказать, если кто-нибудь из радиослушателей не имеет уверенность в спасении во Христе Иисусе, вы можете иметь это сегодня, если откроете Христу сердце и примете Его Слово, как Он сказал Его слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это обетование принадлежит и вам, дорогой друг. Примите его с открытым сердцем. Да поможет вам Господь в этом. Слушайте нас в следующей радиопередаче. До свидания. До новой встречи в эфире.
1: Радиобеседу «Капля росы» провел для вас Николай Водневский. Запись предоставлена миссией «Свет на Востоке».

0: в главной студии Семейного радио уже 16 часов.
1: Здравствуйте, друзья! Пришло время ознакомить вас с передачами, которые вы услышите в ближайшее время.
2: В 16:10 по страницам Библии.
3: В 17:00 литературная передача «Продолжение следует».
4: «Женщина с книгой. Повесть о жизни и труде английской миссионерки в Китае Глэдис Эдвард». Читает Арина Висолаускас.
2: В 17:45 повтор передачи «Три минуты для Библии».
0: В 18:00 слушайте передачу «С вашими поздравлениями от всего сердца».
2: В 19:00 запись прямого эфира. Ровно в 20:00 ждем юных радиослушателей на передачу «Детские истории». В 20:20 чтение Библии, Ветхого и Нового Заветов. В 20:40 передача «Библия говорит». В 21:00 вас ждет выпуск христианских новостей. В 21:15 повтор передачи «Продолжение следует». В 22:00 блок передачи «Трансмирового радио». А завершит нашу программу в 23:45 повтор передачи «Ларец христианской музыки».

0: Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 761-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в послании к Колоссянам. Мы подходим к 15 стиху 1 главы. Мы подходим, кстати, к невероятно возвышенному, великому разделу этого послания. Потому что речь здесь идет о личности Иисуса Христа. Мы с вами понимаем, что все, что мы скажем сегодня о Христе, будет недостаточным. Мы не сможем в этой нашей земной жизни оценить Его и увидеть Его, осознать Его во всей Его славе. Мы понимаем также, что придет время, или точнее, придет вечность, когда мы увидим Его, когда мы узнаем Его. Ну а сегодня мы молимся о том, чтобы, читая Священное Писание, мы могли правильно, точно говорить о Нем, чтобы мы могли возвещать Его величие. И вот 15 стих 1 главы. Апостол Павел говорит о Христе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Мы с вами видели и слышали великую молитву апостола Павла. Мы с вами видели и слышали, какие отношения у него с Колосской церковью. А теперь он беседует не о церкви. Теперь он говорит о Христе. Этот стих – один из ответов людям, которые сегодня отрицают божественность Иисуса Христа. Павел отвечает здесь, кстати, на одну из старейших ересей церкви – гностицизм. Мы с вами говорили уже о том, что у гностицизма было несколько проявлений. И это мы с вами еще уточним, к этому мы еще вернемся. Но была еще одна важная ересь. Она появилась несколько позже. Ее называют арианством по имени ее основоположника, Ария Александрийского. Арий утверждал, что Иисус Христос был сотворен. Ну а Никейский собор ответил Арию в 325 году. И ответ Никейского собора записан в никейском символе веры. Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, через которого все сотворено. Кстати говоря, основание для никейского символа веры, среди прочего, мы находим именно здесь, в первой главе послания к Колоссянам. Именно поэтому, если не по другим причинам, нам важно читать и перечитывать эти слова. Ну а ереси, касающиеся природы Иисуса Христа, снова и снова появлялись. Уже позже возникла мысль о том, что Иисус не был Богом, Он просто человек, Он просто один из людей. Эта ересь стала основой для многих сегодняшних лжеучений. Я не буду их сейчас перечислять, чтобы не делать никому рекламу. И вот, начиная с 15 стиха, перед нами 9 уникальных признаков Иисуса Христа, которые отличают Его от всех остальных людей, когда-либо живших или живущих, или тех, кто будет жить на этой земле. Признаков, которые делают Иисуса Христа выше всех остальных. 2 из этих 9 признаков как раз и записаны в этом 15 стихе. И первый признак. Христос есть образ Бога невидимого. Образ, кстати, по-гречески слово, от которого происходит русская икона. Но если Бог невидим, то как у Него может быть образ? Иногда слово «образ» понимают как фотографию. Но тогда вопрос, как можно сфотографировать то, что не видишь, или того, кто невидим, образ Бога невидимого? На этот вопрос отвечает евангелист Иоанн. Рождественская история в Евангелии от Иоанна — Это начало первой главы Евангелия. История эта изложена совершенно не так, как у других евангелистов, а в так называемых синоптических Евангелиях. Иоанн делает акцент именно на том, о чем мы с вами сейчас говорим, на превосходстве Иисуса Христа на Его приходе в мир. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И здесь же, в первой главе Евангелия от Иоанна, 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Собственно, одна из функций, одна из задач Иисуса Христа в Его явлении и заключалась в том, чтобы явить образ Бога. Мы с вами можем сказать, но как же Он открыл образ невидимого Бога? Да очень просто. Он Сам и человек, и Бог. И в этом одна из важнейших граней Его уникальности. Он мог открыть и может открыть образ Бога просто потому, что Он Сам Бог. И здесь же у евангелиста Иоанна мы читаем о том, что Слово стало плотью. Вот это Богооткровение, это открытие Бога через воплощение. Он был рожден во плоти. И именно через свое воплощение он мог стать образом Бога. Он образ Бога, потому что он Бог. Он явил этот образ людям, будучи сам человеком. Полностью Бог, полностью человек. Вот вам его уникальность. Возвращаемся к 15 стиху 1 главы послания к Колоссянам, который есть образ Бога невидимого, дальше рожденный прежде всякой твари. Многие люди воспринимают это как рождественский стих. Это про рождение, про Рождество Иисуса Христа. На самом деле это не так. Слово, которое используется здесь, прототокос. Буквально этот стих можно переводить «первородный» по отношению ко всякой твари. Первородный по отношению ко всему творению. Мы сейчас еще подойдем к тому, что это значит. Дело в том, что эти слова открывают его отношение к Отцу, а также его положение в Троице. Нигде в Писании не говорится, что начало Иисуса Христа было в Вифлееме. Он воплотился, он принял на себя человеческую плоть. Да, вот это было в Вифлееме. Но происходило еще кое-что. Помните? «Ибо младенец родился нам, но при этом сын дан нам». Младенец, как человек, родился. И тогда начало вот этого события как раз в Вифлееме. Но сын дан, потому что начало Сына Божия в вечности. Вот эта вечность обрела плоть в день Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Павел опровергает здесь одно из религиозных воззрений того времени. Тогда считалось, что Иисус — это такое среднее звено между Богом и человеком, среднее звено творения. То есть Бог Ветхого Завета сотворил Иисуса Христа, и Иисус Христос сотворил этот мир. Получается, что Иисус Христос — это такая эманация Божества. Он исходит от Бога, но Он лишь промежуточное звено. Получалось тогда, что Иисус Христос — это одно из звеньев в цепочке творения. Однако апостол Павел говорит о том, что Иисус первородный превыше всего творения. Слово «прототокос», которое использовано здесь, как раз и указывает на его преимущество. Мы с вами уже читали сегодня Евангелие от Иоанна, 1 глава, 3 стих. Я прочитаю еще раз. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Значит, Он Творец, первородный превыше всего творения». То есть Он не сотворен. Да, он называется первородным, первенцем из творения. Но речь здесь не о том, что вот сначала Бог Отец сотворил Иисуса Христа, а потом все остальное. Смысл здесь совершенно иной. Он имеет первенство, он имеет превосходство перед всем творением. И еще он первенец из мертвых. Да-да, его первородство состоит и в его преимуществе, он превыше всего, и в том, что именно он, Иисус Христос, был первенцем в воскресении из мертвых. Дальше мы проследуем за ним. 18 стих здесь же, в первой главе. «И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Итак, 15 стих говорит о его первородстве. 18 стих говорит о его первенстве. Он первородный в творении, он превыше всего творения, и он также первенец из мертвых. Не используйте 15 стих как стих рождественский. Это все-таки не про Рождество, это про то, как он победил смерть, это про его воскресение. И тут мы можем вспомнить 2 Псалом, 7 стих. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Он имеет преимущество. Это его положение. О том, что Христос первенец из мертвых, мы читаем также в проповеди апостола Павла в Антиохии Писидийской. Записана эта проповедь в 13 главе «Деяния апостолов». Павел рассказывает историю Иисуса Христа и напоминает о его первенстве. И это, конечно, не про рождение в Вифлееме. Он первородный прежде всего творения. То есть он имеет власть, он имеет приоритет в своем положении. Это никак не про его земное рождение. Раз уж мы с вами сегодня обращаемся к псалмам, есть смысл открыть 88-й псалом, 28 стих. «И я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет вечен». Первенец — не тот, кто родился раньше, но тот, кто стоит выше. Никакого промежуточного творения, никакого звена творения тут, конечно, нет. И это замечательно. В послании к евреям, первая глава, развивается та же мысль. Автор послания к евреям пишет в 3 стихе: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесною престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Вот это его превосходство, это его величие. Он не сотворен, он был из вечности, но он воплощен, он пришел на землю во плоти. Не путайте воплощение Иисуса Христа, которое действительно является совершенно библейским учением, с еретической мыслью о том, что Иисус когда-то был сотворен. И тут можно вспомнить 7 и 8 стихи 1 главы послания к евреям. Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о Сыне — престол Твой Божий вовек века, жезл царствия Твоего, жезл правоты». Такие слова можно было сказать только о Боге. И мы утверждаем, что Христос с самого начала был, есть, остается и будет Богом. Младенец рожден, однако Сын дан. Он был Сыном Божьим еще до того, как пришел в этот мир.
0: по страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
1: Для этого мы можем возвращаться сейчас к посланию к Колоссянам, потому что перед нами третье великое качество Иисуса Христа, ну или точнее третье, четвертое, это 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Итак, им и для него сотворено все, что есть. Вот это третье и четвертое качество. Третье заключается в том, что Он Творец, им создано все. Значит, Он никак сам не мог быть творением, потому что Он есть, да, здесь перечисляется видимый мир, невидимый мир. Он был с Богом Отцом с самого начала. Мы знаем, что есть видимое творение, и есть также творение невидимое. Кстати, интересно, что Павел перечисляет невидимое творение. Он перечисляет ангелов. Я понимаю, что это не сразу очевидно, но многие толкователи считают, что конец 16 стиха «престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли» — это не про земные престолы, господство, начальство, власти. Это про градацию ангелов, градацию невидимого творения. И мы знаем из Священного Писания, что есть серафимы, есть херувимы, есть архангелы, есть, ну так скажем, обычные, хотя это слово нужно, конечно, поставить в кавычки, обычные ангелы. Это такая духовная иерархия, которая будет есть в небесах. То есть среди духовных сил есть иерархия. Вы помните, что, читая послание к Ефесянам, мы об этом уже говорили в связи с 6 главой. Там тоже перечисляется некая иерархия, некая градация бесов. Это падших ангелов, которые пошли за сатаной. Я думаю, что сейчас нет смысла об этом подробно говорить, но мы обязательно к этому вернемся, потому что эта мысль будет звучать также в книге Даниила. До книги Даниила мы, даст Бог, дойдем. Дальше четвертое. Мы с вами читали, что все сотворено им и для него. Итак, все, что мы видим вокруг нас, и даже то, чего мы не видим, сотворено им и только им, и сотворено для него. Если вы смотрите в небеса, то вы увидите множество звезд. Ну, естественно, если смотреть ночью, если погода ясная. А почему звезды расположены именно так? Да потому что Иисус именно так хотел их видеть. Все создано им, все создано для него. Кстати, влюбленные молодые люди очень любят, да и не только молодые, очень любят делать акцент вот на этом «для тебя». Была песня «для тебя», что-то там такое, и туманы. Да, вот для тебя. На самом деле, конечно, для Иисуса Христа и им. Автор этой песни богословский совершенно не прав. Однако вот ведь какая вещь. Мы с вами названы сонаследниками Христу. Когда-то мы получим великое нетленное наследство. Возможно, и тут я просто предполагаю, я не знаю, я говорю, возможно, и звезды тоже. И вот тут нам явно будет чем заняться в небесах. Мы будем жить в Новом Иерусалиме. Господь даст нам великое наследство. Да, это Его Вселенная, и Он имеет право нам ее дать. И каждое дерево имеет именно те определенные листья, которые Ему было угодно дать этому дереву. Именно потому, что Он так захотел. Я не хочу выяснять, кто из нас какое получит наследство или какую часть этого наследства. Я знаю одно. Сейчас мы живем в нашем теле. Вы помните, в послании к Коринфянам мы читали «в этой хижине». И эта хижина когда-то будет разрушена и восстановлена, потому что мы получим новые тела. Мы будем водворены с Богом. мы вернемся домой. Это будет лучшее возвращение, которое только можно себе представить. Возможно, сегодня вы живете в очень дорогом доме, но на самом деле вы живете в ветхой лачуге. Это лачуга вашего тела. Даже если дом устоит, лачуга все равно разрушится. И вот выход из этого только в отношениях со Христом. Ваша лачуга, лачуга вашего тела будет разрушена, но вы получите великое наследство вечности. Я, как Божие дитя, очень и очень этого жду. Не с жадностью, конечно, но с интересом. Мы с вами уже видели 4 из 9 качеств Иисуса Христа, 4 из 9 признаков Иисуса Христа, которые ставят Его превыше всех остальных. Продолжаем читать 17 стих. «И Он есть прежде всего, и все им стоит». То есть в Нем, в воплощенном Иисусе Христе, живет вся полнота. 19 стих. Об этом мы еще к этому подойдем. Но пока, немного забегая вперед, его все же прочитаю. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». А в 17 стихе, на котором мы остановились, «И Он есть прежде всего». Или другой вариант. «Он выше всего». Мы можем представить себе многое в этом мире, но знаете, почему бывает так трудно говорить о Христе? Потому что Он выше всего, что мы можем себе представить. Потому что Он неизмеримо и бесконечно выше нас самих. Потому что всякий раз, когда мы размышляем о Нем, у нас есть только один путь не ошибиться. Размышлять по Слову Его, движимыми Духом Его. Вот иначе мы вообще ничего не поймем. Мы можем быть очень умными, мы можем быть очень образованными, мы можем быть очень начитанными, мы можем быть очень, как иногда говорят, подкованными. Но если размышлять вне Его, то мы вообще ничего не поймем. А дальше еще одно качество, это уже 6-е. «И все им стоит». То есть Он — та сила, тот клей, который склеивает все творение, склеивает все мироздание, склеивает всю Вселенную. Во времена моего детства люди очень гордились тем, что человек расщепил атом и высвободил огромную силу. Мы с вами понимаем, что эта высвобожденная сила способна разрушить все человечество. Одной атомной бомбы, причем небольшого размера, достаточно, чтобы принести огромный, серьезнейший вред. Представьте себе, какую силу человек высвобождает, расщепляя атом. Но кто же держит всю эту Вселенную вместе? Молекулы, атомы не распадаются, не расщепляются сами, не разлетаются в разные стороны, потому что существуют некие силы, которые удерживают их вместе. Об этом знают физики. А богословы назовут вам источник этих сил. Это Господь наш Иисус Христос. Вот это Его дело. А теперь смотрите. Когда мы говорим о нашей жизни, особенно когда речь идет о жизни в грехе, мы часто ссылаемся на то, что жизнь наша в одном большом раздрае. Жизнь разваливается. Жизнь никак не складывается. И вот в связи с этим как раз и хорошо вспомнить о том единственном, кто может эту жизнь удержать вместе. Он есть прежде всего, и все им стоит. Вот не только атомы, не только молекулы, не только материя, не только духовный мир, но и мир внутри каждого из нас. Послание к Евреям, 1 глава, 3 стих, еще раз позволю себе его прочитать. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей». Обратите, пожалуйста, внимание. «Держа все словом силы своей». Вот если бы Христос не держал Вселенную, Вселенная бы просто разлетелась. Если Христос не будет держать в своих руках вашу жизнь, если вы не позволите Ему держать ее в своих руках, жизнь просто распадается. А мы начинаем говорить, ну что же это за раздрай такой? Смотрите на Христа. Он велик и славен. И жизнь наша не распадается, жизнь наша имеет целостность, потому что Он держит ее в своих руках. Кстати, вспомните, пожалуйста, великое понятие, великое слово «исцеление». Христос исцеляет. Исцеление — это и есть восстановление целостности. Целостности физической, целостности духовной. Восстановление, опять-таки, возможное только одним способом — лишь в Иисусе Христе. Ну а дальше о том, как это восстановление реализуется, как оно получается, 18 стих. «И Он есть глава тела, церкви. Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». А о том, что Он — начаток, о том, что Он — первенец из мертвых, мы уже с вами говорили. Он — первородный из мертвых в самом буквальном смысле. То есть Он первый, кто воскрес из мертвых. Но Он не просто сам воскрес, но еще и ведет нас за собой. Он — глава церкви. В этом, кстати, мы читали в послании к Ефесянам 1 и 2 главы. «Есть лишь один, кто воскрес в прославленном теле. Есть лишь один, кто может дать нам такое воскресение». Когда мы с вами хороним человека, который умер, будучи христианином, мы фактически лишь придаем тело покою, потому что душа его уже воскресла во Христе, и тело также будет воскрешено в свое время. В следующий раз продолжим читать этот стих и размышлять на нем. Но скажу вам еще раз. Христос велик. И никто никогда, ни при каких условиях, с Ним не сравнится. Подавляющее большинство ересей начинаются как раз с принижения Христа. Иногда принижение, которое выглядит весьма благочестиво. Но вспомните, пожалуйста, и о происхождении самого слова. Христианство. Без Христа оно перестает быть христианством и становится чем-то принципиально иным. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

0: Внимание! Объявление!
1: Уважаемые радиослушатели, пожертвование для семейного радио можно перевести на карту Сбербанка. Номер счета 48 17 76 00 62 75 79 21 с пометкой «Пожертвование для семейного радио».

Часы семейного радио показывают 17 часов. Продолжение следует. Здравствуйте, любители художественной литературы!

Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть М.А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 29. Мунгвай, расскажите мне, пожалуйста, как вы сюда попали? Я напишу об этом вашему сыну, — предложила она. Медленно, с долгими паузами, тяжело вздыхаясь, Мунгвай шепотом рассказала свою печальную историю. В Китае она нанялась к ирландскому капитану и его жене нянькой их двух маленьких детей. Когда капитану пришла пора вернуться в Ирландию, они договорились, что Мунгвай поедет с ними, чтобы во время поездки заботиться о детях, очень привязавшихся к ней. Ей пообещали, что после этого она возвратится в Китай. По прибытии в Ирландию капитан повез ее с двумя детьми в дом своей матери. Перед возвращением Мунгвай на родину капитан решил посетить родственников в Англии и оставил детей на ее попечение. Его старая мать, властолюбивая ирландка, питала отвращение ко всем иностранцам. Она считала Мунгвай китайской шпионкой. Мунгвай не говорила по-английски, а старуха не понимала по-китайски. Это вело, конечно, к взаимному непониманию и трудностям. Старая ирландка начала ругать и даже бить китайскую няню. Бедную женщину, которая так старалась хорошо ухаживать за детьми капитана, вместо благодарности ждали одни наказания. Однажды, защищаясь от побоев, она крикнула что-то на китайском языке. Хозяйка сразу позвонила в полицию и заявила, что больше не хочет терпеть в своем доме этого злобного китайского дьявола и что надо немедленно поместить Мунгвай в психбольницу. Бедная китаянка не понимала сказанного о ней и очень испугалась, когда полицейские вдруг схватили ее и втащили в машину. Она кричала и билась в приступе страха и отчаяния. Полицейские не понимали по-китайски, и вообще не было никого, кто мог бы понять ее. Ее увезли в психбольницу. Там несчастную женщину сначала посадили на длительное время в одиночку. Потом ее заставили подметать пол, что она и делала до сих пор каждый день. Иногда она кричала, чтобы ее отпустили к капитану, ведь он пообещал, что она сможет возвратиться в Гонконг, как только он приедет домой из Англии. Но никто в больнице не понимал ее криков на китайском языке. Когда стали приходить из Китая письма от ее сына, злая старуха переправляла их ей, а бедная Мунгвай читать не умела. Рассказав Глэди свою историю, бедная женщина долго и горько плакала. Глэдис со страданием смотрела.

0: смотрела на нее. Что же можно сделать для этой женщины, которую полиция доставила сюда на принудительное лечение, как опасную сумасшедшую? Вдруг она вспомнила. О, как чудны пути Божьи! Как особенно мудро он правит всем! Не сказал ли ей начальник полиции, что она всегда, если нужно, может попросить его о помощи? «Вон Квай», — сказала Глэдис дрожащей женщине. «Мы будем молиться Богу о помощи, чтобы полиция помогла нам освободить вас из этой тюрьмы».
1: «Освободить», — с тоской повторила женщина. «На свободу, а потом к сыну, в Гонконг».
0: «Мы будем молиться вместе, Вон Квай», — сказала Глэдис.
1: «Молиться?» — пробормотала она. «Что это такое — молиться?»
0: Глэдис помолилась Богу о помощи. Но что же будет с Вон Квай, если ее действительно выпустят на свободу? «Позаботься о ней!» Снова зазвучали в ее сердце слова из притчи о милосердном самарянине. Именно это и будет теперь ее задачей – помогать бедняге, заботиться о ней, дать ей приют, оказать христианское милосердие. Это поручение Господа она очень ясно ощутила в сердце. А это значит, что Он сам проложит этой женщине путь к свободе. Может, она, Глэдис Эллиот, потому и должна была приехать в Ирландию именно сейчас, чтобы помочь в освобождении Вон Квай из тягостных оков сатаны. Да, она поверила, что это дело Божье.

Начальник полиции тщательно расследовал дело Вон Квай и обнаружил, что в контракте с ней, подписанном капитаном, оговорена его обязанность обеспечить ее возвращение в Китай, и выдал ей соответствующие бумаги. Кроме того, Глэдис Эльвет лично взяла на себя ответственность подписать поручительство, необходимое для выписки Вон Квай из психбольницы. Наконец, несчастную китаянку выпустили на свободу. Глэдис взяла запуганную, заброшенную женщину с собой в Англию. В своей квартире, снятой в пригороде Лондона, она вместе со своей подругой Розмари с такой любовью и заботой ухаживала за китайской женщиной, что та прямо на глазах преобразилась и вновь превратилась в нормальное человеческое существо. Глэдис не проповедовала ей, просто рассказывала на китайском языке библейские истории. Каждый день она вслух молилась об обращении Вон Квай. Женщина внимательно наблюдала за ней и, наконец, начала молиться сама. Китаянка признавалась в своих грехах и благодарила Бога за то, что Он освободил ее от оков сатаны. Но в душе ее была пустота. Она избавилась от сатаны, но по-настоящему не пришла к Богу. Проходили недели. Для Вон Квай это были недели душевной борьбы. Ее наполнила невыразимая тоска по миру с Богом. Глэдис старалась объяснить ей, в соответствии со Словом Божьим, что освобождение от власти дьявола является благословением. Но для того, чтобы иметь истинный мир в душе, нужно еще одно условие. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Однажды утром, после того, как ночью Глэдис Эльвет особенно долго и горячо молилась о спасении Вон Квай, китаянка села рядом с ней. Она сидела очень тихо. Глэдис увидела в женщине явную перемену. Каким миром веяло от нее? Вон Квай, казалось, стала другой женщиной, новым творением. «Айвете», — тихо сказала она, — «в моей душе появился мир, так как Господь Иисус вселился в моем сердце». Положив руку на сердце, она благоговейно повторила: «Он вселился сюда, теперь я истинно свободна». Дальнейших объяснений она не давала, хотя Глэдис очень хотелось бы услышать о том, что изменилось у нее в душе. Но она понимала: надо подождать, когда женщина сама расскажет об этом. Однажды, возвращаясь из участка службы регистрации иностранцев, Вон Квай привела с собой одну китаянку, госпожу Чен. Женщины пошли на кухню, и Глэдис сквозь приоткрытую дверь вдруг услышала, что Вон Квай объясняет госпоже Чен, какая великая перемена произошла у нее в душе и в жизни. Она рассказывала о том, что сделал для нее Господь Иисус, ее Спаситель. О, это чудо, что Он нашел ее, избавил от страданий и искупил ее грехи своей кровью. Глэдис слушала, затаив дыхание. Она поняла, что Вон Квай действительно обрела Спасителя. Ее душа была накрепко привязана к Нему. Она не могла говорить ни о ком другом, даже о Глэдис, которой была очень благодарна, только об Иисусе. С тех пор Вон Квай уже не нуждалась в уходе, наоборот, ощущала потребность помогать другим нуждающимся. Она начала регулярно посещать китайское поселение в Лондоне, помогала чем только возможно и распространяла Слово Божие среди своих земляков в Англии. Китаянка рассказывала своим соотечественникам о силе Христа, пришедшего для того, чтобы разрушить дела дьявола, о чуде спасения, которое однажды один спасенный грешник выразил такими словами: «Вечное чудо, непонятное чудо! Тот, который желал втащить меня в ад, сейчас потерял меня навсегда».

Глава 26. Рождество в Лондоне. Вместе с некоторыми друзьями Глэдис Эйлверт активно занималась упаковкой подержанной одежды для китайских беженцев в Гонконге. Друзья-христиане и местные женские союзы повсюду собирали пригодные вещи, перевозили их в квартиру Глэдис и помогали упаковывать. На кораблях судоходной линии Англия-Китай тюки с одеждой переправляли в Гонконг. В Гонконг прибывали из коммунистического Китая огромные массы людей. Лагеря для беженцев были переполнены. Там ощущалась большая нужда в одежде. Анни Скей, миссионерка из Норвегии, с которой Глэдис познакомилась в Китае, убежав от Красной Армии, трудилась в Гонконге среди десятков тысяч китайских беженцев. Анни принимала высланную Глэдис одежду и раздавала ее беднякам. Перед Рождеством Глэдис чувствовала себя изнуренной из-за многомесячного перетаскивания коробок и тюков с одеждой для отправления в Китай. Кроме того, она совершила много поездок по Англии с лекциями о миссионерском труде в Китае. Пожертвования отчасти использовались для перевозки вещей, но большую часть она высылала Анне для организации миссионерской деятельности в Гонконге. Рождественские дни Глэдис собиралась провести с Розмари Бриско, одной из своих лучших подруг. «Давай отметим Рождество очень спокойно и тихо», — предложила ей Глэдис. «Да, необходимо отдохнуть. Мы с тобой уже на пределе», — согласилась Розмари. «Но мне очень хотелось бы пригласить нашу китайскую подругу, Вон Квай», — сказала Глэдис. «Иначе ей будет очень одиноко». «Хорошо», — согласилась Розмари. «Тогда я закажу одну курицу. В эти дни мы будем отдыхать, и Вон Квай будет нашей единственной гостьей». На следующее утро Розмари немножко взволнованно сказала. «У меня все время не выходит из головы бедная госпожа Чен. Она тоже очень одинока. Может, пригласить и ее провести Рождество с нами? Ты согласна, Глэдис? Курицу можно поделить и на четверых». Вечером зашел Глэдис Петр, застенчивый молодой китаец. У него к ней был какой-то вопрос. «Как ты будешь праздновать Рождество, Петр?» — спросила Глэдис. «В одиночестве», — грустно ответил он. Глэдис вопрошающим взглядом посмотрела на Розмари, та подумала, немного нахмурясь, а потом кивнула в знак согласия. «Ну что ж, курицу можно поделить и на пятерых». «Ну, тогда заходи на весь день к нам, Петр», — предложила ему Глэдис. Приятно удивленный, Петр посмотрел на нее. Его глаза восторженно засияли. «Я могу зайти к вам?» — радостно переспросил он. «А я уже думал, что в Рождество для меня нигде не найдется места». Эти слова поразили Глэдис. Петр еще не успел выйти из квартиры, как Глэдис зашел в гости Алан. Он был родом из Франции, сейчас жил в Лондоне и чувствовал себя здесь очень одиноким. Недавно Алан стал членом маленькой китайской общины. Праздник Рождества Христова он тоже собирался провести в одиночестве. Ведь эти дни люди обычно проводят в семейном кругу, а у Алана не было родственников. Розмари и Глэдис взглянули друг на друга. Пригласили к празднику и Алана. На следующее утро принесли телеграмму от Джейн, китаянки, живущей в Ирландии, через которую Глэдис познакомилась с бедной Вон Квай. Джейн спрашивала, может ли она провести рождественские дни у Глэдис. Ей так там одиноко. «О, моя курица!» — вздохнула Розмари. «Смогу ли я накормить всех?» Когда перед Рождеством у Глэдис поселилась Вон Квай, Розмари озабоченно рассказала ей об этой одной курице, которую придется поделить уже на 7 частей. «Ах!» — растроганно вздохнула китаянка. «Какая чудесная милость Господня, что на Рождество столько представителей нашего народа будет у нас радоваться рождению Спасителя!» Немного пристыженная, Розмари отметила про себя, что Вон Квай, в отличие от нее, думает более о значении Рождества, чем о вкусном ужине.

0: Наступило Рождество. Приехала Джейн. Пришла в гости госпожа Чен. Пришли Петр и Алан. Так что маленькая квартира Глэдис гудела от голосов. Вон Квай, которая долгие годы работала поварихой в знатной семье, предложила приготовить ужин. Днем позвонили в дверь.
1: «Неужели будут еще гости?» — спросила Розмари.
0: Вон Квай поспешила из кухни, чтобы открыть дверь. Вдруг по всему дому прозвучал ее голос. «О, ребята, ребята!» Вбежав в комнату, она взволнованно закричала. «Айвете, приехали ребята из Гонконга!» Глэдис пошла к дверям. Там стояли трое молодых китайцев. Они вежливо поклонились ей, и один из них, очевидно старший, сказал. «У нас группа из 16 юношей и девушек. Мы студенты, приехали пароходом из Гонконга. Сойдя на берег, мы обнаружили, что все магазины и студенческие общежития закрыты. Мы нигде не можем найти приют».
2: «А почему вы пришли именно сюда?» — удивленно спросила Глэдис.
0: «Потому что мы нигде не могли найти другого приюта», — ответил руководитель группы.
2: «Но откуда вы знаете наш адрес?» — поинтересовалась Глэдис.
0: Она немного растерялась. Гости были неожиданны и, честно говоря, не слишком уж желанны. Юноша показал ей бумажку, на которой китайскими иероглифами были написаны ее имя, фамилия и адрес в Лондоне. «Этот адрес нам дал китайский христианин, который провожал нас в Англию. Он сказал, что если возникнут трудности, мы можем идти сюда, потому что Айвете христианка, она никого не отсылает, не оказав помощи». Глэдис лихорадочно думала, как же быть.
2: «Нигде нет места для нас», — повторил юноша и вопрошающими глазами посмотрел на нее.
0: У Глэдис застрял комок в горле. Судьба этих молодых скитальцев тронула ее, ей захотелось помочь им всем. Но что скажет Розмари? Ведь они договорились о спокойном празднике. Но ее подруга пригласила мальчика в дом и спросила, где другие члены группы. Это немного ободрило Глэдис. «Они пока ждут с багажом, но мы не знаем, куда нам идти. Нигде нет места для нас». Глэдис посмотрела на Розмари. Они поняли друг друга. Вместе они обсуждали вопрос о ночлеге и еде для прибывших. Разместить их в своих комнатах было совершенно невозможно. Но Глэдис вспомнила о небольшом и недорогом пансионе неподалеку от ее квартиры. Она пошла туда и переговорила с хозяйкой. Та была готова принять на ночлег всю группу молодых людей, но еды для них у нее не было. Студенты со своими скромными пожитками и пустыми желудками пошли в пансион.
2: «А как им быть с едой?» — вернувшись домой, спросила Глэдис.
0: Розмари почти в отчаянии сказала, «Разве можно поделить одну курицу на 20 с лишним человек? Мы ведь совсем не рассчитывали, что с нами будет столько чужих людей». Глэдис помедлила с ответом. Ее сердце в этот момент было очень тронуто значением рождественской истории. В самом деле, их посетили чужие, иностранцы в незнакомой для них стране. Эти молодые христиане вынуждены были покинуть родину, преследуемые коммунистическим террором. Не особенное ли водительство Бога проявилось в том, что Глэдис, которая однажды сама приехала в Китай, будучи иностранкой, и знает, что такое одиночество в незнакомой стране, сейчас может принять этих несчастных людей из Китая в своей квартире? Случилось ли на этой земле когда-нибудь более трогательное событие, чем чудо пришествия вечного Сына Божьего, Господа Иисуса Христа, который готов был жить, страдать и умереть в этом столь враждебном ему мире, чтобы спасти грешников и приготовить им место в доме Отца? Рожденный в Вифлееме, он страдал на своей земле, подобно этим китайским христианам, и странствовал во враждебном, отвергающем его мире, среди народа, неверующего в Него. Странствовал, чтобы своим рождением, страданием и смертью примирить врагов с Богом.
1: Глэдис высказала свои мысли подруге и гостям. Глаза Вон Квай засияли.
2: «Вот это настоящее празднование Рождества!» — сказала она. «Какое значение имеет количество еды на столе, если люди собираются, чтобы говорить о жажде души? Тот, кто никогда не испытывал в сердце, наполненном грехом, скорбью и разлукой с милостью Божией, духовную жажду, никогда не будет жаждать благодати Христовой. Это испытывала на себе сама Вон Квай. И об этом она в день Рождества хотела рассказать молодым людям». Все 16 китайских студентов были приглашены на ужин Глэдис. Пришли еще неожиданные гости, так что в рождественский вечер собралось в комнате у Глэдис 27 человек. Вон Квай сварила в больших кастрюлях рис. Она сварила и курицу, разрезала ее на мелкие части и перемешала с рисом. Получился простой, но хороший ужин. Многие англичане отмечали праздник с пышными блюдами, дорогими подарками и рождественскими песнями, создающими впечатление духовной растроганности. Но мало кто, наверное, испытал в этот рождественский вечер такую радость, как китайские беженцы в комнате Глэдис в пригороде Лондона. Вон Квай рассказала о том, как Господь нашел ее, невежественную язычницу, и привел к покаянию. Глэдис Эльверт свидетельствовала о своей духовной перемене в Лондоне, когда ее 18-летнюю девушку, решившую проводить свою дальнейшую жизнь в театре и танцевальных залах, Бог остановил неожиданным для нее богослужением с проповедью на тему «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово». В молодости она пела рождественские песни и тогда думала, что уютная семейная атмосфера на Рождество и является верой. Но потом она поняла, что это не так. Нельзя обрести Спасителя без личного покаяния. Эту истину она возвещала в Янчине знатному мандарину и простым крестьянам в горных поселках, детям в доме миссии, беженцам в Южном Китае и в Тибете. Теперь она должна пробудить этой вестью английский народ, и с молодыми студентами, прибывшими из Гонконга, она, как о самом важном в жизни, говорила о необходимости личного обращения. Все слушали Глэдис очень внимательно. Затем вместе пели, молились и читали Слово Божие. Этот праздник Рождества все они потом вспоминали много лет. Продолжение повести «Женщина с книгой» вы услышите в следующей передаче. Продолжение следует.

0: Обратная связь очень важна для нас. Ваши сообщения, письма и звонки вдохновляют нас для дальнейшего служения.
1: Знаете, что ваше радио – это просто супер, класс. Потому что, когда я слушаю его, у вас очень мне нравится много разнообразной пищи духовной, которая не только касается меня, а может подхватить каждую тысячу человек. Каждому есть свое слово. И поэтому это самое хорошее, что вы несете такое прекрасное благовестие этому миру в последнее время. И так много передач, не только для меня, а для тысячи и тысячи людей, кто слушает вашу программу. И я верю, что через вашу программу много людей придут к Богу, отдадут души и пойдут в Царство Небесное. Так что я еще раз благословляю вас и благодарю, чтобы дай вам Бог еще больше мудрости и больше и больше нести разных духовных программ, чтобы сегодня люди могли прислушаться в это последнее время все-таки отдать сердце Богу во имя Иисуса.
0: Свои отзывы вы также можете присылать нам на автоответчик Viber, WhatsApp или записываться прямо на радиостудии в Нарве или Ихве.
2: С тобой хочет поговорить.

0: будете спасены, ибо я Бог, и нет иного.
1: Радио Эли.
2: О вере, надежде.

0: Библия. Ветхий и Новый Заветы. 66 книг, 1189 глав. Ее писали 40 человек, 1600 лет. Но автор один – Бог. В течение года вы узнаете о 365 важных стихах Библии на 7 разных тем. Слово, Бог, Христос, вера, жизнь, семья, церковь. Один день недели – одна тема. Программа «Три минуты Библии». Стих дня. Ежедневно.
1: Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Евангелие от Матфея, 18 глава, 17 стих. Здесь Иисус рассказывает, как поступать в случае, если мы встречаемся с несправедливостью, когда кто-то близкий нам поступает против нас, грешит, поступает нечестиво. Нам хотелось бы сразу отмести этого человека, сразу вычеркнуть его из своей жизни, сказать, как он мог, он грешил против меня. Но Бог милующий, его милость простирается не только в отношении нас, но в отношении и других людей. Как мы можем ошибаться, так и другие способны на это. Как мы порой делаем что-то умышленно в пылу эмоций, а потом понимаем, что это не было умышленно, это скорее эмоции, отключившие разум. Так же и бывает с другими людьми. Вот почему Иисус говорит не начинать с церкви, не начинать с того, чтобы всем разнести, как вы не согласны и недовольны действиями того или иного человека. Не начинать ни в коем случае с того, чтобы сказать «с этим человеком никогда, я принял решение, он согрешил против меня». Такой подход является не библейским и не евангельским. Если мы видим человека, который поступает неправильно против нас, библейский путь – идти и один на один поговорить с ним, сказать ему, пусть даже строго, обличить его. И если он не покаялся, и тогда это не время, чтобы начинать трубить всем, какой он плохой. Возьми свидетелей, возьми здравых людей и с другими двумя приди и поговорите опять о его проблемах. И если и тогда он не слушает, тогда скажи это в церкви. Может быть, церковь повлияет. И опять же, скажи не чтобы церковь отвергла, но сделала все, чтобы изменить человека. И если отвергает человек всякое желание измениться, всякое обличение, всякого рода святость, но в таком случае это скорее его выбор, чем наша ожесточенность, обида или горечь. Вот почему наша часть – быть людьми здравомысленными и благочестивыми, не торопиться выносить ссоры из избы, а обличать сначала в глаза и лишь потом, после многих попыток, говорить «хорошо, наши дороги разошлись». Это был стих дня о церкви. Читайте Библию и оставайтесь с Богом.

0: нас уже 18 часов.
1: Вы слушаете передачу «От всего сердца».

Добрый день, дорогие друзья! Очень рады, что сегодня вы снова с нами. Где бы вы сейчас ни были, дома, в дороге или на работе, пусть это время станет для вас минутой тепла и света. Итак, в эфире передача «От всего сердца» и с вами Юлия Абдулахидова. Наша жизнь состоит из простых, но очень важных вещей – добрых слов, заботы и внимания друг к другу. И так важно иногда остановиться и сказать близким, как мы их любим, как они нам дороги. В Библии сказано: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон любви». И сегодня мы можем сделать это очень просто – через слова поддержки, поздравления, пожелания и благодарности. Вам, друзья, остается только устроиться поудобнее, расслабиться и внимательно слушать передачу. И пусть каждая нота нашей сегодняшней встречи наполнит ваши сердца Божьим

0: поздравления, приветы, любимые песни и добрые пожелания в передаче «От всего сердца».
1: В мире все еще много боли и тревоги, но Бог не перестал сеять свет через наши сердца. Иногда одно доброе слово, внимание, одно доброе дело могут вернуть человеку надежду и желание жить дальше, несмотря на трудности. Поэтому не бойтесь быть добрыми, не уставайте замечать людей. Любовь, которую мы дарим другим, делает мир теплее и ближе к Божьему миру. Миру, где есть милость, прощение и надежда для каждого. Пусть рядом с вами людям становится светлее. А нам, коллективу «Радио Эли», уже на протяжении многих лет очень светло и радостно совершать радиослужение с такими драгоценными людьми, как Павел Пихлок и Сергей Веселко. Мы от всего сердца благодарим Бога за братьев и поздравляем их с Новым годом жизни. Пусть Господь укрепляет ваши сердца своим миром, дает мудрость свыше в каждом дне и сохранит в вас живую любовь к людям. Пусть сердце всегда остается открытым для Бога, а в душе будет мир от осознания, что Господь действительно близок, как написано в 144-м псалме. «Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих». Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет. Вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его.

Также коллектив семейного радио «Эли» передает сердечный привет семье Гончаровых, Сергею и Марии. И поздравляет с днем рождения Марию. От всего сердца желаем вам с мужем Божьего мира, тихого мира, который согревает сердце даже среди забот. Пусть Господь хранит вас, даст сил пройти через все трудности и поможет никогда не терять веру и надежду. Ибо Он сам сказал в послании к евреям в 13 главе: «Я тебя не оставлю и не покину». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь». И когда мы вспоминаем, сколько милости, заботы и помощи Бог уже подарил нам в жизни, сердце снова наполняется благодарностью. Поэтому среди трудностей у нас все равно есть за что Христа благодарить. Пусть следующая песня станет для вас, Мария и Сергей, тихим напоминанием о Божьем присутствии и Его безусловной любви.

Наша постоянная слушательница Жанна из Тарту желает всем слушателям Божьего мира и поздравляет с днем рождения Нину. «Дорогая Нина, — пишет Жанна, — всех тебе благ в следующем году твоей жизни. Бог любит тебя». Поставьте для Нины песню «Косари на лугу». «Спасибо вам!» – поздравляла Жанна с Богом. Группа «Новая жизнь» исполняет для Нины песню «Косари на лугу».

0: поздравления, приветы, любимые песни и добрые пожелания в передаче «От всего сердца».
1: От всего сердца желаю Божьего мира, тепла и радости для Юрия Бощука, Марии Гончаровой и Сергея Веселко. Братья и сестры Церкви Евангельских Христиан-Баптистов поздравляют их с днем рождения и желают дорогим именинникам твердой веры, добрых людей на пути и открытого сердца для Бога. Пусть Господь хранит вас, дает веры и силы в трудностях и также посылает Божий мир среди забот и благодарное сердце за все прожитые годы. Для именинников поет группа «Новое сердце».

Наши самые искренние и дорогие поздравления мы посылаем в Кохтла-Ярве. 8 мая празднует Новый год жизни Ирина Вероланин. Коллектив семейного радио «Эли» присоединяется ко всем пожеланиям для Ирины и от всего сердца поздравляет с днем рождения словами из 39-го псалма. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Пусть Бог надежды еще больше наполняет дорогую Ирину своим миром, радостью и Духом Святым, чтобы вдохновлять своих слушателей новыми стихами и песнями, тем самым прославляя Бога. Послушать эти песни можно на YouTube-канале Ирины Вероланин, где она пишет: «Каждый человек хочет быть нужным и полезным для кого-то, но это не всегда удается. Я очень рада, что Бог нашел меня, и Он показал мне, что я нужна Ему для совершения Его планов». И следующая песня на стихи Ирины Вероланин показывает ее желание быть нужной и полезной хотя бы для одного человека во славу Бога. «Ищите Бога, в Нем смысл радости и самой жизни», подытоживает в своем обращении Ирина. Ну а сейчас звучит песня на стихи Ирины Вероланин «Научи любить, как ты».

Получили следующее сообщение от Ларисы Давыдовой из Пскова. Она пишет: «Сегодня день рождения. Сабрина из Москвы празднует свой день. Мы ее благословляем. Сабрина закончила МГУ, очень умная и красивая девушка». Музыкальный подарок исполняет Геннадий Вербицкий.

Здравствуйте. Я Вера Маслакова, звоню из Нарвы. И никак не могу остаться равнодушной в преддвериях праздника, который будет праздноваться на днях в Эстонии. День матери. Особенный теплый праздник, который напоминает о самых дорогих людях в нашей жизни. И мне хочется остановиться среди повседневной суеты, собрать в сердце самые добрые слова и сказать их моей любимой мамочке. Мамочка, спасибо тебе за твою любовь, за твое большое сердце, за твою заботу и тепло, которыми ты согреваешь нас. Ты для меня не просто мама. Ты пример силы, веры и настоящего доверия Богу. Смотря на тебя, я учусь быть сильнее, спокойнее и не терять надежду даже не в простые моменты жизни. Твоя вера, мамочка, твое терпение и твоя доброта очень много значит для меня. Спасибо за молитвы, за поддержку, за мудрые слова и за любовь, которую я чувствую всегда с твоей стороны. Да благословит и сохранит тебя Господь. Даст Он тебе пусть много светлых дней, сил, здоровья и, конечно же, своей нежной заботы и любви. Люблю тебя всем сердцем, моя родная мамочка. И прошу поставить песню в исполнении семьи Ямчук «Рядом с тобой живет наше детство». Спасибо большое.

Это человек, через которого Бог дарит нам жизнь. Ее любовь – это отражение Божьей любви в земной жизни, терпеливой, жертвенной и постоянной. Пророк Исаия в 66 главе говорит: «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». В Библии мы находим множество примеров материнской верности и силы. Вспомним Анну, мать пророка Самуила. Долгое время она молилась о ребенке и, получив ответ от Господа, посвятила своего сына Богу. Ее молитва и ее верность стали началом великого служения. Или вспомним мать Моисея, Иохаведу. Она, рискуя всем, сохранила жизнь своему ребенку и доверила его Богу, положив в корзину на реке. И именно через эту веру началась история избавления целого народа. Материнский труд часто тихий, незаметный, но он как основание дома. Он состоит из бессонных ночей, заботы, терпения, молитв, из тысячи маленьких «я рядом». И иногда только спустя годы мы начинаем понимать, сколько любви было вложено в наше детство. И сегодня хочется сказать всем мамам спасибо вам за жизнь, за тепло, за веру, которую вы сеете в сердца детей, за молитвы, которые, возможно, мы не слышали, но которые хранят детей от зла. И если мама рядом, обнимите ее сегодня чуть крепче. Если далеко, позвоните. А если она уже у Господа, вспомните ее с благодарностью в молитве к Богу.

прекрасные моменты, так и хочется сказать: «Время, замри!» и растянуть его до невероятных размеров. Но мы благодарны Богу за то, что жизнь не стоит на месте. Он ведет нас через разные сезоны, через радость и ожидание, через труд и покой, через встречи и расставания. И благодатью Божию есть мы то, что есть. И мы благодарны Ему за каждый день, за каждое дыхание, за каждый подарок любви, который Он дает нам через близких людей. Потому что в любом времени, в любом пути, в любой ситуации Господь с нами. Он не оставляет и не забывает и не удаляется. Он рядом. И что может быть лучше этой вести? Библия говорит: «Бог – наша скала». Не просто опора, но твердое основание жизни, на котором можно стоять, когда все вокруг меняется. Ему можно доверять полностью, без страха и без оглядки. С Его благословением и с Его именем мы живем дальше и ждем новой встречи с вами, друзья, в передаче «От всего сердца». Сегодня провела ее для вас Юлия Абдувахидова. До новых встреч на радиоволнах любимого радио.

0: У вашего близкого человека скоро день рождения? Что вам мешает поздравить его?
1: Мы рады помочь вам сделать это.
0: Музыкальные заявки мы принимаем в течение 3 первых дней недели в программе «Будильник».
1: А также на автоответчик по телефону 7-384-388
0: и на нашу электронную почту am1035@bk.ru.
1: Звоните, пишите, и ваши поздравления прозвучат в передаче «От всего мира».

0: Мир вам, дорогие радиослушатели, вы настроили свои приемники на радио Эли и, как всегда, эфир передачи «Радиофорум». Сегодня мы обсуждаем интересные, злободневные темы, и для вас в студии «Откровение» работают ведущие Константин Мусолитинов
1: и Марина Духанина. А также у нас в гостях старший пресвитер евангельских христиан-баптистов города Воронеж Александр Викторович Руссо.
2: Мир вам!
0: Очень интересная у нас сегодня тема. Марин, какая у нас сегодня тема?
1: Тема звучит так. Неудачи в жизни христианина.
0: Угу. Неудача или неудачи?
1: Неудачи.
0: Неудачи или неудачи? Бывает так, бывает много неудач. Вот. Ну, действительно, да, это так.
1: Да, мы поговорим о том, что из себя представляют неудачи, как к ним правильно относиться и какие уроки из них можно извлечь. Бог в своем слове очень много внимания уделяет этой теме, поэтому она заслуживает особенного внимания, и я надеюсь, что каждый слушатель сможет взять для себя очень важный урок для своей практической жизни.
0: Да, неудачи в жизни. Как часто нам приходится сталкиваться с проблемами, неудачами? Пока живем на земле, всегда есть проблемы. Но человеку свойственно надеяться на лучшее. Кто-то считает, что если ты стал христианином, то неудач будет меньше или вообще не будет. Но, увы, в практической жизни мы видим все совсем наоборот. У христианина есть проблемы и даже много проблем. Кто-то считает, что неудачи – это наказание от Бога. Кто-то считает, что это совсем наоборот, это благословение. Любая неудача человека учит чему-то. Это своеобразный жизненный университет из неудач. Но когда неудачи идут одна за одной, как к христианину относиться? Как не разочароваться в Боге? Как устоять, не впасть в депрессию? Сегодня мы поговорим о природе неудач и как их преодолевать. Друзья, и, конечно же, мы будем ждать от вас звонки, ваше мнение по поводу неудач. Защищены ли христиане от неудач, на ваш взгляд? Что для вас эти неудачи? Как вы преодолевали эти неудачи, дорогие радиослушатели? Поделитесь своим опытом. Чему не научили вас эти неудачи? А может, ничему не научили? Вы можете поделиться кратко своим опытом, свидетельством.
1: Ну что ж, начнем наш разговор. Александр,
2: да.
1: Скажите, насколько вообще для вас, да и вообще, может быть, в христианстве данная тема актуальна, и почему стоит уделить ей вот такое особенное внимание? Согласны ли вы с этим, в принципе, и почему?
2: Ну, она актуальна преимущественно среди христиан, если мы говорим о христианах, которые только начинают свой духовный путь и служение. Потому что те верующие, которые уже приобрели некий опыт служения, хождения за Господом, они получают правильный навык восприятия тех событий, которые с ними случаются с их близкими, друзьями и так далее. Поэтому это актуально.

0: вам написать. Ага. Меня опять вот, ну, возмутило вот этот заголовок, что как называется, какие неудачи у верующих, да?
1: У нас такой эфир «Неудачи в жизни христианина». Вот такой, такое название.
0: И вот я думаю, просто с нетерпением ждала вам сказать, что какие неудачи у верующих, как это возможно?
2: Сегодня расскажем.
1: А какие? А у вас были неудачи какие-нибудь в жизни?
0: Нет.
1: Будучи верующей? Вот вы уверовали, а проблемы, неудачи, череда неудач, каких-то сложностей, было такое?
0: Нет, ну, понимаете, если что-то происходит, значит, так надо, понимаете? Я не считаю, что это неудачи. Если что-то, допустим, не совпадает с моей волей, значит, я ищу воли Божьей, понимаете? И это не считается неудачей.
1: Угу.
0: Вот. Вот, например, Иосиф. Какая неудача? Казалось бы, у него там череда всяких неудач. А Господь все это зло повернул в добро.
1: Ну вот, видите.
0: И у меня так все в жизни.
1: Ну, это были неудачи? Вроде. По-человечески, если рассуждать.
0: Да я даже не помню. У меня все хорошо. Потому что я смотрю не человеческими глазами. Вы знаете, у меня такая жизнь была. Вот у меня много детей, да? Ну, нищета буквально. Еще при Советском Союзе особенно. Вот люди пришли, ну, как вы живете? Я говорю, нормально. Они так вокруг смотрят, говорят, ну, где ж нормально? Понимаете? А у меня главное состояние, что я с Господом, и у меня все нормально. Я не смотрю на обстоятельства, понимаете?
2: Я думаю, вот что этот эфир да, будет вам очень полезен сегодня, будет много интересного.
0: С удовольствием послушаю. Спасибо вам большое.
1: Хорошо, Наталья, благословение вам. Благодарю, что вы позвонили нам в эфир. Благодарю.
0: Ага, спасибо.
1: С Богом.
3: Вы слушаете запись прямого эфира «Радио Форум».
4: Ну, вот как раз пример. Сестра Наталья на жизненном опыте, она убедилась, что не все проблемы на самом деле являются проблемами.
1: Угу.
2: Ну, кстати, вот Наталья тоже затронула тему, можем ее продолжить немножко. Угу. Насчет вот того, что неудачи в жизни неверующих и верующих людей, да, вот как это можно как-то, может быть, классифицировать, да, вот объяснить, вот неудачи происходят и у неверующих, и у верующих. В чем отличие вот этого?
4: В отношении неудач?
1: К неудачам,
2: основная, да?
4: Да, отношение к неудачам, потому что, конечно, ошибаться могут и верующие, и неверующие. Болеть могут и верующие, и неверующие. Принимать какие-то, ну, не очень эффективные решения. И там могут. Но вот отношения. Для верующего проблема, с которой он сталкивается, это повод для молитвенного размышления, для смирения, опять же. А неверующий человек, он не понимает, что такое смирение. В нем дух гордости, дух противления Христу. Поэтому для него неудача может быть, знаете, таким спусковым крючком впасть в депрессию даже. Может быть, он закалится и пройдет через это. Но мы имеем преимущество, что Христос прошел первым, оставил нам пример, дает нам силы, Дух Святой в нашем сердце живет. Поэтому нам проще преодолевать все неудачи. И Павел однажды сказал, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы несчастнее всех человека. Самое главное отличие, что у нас впереди вечность с Богом, а у неверующих этого нет. Поэтому мы смотрим на все эти проблемы вот с высоты, так сказать, Божьей точки отсчета. Поэтому они не такие глобальные. Наше спасение в руках у Христа.
2: Угу. Да, спасибо.
1: Ну, такой вопрос у меня. Какая самая большая неудача была в вашем служении? Вот, может быть, разочарование какое-то. Каким-то определенным образом сбило вас. Вот вы хотели так, а у вас как-то раз и повело в другую сторону.
4: Но
1: негативные отношения.
4: Таких случаев было несколько.
1: Угу.
4: Я расскажу об одном печальном случае, когда молодые люди решили пожениться. Вот, они пришли на беседу, мы провели с ними пасторские беседы.

0: стало понятно, что ну, им лучше воздержаться. Но они все-таки всеми силами уговорили меня, что вот... И я чувствовал и понимал, что нет, это будет проблема, что есть конфликтная ситуация, которая не решена, и она вот... Она разрушит их семью. И так и получилось. Да, они поженились, они вроде бы на какое-то время пытались как-то решать проблемы. Проблема была финансовая очень серьезная. А потом оказалось, что эта проблема, она все сильнее и сильнее стала друг друга отдалять. Отдалялись от Христа, друг от друга. И в конце концов они развалили, разрушили свою семью. Вот такая вот печальная история, хотя у меня было понимание, что вот это будет.
1: Значит, мы все, получается, не застрахованы.
0: Да.
1: Все может быть.
0: Все может быть. Но понимаете, когда человек с искренним сердцем следует за Богом, то Бог тоже с ним поступает искренне. Вот. Так написано, с искренним Бог поступает искренне. А когда человек начинает искать чего-то своего в церкви или в людях, то ну, ожидаемо это приведет к каким-то проблемам.
1: Да.
0: Так что вот такая... Ну, были еще там, но это более такие, может быть, тонкие вопросы, которые обсуждать лучше среди служителей.
2: Да. Да, такой вопрос. Вот если мы читаем Библию, наверное, почти каждый библейский герой, да, вот уже Иосифа затронули сегодня, с человеческой точки зрения он является неудачником. Вы согласны с этим или нет? И почему, ну если да, почему Бог допускает какие-то моменты в жизни таких людей, неудачи, провалы? Что он хочет этим показать?
0: Я думаю, что главное, что Бог хочет показать, чтобы человек не надеялся на себя. И вот такой, наверное, самый, может быть, отчетливый пример – это Голгофа. В центре распятый наш Господь. С одной стороны один разбойник, с другой стороны другой. И вот один смиряется и понимает, что ну, без Христа у него никакой перспективы нет, а другой озлобляется. То есть он продолжает верить в себя. Хотя уже ясно, что ну, бессмысленная затея, что там на кресте ты уже ничего не можешь. И вот это вот такой контраст. Казалось бы, почему они обои не уверовали? Очевидно, что ну, надо цепляться за последнюю соломинку, так сказать, да? За последнюю возможность надо ухватиться и сказать, Господи, прости нас, вот мы тут один это делаем, другой нет. То есть вот Бог показывает нам через вот эти обстоятельства, через трудности, чтобы мы не надеялись на себя, надеялись на Бога. И это вот главный момент. Потому что очень много в нас плотского, наносного, жизненный опыт, образование, высокое положение в обществе, какое-то особенное происхождение, финансовое положение. Это создает такую иллюзию, что вот у меня все хорошо. А на самом деле не все хорошо. И в любом состоянии, бедный, богатый, они оба грешники. И им всем нужен Христос.
1: Да.
3: Вы слушаете запись прямого эфира «Радио Форд».
1: Хотел бы напомнить всем радиослушателям, вы слушаете прямой эфир передачи «Радиофорум». Говорим сегодня о неудачах в жизни христианина. Вы можете поделиться своим опытом, как вы преодолели неудачи в своей жизни, как это происходило, защищены ли христиане от неудач, чем отличаются неудачи христианские от неудач людей, которые не верят в Бога. Тоже можете поразмышлять на эту тему и позвонить нам в эфир, и мы с удовольствием с вами пообщаемся. Вообще передача «Радио Форум» создана для того, чтобы вы, друзья, стали главными нашими участниками, радиослушатели. Не мы здесь в студии, которые сидим, размышляем на эту тему, а вы. Вы можете высказаться, противоположное совершенно мнение может быть с нашим. Мы ценим каждого нашего радиослушателя, и каждое мнение для нас тоже ценно. пока мы ждем ваши звонки, мы беседуем в студии, размышляем на эту тему.
2: Продолжая наш разговор, думаю, такой вопрос, он точно интересует каждого человека. Вот откуда приходит в жизнь христианина, именно христианина мы сейчас берем, испытание? Бог посылает или дьявол? Как вы считаете?
0: Ну, 90% всех проблем в нашей жизни – это мы сами. Потому что какой бы уровень мы ни брали, уровень семьи, личной жизни, уровень руководителя – 90% проблем. Но есть определенные обстоятельства, которые Бог допускает в нашей жизни. И лукавый может искушать. Опять же, лукавый действует в определенном коридоре. Он не может так вот, как ему вздумается. Вот где-то Бог позволяет, чтобы лукавый что-то сделал, да, но не все. То есть все под Божьим водительством, под Божьим контролем. Известное место, книга Деяний, что любящим Бога все содействует ко благу. Поэтому мы, христиане, верим, что в нашей жизни все происходит для славы Божией и к нашему благу. Вот. Бог допускает, чтобы мы увидели себя, какие мы есть на самом деле, к чему мы реально приспособлены, насколько глубока и сильна наша любовь к Богу, к ближнему. Вера наша, она больше на словах или она практически имеет применение? То есть вот эти все обстоятельства Бог допускает, и это важно.
2: Ну да, но часто человек, допустим, понимает, что это испытание от Бога, и задает такой вопрос, вот почему Господь это в моей жизни? Почему он понимает, что это точно от Бога? Что бы вы такому человеку сказали, посоветовали? Вот, вообще такой вопрос можно задавать Богу?
0: Да, вот я бы ему посоветовал учиться задавать правильные вопросы, сказать, Господи, вот в этой ситуации, а какой вопрос будет правильный? Потому что вопрос «почему?» он очень широкий. И вот можно...
2: Почему или за что?
0: Да, еще вот есть даже такое упражнение. Обычно на бизнес-тренингах его проходит. Называется «5 почему». То есть, когда ты нашел ответ на свой вопрос, записываешь его и размышляешь. Хорошо, вот это ответ на мой вопрос. А почему это ответ на мой вопрос? И вот так вот копают. Это интересно. Иногда это бег по кругу. А вот вопрос правильный. Как эти обстоятельства послужат к славе Божией? Фокус должен быть не на человеке, а на Христе. Господи, как это прославит Тебя? То есть, если мы хотим что-то спросить, то спрашивать надо об этом. А то, что это где-то нас чуть-чуть, может быть, поджимает или ущемляет, так это же для нашей пользы. Это мы формируемся под стандарт Христа, а не всегда мы ему соответствуем, чаще всего не соответствуем. Поэтому Бог допускает обстоятельства, где-то колючие, где-то, может быть, жесткие, где-то нам очень кисло, где-то горько, но это все нужно для того, чтобы мы были больше похожими на Христа. Это цель Бога в нашей жизни.
2: Ну, позвольте еще тогда углубимся чуть-чуть буквально.
0: Да.
2: Вот представим ситуацию, да, человек вот проходит испытание, задает вопрос Богу. Но часто бывает так, что в неудаче человеку сложно говорить даже с Богом, потому что ему очень тяжело. И вот как в такой ситуации, в этой неудаче, ему не утонуть в ней? То есть нужно, что нужно? Люди определенные? Или какие еще моменты, но что может помочь? Потому что часто к Богу даже человек не может воззвать, потому что нет сил.
0: Ну вот Писание дает очень такой хороший совет, послание Иакова, да? Признавайтесь друг пред другом. Да. Если к моменту неудачи ты такой хороший, что у тебя даже нет друзей, значит, первый урок, который ты должен выучить, что тебе нужны друзья. А чтобы у тебя были друзья, старайся сам быть другом для кого-то. Проявляй инициативу, внимание, заботу. Учись быть дружелюбным. Вот, это первый урок. А вот когда ты уже этот урок усвоил, и появились следующие проблемы, значит, ты тогда с друзьями молишься, общаешься, и говоришь: друзья, вот такая проблема, не знаю, как решить, вот Бог молчит, не отвечает, давайте помолимся. И вот мало-помалу ситуация начинает меняться. Понимаете, вот мы почему читаем все время в Библии, что это Божья семья, это Божья семья, чтобы человек не был индивидуалистом. Писание учит нас жить в Божьей семье. Почему мы говорим о церкви или о братстве? Потому что как только мы каким-то узким кругом замыкаемся, какой-то узкой группой, нас тут же постигают вот эти все проблемы, отделения. То есть мы считаем себя лучше остальных, что вот мы самые правильные. А Бог это сразу начинает исправлять. И те неудачи, которые в нашей жизни появляются, на самом деле это просто Божья мера исправления. Просто Бог очень любит нас и не хочет, чтобы мы были какими-то отщепенцами в Его церкви. Хочет, чтобы мы все имели общение, чтобы мы все друг за друга молились, чтобы было единство, вот, чтобы была любовь. А любовь, она имеет практическое измерение, которое выражается в заботе, каких-то знаках внимания, ну и так далее.
2: Да, спасибо, вот очень практично.
1: Да, друзья. Ну вот, как вы думаете, вот какая бывает шкала неудач? Как вы понимаете под этой шкалой, что это такое, вот провалы? Вот что, какие критерии можно сделать в неудачах жизни, например, христиан? В чем часто вы замечаете вот эти неудачи у христиан? В чем это происходит? Какие неудачи? Вот вы из своего личного опыта, старший пресвитер, вы уже много вам приходится общаться с людьми, я думаю, да, и ездить, и видеть эти проблемы в церкви, внутри церкви.
0: Ну, на самом деле, вот если мы хотим ввести некие критерии оценки, то это очень сложный вопрос, потому что мы с вами люди эмоциональные, да, и решения мы принимаем на эмоциях. И последствия наших решений мы тоже воспринимаем с точки зрения эмоций. Поэтому вот если нужно дать вот такую трезвую оценку, что происходит? На практике оказывается, что проблема раздута. Да? Вот не зря говорят, что из мухи сделали слона. То есть наше восприятие. Увидели маленькую черную точку, и как будто бы это беда, но не увидели огромного большого листа. Знаете, есть такой тренажер психологический, когда приносят белый лист бумаги, на нем маленькая точечка. И вот спрашивают, что вы видите? И все говорят, да я вот вижу вот эту точку. Но редко кто говорит, я вижу огромный белый лист. И на нем маленькая точечка, понимаете? Вот так вот в нашей жизни. То есть огромное поле возможностей, благословений мы не видим. Мы видим только вот эту маленькую проблему. Это понятно. Это кто-то сказал, говорит, что когда у меня болит мизинец, то это важнее, чем вся боль китайского народа. Это понятно. Это кто-то так сказал из ученых мужей. Да, наша своя рубашка ближе к телу, поэтому своя боль, она более чувствительна. Это все понятно. Но вот здесь как раз, если мы говорим о неких оценках, то, как правило, они всегда завышены. То есть масштаб проблемы не настолько велик, как он воспринимается. И если мы действительно говорим о какой-то, ну, такой вот, скажем так, каком-то печальном итоге, то в моем представлении самое печальное, что может быть, это то, что человек ушел в вечность без Христа. Вот это самое... Если еще он дышит, если он еще в сознании, если он еще может молиться, то это не неудача, это милость от Бога. Вот. И общаясь с людьми, которые вот в преддверии перехода, я могу сказать, что Бог дает особое такое время, может быть, это минуты, часы, когда в последние часы своего пребывания на земле у людей вдруг открывается такая ясность, и они отчетливо понимают, что с ними происходит, даже если у них до этого была лихорадка или была проблема. То есть Бог дает этот последний шанс, понимаете? Вот Бог его дает. И это милость от Бога. Может не дать, но он дает. Вот, поэтому для меня, ну, вот самое большое несчастье – это то, что вот человек без Христа уходит в вечность. Вот так. То есть две позиции – верующий и неверующий. Все. Все остальное – это, знаете, преодолимо. А если оно непреодолимо, то, может быть, оно и не нужно вообще. Если не получается в течение 10 лет купить автомобиль, ну, может быть, он не нужен. Может быть, Бог призывает к другому служению, чтобы человек ездил в автобусе и там благовествовал. Ну, почему нет? А в автомобиле кому он будет благовествовать? Самому себе? Так что надо, знаете, кто-то сказал, говорит, вот один видит в лимоне кислый фрукт, а другой видит лимонад. Поэтому давайте видеть лимонад там, где нас встречают с лимоном. Ну, вот так вот, с юмором.
2: Часто слышу такую фразу, ну, и, в принципе, у меня так в жизни часто происходит, что вот начинается, если какая-то неудача, да, вот происходит, обычно все сразу. Одна, вторая, третья, и вот все в одну кучу. Вот как к этому относиться христианину, когда так происходит? Какой совет вы можете дать? Что делать? Остановиться, бить тревогу, идти к пастору, молиться. Как вообще с этим быть? Как реагировать на такое состояние, когда, ну, это очень сильно бьет вообще по человеку?
0: Ну, правильно. Вот мы говорим, что человек – существо эмоциональное, да? И поэтому, если у нас какая-то появилась проблема, мы начинаем нервничать. А из-за того, что мы нервничаем, у нас теряется фокус. Вот наша жизнь, она должна быть сфокусирована на Христе, да? Вот Христос, он пришел для чего? Он говорит, я должен проповедовать, и вот он ходил и проповедовал, да? Я должен. Вот у него была четкая установка, и он об этом регулярно повторяет. Я должен, я должен. Вот мы должны быть сфокусированы на Христе. Как только фокус смещается на проблему, мы начинаем нервничать, начинаем делать ошибки. Наиболее сильно это проявляется у спортсменов, которые из-за какого-то там шнурка, вот, из-за какой-то, может быть, этикетки, вот он сбивается с настроения, он не может бежать, там, прыгать и состязаться. То же самое и мы, христиане, да? Вот Писание сравнивает нас с атлетами. Да, который проходит определенный этап состязания, да, то есть цель наша нетленный венец. И для этого что нужно? Для этого нужна дисциплина, режим питания, режим сна. Вот Бог нас к этому приучает. Как только мы за эти флажки выходим, не хотим жить так, как Бог повелевает, значит, не хотим приучать себя к определенному распорядку дня, да, что вот чтение Слова Божия, молитва, ну, вот, ну, не успел, да, вот я не успел сегодня помолиться, да. А почему ты не успел помолиться? Чем ты был занят? Что тебя так отвлекло? Почему в твоем режиме не нашлось времени для того, чтобы хотя бы на 2 минуты склонить колени и с утра помолиться? То есть это же важный момент. Вот. И поэтому Бог это все наблюдает. Да, так, вот этот человек чуть-чуть уклонился. Давайте мы ему вот эти поможем. Обстоятельства, да, и вернем его назад. Бог до последнего сражается за нас. И я могу сказать, что это мы где-то думаем, что вот ему все равно. Нет. Он сражается за нас до последнего. Он говорит, что из моей руки никто не похитит. Для Бога очень важно то, что мы уверовали. Это очень важно. Но если кается грешник, и все небо ликует. Один человек покаялся, а на небе праздник. Так тем более, кто же его отдаст-то теперь? Кто ж теперь этого грешника, который покаялся, просто так отдаст? Никто так просто не отдаст. И Бог проводит работу, воспитывает, милует, наказывает. И все в этом является Божья благодать для нас, чтобы мы были похожими на Иисуса Христа.
1: Да, друзья, хотелось бы напомнить, что вы настроили свои приемники на радио Эли. Сегодня звучит прямой эфир передачи «Радио Форум». Обсуждаем тему «Неудачи в жизни христианина». Мы говорим сегодня на очень злободневную, интересную тему. Я думаю, что вы, дорогие радиослушатели, могли бы поделиться своим опытом, как вы преодолели неудачи в вашей жизни, даже будучи христианами. Как это происходило? Какие были неудачи? И защищены ли вообще христиане от неудачи, проблем? Или вообще слово «неудача» для христиан не подходит совершенно? Вот как у нас первая звонила сестра, говорила, что это за неудачи, какие-то неудачи, не может быть каких-то неудач. Но хотя проблемы есть, возникают, мы их назвали неудачами, мы их называем проблемами. Поделитесь своим опытом, мы будем рады вас услышать. Сейчас я предлагаю послушать песню, сделаем такую музыкальную паузу. Также продолжаем принимать ваши звонки, дорогие радиослушатели. Пусть Господь вас обильно благословит.

0: Вы слушаете запись прямого эфира «Радио Форум».
1: Продолжаем эфир. Говорим сегодня о неудачах в жизни христианина. Мы ждем ваших звонков, дорогие радиослушатели. Поэтому вы самые главные наши участники.
2: Ну что ж, я предлагаю немножко погрузиться в Слово Божье и вспомнить, давайте, для вас наиболее яркий пример героя Библии, который, можно сказать, по человеческой вот, да, точки зрения, был неудачником. Может быть, его пример как-то ободрил вас, и вы этим сейчас можете ободрить кого-то из слушателей. Есть у вас такой?
3: Ну, конечно. Я считаю, что вот такой пример – это апостол Павел, который, ну, понял в определенный момент через Божью благодать, встречу со Христом, что все, что он делал, это было неправильно. И я думаю, что вот этот момент переживания и перерождения был особенно для него непростым и мучительным. Но апостол Павел стал тем, кем он стал, и Бог настолько его употребил и настолько прославился через этот избранный сосуд, что это вдохновляющий пример. Потому что, ну, на самом деле апостол Павел оказал огромное влияние на развитие миссионерского служения и образование новых церквей, то, что мы называем южной частью Европы, Ближний Восток. То есть это сильнейший пример. Хотя, конечно, начало у него было вот с нашей точки зрения, ну, никуда. Ну, вот он до того дошел, что гнал Церковь Божию. Ну, конечно, с точки зрения, может быть, самого Павла, на тот момент была другая картина. Но мы, понимая весь его жизненный путь, можем сказать, что да, вот первую часть своего пути он вел из себя и своих людей к неправильной цели. А потом Бог дал ему правильную цель. Так что вот это вот такой сильный пример.
2: Ну, здесь удивительно то, что, наоборот, до встречи со Христом, с Богом, да, Павел... У Павла с точки зрения человеческой была очень хорошая жизнь. У него было хорошее образование, в принципе, у него все было нормально. А когда он стал последователем Христа, то что пришло в его жизнь? Страдания.
3: Борьба, да.
2: Всякие переживания. Его били, до смерти забивали. Вот как к этому относиться? Вот мы сейчас, да, понимаем, что для него это было благом, он благодарил Бога за это. Но вот когда ты читаешь, часто такой диссонанс происходит. Как так? Вот ты жил, было все вроде хорошо, а потом ты пошел за Богом и стало вот физически, да, и вот как-то вот тебе тяжело, плохо.
3: Ну, это как раз тоже определенная школа. То есть, раз он гнал Церковь Божью, то надо, так сказать, на себе прочувствовать, что это такое быть гонимым. Бог говорит, что мы не от мира сего. Христос многократно об этом напоминает, прямо, косвенно, что царство его не от мира сего. Мы, люди, не от мира сего. Да, Авраам тоже был как путешественник в этом мире. Поэтому для нас важно понимать, что не получится у нас здесь обустроиться на этой земле. Для нас всегда здесь будут испытания, всегда будут трудности. Одни трудности будут сменяться другими. Никогда не будет спокойно. Никогда. И это счастье, когда Бог дает возможность пострадать за Христа. Это очень важно воспринимать. То есть, конечно, нужен другой тип мышления. Это очень большая цена. Не все готовы платить цену быть настоящим учеником Иисуса Христа. Конечно, хочется получать благо особое, благословение, там, какой-то успех. Но быть христианином значит платить очень высокую цену. И не все ее готовы платить. Не все готовы. Ну, мы же знаем притчу о истинных и плевелах, да? Вот, о добром семени и плевелах. То есть это как раз показатель, что мы сейчас не можем определить, кто правильно верующий или кто неправильно. Но вот когда приходит определенное время, приходит испытание, это все начинает скрываться. Поэтому Бог так определил нам, чтобы наша вера, она была живой, искренней, чтобы наше упование было действенным. А когда все хорошо и комфортно, знаете, ну, христианство начинает настолько расслабляться, настолько становится рыхлым, что уже ни к чему не пригодно. И эта соль теряет силу.
2: Спасибо.
1: Ну что ж, друзья, время быстро-быстро пролетает, а мы еще не услышали вашего мнения, дорогие радиослушатели. У нас один звонок был сегодня. Прямо в начале эфира Наталья позвонила, сказала, что это такое, что за тему вы подняли. И в чем-то можно с ней согласиться, что мы подняли такую тему, какие могут быть проблемы, неудачи. Но вот как мы относимся к этим проблемам, вот этот вопрос, это важный всегда. Как мы умеем отнестись, преодолеть эти проблемы, эти неудачи? Что мы понимаем под ними вот потом?
3: Да. Ну, на самом деле, это слово, оно встречается в Писании, да? То есть, если мы берем книгу Экклезиаста, то там такая мудрость есть в 11 главе, что утром сей семя и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, какой всход будет удачнее, да? То есть, ну, на самом деле, вот семена, у них есть понятие всхожести. То есть, вот какие-то семена лучше всходят, какие-то хуже. Поэтому в нашей жизни мы не можем все просчитать. Не можем. И Бог нам и не повелевает этого делать. Бог желает, чтобы мы были готовы на всякое доброе дело. Это важно. Наша отзывчивость, наше участие, наше сочувствие – это тот образ, тот характер, который явил Господь. И для нас его пример – это пример для подражания.
1: Да.
2: Вот я думаю всегда, да, такой вопрос у меня к вам. Человек вот приходит к Богу, начинает гореть, служит в церкви, у него есть видение, понимание, и в какой-то момент начинает происходить, можно сказать, неудачи, неприятности, проблемы, может быть, с людьми, с которыми он служит в команде, может быть, еще какие-то вещи, которые выбивают просто почву из-под ног. Вот какие основные причины, на ваш взгляд, того, что человек разочаровывается в служении, может быть, а может быть, и в Боге?
3: Ну, это содержательный вопрос, да. Значит, ну, первое, на что надо обратить внимание, что мы в своем восприятии слишком торопливы. Нам нужно учиться правильно воспринимать время. То есть, что некоторые процессы в жизни нашей, в церкви, в обществе, они идут в своем темпе. И нам порой хочется вот обогнать это все, как-то ускорить. А оно вот не получается. Знаете, вот вы пытаетесь поджарить быстро яичницу, а она начинает почему-то гореть, да? Казалось бы, вы добавляете огня, это же хорошо. Вот человек горит, он любит Господа, добавьте огня, еще огня, а вот раз и перегорел. Да, и это происходит. То есть нельзя так просто обгонять. Вот Писание говорит, чтобы мы уразумели со всеми святыми. Знаете, не то, что там вот один всех обогнал, вот он раньше всех понял, и вот он счастлив. Нет, мы стараемся понять истину Божию вместе. Мы стараемся служить Богу вместе. То есть в определенном темпе. И если мы видим, что вот молодой верующий, да, вот христианин, христианка, вот его немножко несет, им надо помочь в этом, сказать, брат, сестра, ну ты не спеши. Все на своем месте, все идет как Богу угодно. Церковь – это Божье установление, она в своем темпе развивается. То есть вот этот момент, чувствовать темп развития, да, чувствовать скорость, с которой идет этот караван, чтобы, ну, иначе начинается проблема. Второй момент, то есть это первое – восприятие времени. Второй момент – это, конечно, завышенные ожидания. Завышенные ожидания от церкви, от пастора, может быть, от себя, что вот что-то вот, ну, не так происходит, как хотелось бы. Понимаете? Какие-то свои представления. В этом есть опасность. Поэтому еще нет смирения в сердце такого человека, он только учится смиряться. Поэтому надо об этом говорить, что, понимаешь, мы все живые люди, мы все на пути. И церковь – это не только собрание, так сказать, могучих атлетов, но это еще и больница, где люди болеют, где Христос, как врач, каждому ищет индивидуальный подход. И поэтому не стоит слишком завышать оценки и требовать слишком многое от других и от себя. То есть это вот тоже вот такая вот проблема, вот, завышенные какие-то вот ожидания. Этому надо учиться. Это на самом деле серьезный очень вопрос. Вот. Ну, и, наверное, таких моментов много, но я назову вот еще один важный момент, который может быть самый трудный. А самое трудное – это уметь радоваться успеху братьев и сестер. То есть вот тебя успех обошел, ты не в этой группе, да, вот, а... Ну, надо научиться радоваться их успеху. Вот у них получилось. То есть вот как бы вот соучастником быть. А решение очень, кстати, простое. Вот научиться радоваться успеху очень просто. Знаете как? Начать молиться за них. Вот когда вы начинаете молиться, и у них успех, и вот они радуются, и вы радуетесь, потому что им хорошо, а когда им хорошо, то и мне хорошо, понимаете? То есть где это особенно критично? Может быть, это даже критично не для молодых верующих, а для тех, кто завершает служение. И вот момент передачи служения, он бывает порой очень, очень болезненным. Может быть, даже более болезненным, чем вхождение в служение, потому что человеку надо понять, что вот он все, что мог сделать, он сделал, ему надо передать. И тут выясняется, что вот на подходе более талантливые люди. И как это признать? Как порадоваться, что есть более талантливые? Да? Как вот признать, что есть вот более талантливые? Это тяжело. А решение очень простое – молиться. Что вот в теле Христовом есть и такой талант. Слава Богу. Слава Богу, да. То есть, ну, вот такие моменты я бы обратил внимание. То есть, время, завышенные ожидания и радость успеху. Вот так вот.
2: Спасибо. Очень ёмко и интересно.
0: Вы слушаете запись прямого эфира «Радио Форум».
2: Александр, как вы думаете, для чего Бог вообще допускает испытаний в жизни человека? Мы уже об этом много говорили, но вот чтобы точно это осталось.
1: Да, подводя уже итоги, уже осталось у нас немножко времени, и как раз можно подводить итоги нашей передачи. Для чего эти испытания?
3: Ну, первое, для чего, это для славы Божией. Потому что то, как мы проходим испытания, в этом прославляется Бог. Бог сотворил весь мир и человека в нем для себя, для своей славы. Поэтому человек, который достойно проходит через все испытания, все это служит к славе Божией. Это первое. И второе, то, что вот в этих всех испытаниях, трудностях, неудачах формируется наш характер. Мы больше становимся похожими на Иисуса Христа. Поэтому Павел говорит: я больше радуюсь своим скорбям, немощам, и буду даже этим хвалиться. Казалось бы, ну, чем тут хвалиться, да, что ничего не можешь сделать. Он говорит: а потому что в этот момент усиливается благодать. То есть, когда мы ощущаем полную зависимость от Христа. Вот как раз этот второй момент, да, вот наше преображение, наша зависимость наиболее ярко и сильно формируется под действием внешних обстоятельств. Вот приведу вам пример. Я вот занимаюсь вопросами упрочинения древесины, и оказывается, что если древесину спрессовать, она становится более прочной. Так и в нашей жизни, когда Бог нас немножко под пресс ставит, то мы становимся более прочными, более стойкими, так, более сильными. Да, то есть вот я считаю, что вот такие примеры, они помогают нам увидеть, как Бог любит нас. Он очень сильно любит. Это настолько сильная любовь, что вот размышлять о ней очень, очень приятно, очень замечательно. Это настолько окрыляет и вдохновляет, что вот, может быть, следующую передачу стоит этому посвятить.
1: О любви Божьей.
3: Да, да.
2: У меня еще есть просьба одна. Нас, наверное, 100% слушает сейчас кто-то, кто находится в такой ситуации, когда, может быть, не видит выхода, и эти неудачи, может быть, накопились одна на одну. Вот скажите слово от Бога для этого человека сейчас, да, чтобы действительно получили какое-то ободрение и свет в конце тоннеля.
3: Нас ободряет и вдохновляет Слово Божие. Христос, обращаясь ко всем людям, говорит, мы об этом читаем Евангелие от Матфея, «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». То есть нам нужен покой, нам нужно избавление от наших ошибок, от неудач, от негативного опыта. И это может дать только Христос, только Его благодать. Поэтому только во Христе мы можем найти покой и утешение, и решение вот жизненно важных вопросов. И когда мы приходим к Христу, тогда становится понятно, что то, что занимало наше внимание и казалось нам нерешаемым, на самом деле это просто мусор. На это вообще не стоит тратить время. А главное в нашей жизни – это мир с Богом, это служение Богу, это прославление Бога. Поэтому, друзья, ищите верующих, полюбите Библию, читайте ее, учитесь молиться. Молитва «Отче наш», Евангелие от Матфея, 6 глава записана. Учитесь молиться, ищите верующих, и пусть Господь вас благословит.
1: Благодарим, Александр, за это наставление. Всегда очень ценно с вами общаться, честно. Передача «Радио Форум» подошла к концу. Пусть Господь вас обильно благословит. Уповайте на Него и не смотрите на эти трудности, неудачи, а учитесь. Учитесь у Него и учитесь преодолевать. С вами был Константин Мусолитинов.
2: И Марина Духанина.
1: С Господом сейчас будет звучать песня «Дом Отца» в исполнении Натальи Доценко. До встречи.
3: С Господом.

Вашему вниманию была представлена запись радиофорума, проходившего в четверг в прямом эфире на семейном радио «Эли».

0: Анна. Мария с Иосифом искали Иисуса. Он впервые пришел с ними в Иерусалим. По пути домой он внезапно куда-то исчез.
1: Иосиф, я очень беспокоюсь о нем.
2: Его нигде нет. Ему 12 лет.
3: Может быть, он где-то впереди среди людей?
2: Мы должны вернуться в город и искать его там.
0: Они всюду спрашивали о своем 12-летнем сыне. Никто не видел Иисуса. Через 3 дня они, наконец, нашли его в храме. Они очень удивились, когда увидели, что он сидит в Божьем доме и рассуждает с учителями закона о Библии. Они были потрясены его вопросами и ответами.
1: «Зачем же ты остался здесь? Мы повсюду искали тебя и очень беспокоились».
4: «А зачем вы искали меня? Разве вы не знали, что я в доме отца моего?»
0: Иисус впервые назвал Бога своим отцом и объявил себя Божьим сыном. Послушайте, ребята, Божий сын Иисус когда-то тоже был ребенком. Он был настоящим человеком. Он, как и вы, смеялся и плакал, ел и спал. Ему, как и вам, приходилось учиться. И он всегда слушался родителей, как и вы. Вы смеетесь? Но разве вы не всегда слушаетесь родителей? В Библии написано: «Дети, слушайтесь родителей ваших». Иисус всегда слушался. Он никогда не грешил ни словом, ни делом. Он никогда не лгал, никогда не крал. В нем не было греха. Послушание было ему в радость. Поэтому он послушно вернулся в Назарет с Марией и Иосифом. Если ты хочешь слушаться Иисуса, то Он поможет тебе следовать Его примеру. Попроси Его, и Он простит тебе все твое непослушание. Когда ты решишь жить с Ним, Он поможет тебе угождать Богу во всей твоей жизни. Когда в твоем сердце живет Иисус, то даже такие скучные дела, как вынести мусор или помыть посуду, могут доставить тебе радость. Жизнь с Иисусом стоит того, чтобы жить.
5: До новых встреч, ребята!

0: все переменчиво, кроме истины. Библейские цитаты на чистой волне.
1: Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Послание Иакова.
2: Внимание! Музыка!